Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

Лагерный врач. Исправительно-трудовые лагеря Советского Союза журналисты никогда не допускались. Разве что попадали туда в качестве заключенных. Поэтому у нас и по сей день мало информации о миллионах людей, которые жили, страдали и умирали там, особенно во времена Сталина. Имена большинства из них канули в вечность, оставшись лишь в памяти тех, кто их знал и любил. Но порой до нас все же доходят обрывки сведений о них. Так мы узнали о Борисе Николаевиче Корнфельде. Борис Корнфельд был врачом. Это дает нам основание судить о его происхождении. После революции дети тех, кто занимал хоть какое-то положение в царской России, не могли получить медицинское образование. Вероятно, его родители были социалистами, связавшими свои надежды с революцией. К тому же они были евреями, но, скорее всего, мессию не ждали. Имя Борис и отчество Николаевич – свидетельствует о том, что в семье, по крайней мере, на протяжении двух поколений давали русские имена. Очевидно, предки Корнфельда принадлежали к так называемым хаскала, то есть просвещенным евреям, принявшим философию рационализма, культивировавшим овладение естественными науками и посвятившим себя искусству. Они старались как можно больше уподобиться своим русским соседям в языке, одежде и социальном поведении. Для таких евреев было вполне естественно поддержать Ленинскую революцию, так как злостный антисемитизм, на протяжении 200 лет процветавший в царской России, не оставлял им никакой надежды. Они возлагали на социализм все свое упование, полагая, что если православная Россия убивала евреев, то, возможно, атеистическая Россия даст им свободу. Очевидно, Борис Корнфельд унаследовал от родителей веру в то, что коммунизм – это исторически необходимый путь развития. Ведь в то время политическими заключенными становились отнюдь не те, кто был настроен против коммунизма или ожидал возвращения царя. Таких людей попросту расстреливали. В лагеря же попадали те, кто верил в революцию. Социалисты либо коммунисты, но при этом недостаточно преданно служившие Сталину. Мы не знаем, какое преступление совершил доктор Корнфельд. Нам лишь известно, что это было политическое преступление. Быть может, он посмел в разговоре с другом усомниться в непогрешности Сталина, а может, его обвинили в том, что такая мысль зародилась у него в голове. В начале 50-х годов это было вполне достаточным поводом для ареста. Многие умерли и вовсе без вины. Так или иначе, Корнфельд оказался в лагере для политических заключенных в Экибастузе. Несколько лет за колючей проволокой

Колкой оказались лучшим средством для того, чтобы излечиться от веры в коммунизм. Бессмысленная жестокость, гибель людей, ничтожные проступки, возводимые в ранг преступлений – все это заставляло таких, как Корнфельд, усомниться в преимуществе господствовавшей системы. Лишенные своего прошлого, работы, семьи, занятий, заключенные имели за колючей проволокой время для раздумий. Люди, мыслящие, а Борис Корнфельд принадлежал к их числу, подвергали критической переоценке все, во что верили с детства. Вот так лагерный врач простился со своими социалистическими идеалами. Но на этом он не остановился. Он сделал то, что наверняка повергло бы в ужас его предков. Борис Корнфельд уверовал в Иисуса как своего мессию Христа.

В мире не так уж много евреев, которые с легкостью согласятся принять в качестве Мессии Иисуса из Назарета. Но для русских евреев это особенно тяжело. В течение 2 столетий они жили среди беспредельной ненависти тех, которые, как им внушали, были христианами. Как ни старались евреи приспособиться к русским, все вызывало лишь новые вспышки ненависти и преследований. После революции, однако, между христианами и евреями возникла некая странная общность. Иосиф Сталин требовал от своих подданных безраздельной и беспрекословной преданности своему правительству. Однако и евреи, и христиане знали, что в конечном итоге их преданность принадлежит Богу. В результате и те, и другие страдали за свои убеждения и часто оказывались в одних и тех же лагерях. Так случилось, что Борис Корнфельд познакомился с глубоко верующим, образованным и добрым заключенным, говорившим о еврейском мессии, который пришел выполнить обещания, данные Господом Израилю. Этот человек, имени его мы не знаем, отмечал, что Иисус говорил почти единственно с еврейским народом и что он в первую очередь пришел к евреям. Это согласовывалось с особой заботой Бога о евреях, его избранном народе. Человек этот часто произносил молитву Господню, и в ее простых словах Борис Корнфельд слышал еще незнакомый ему отзвук истины. Лагерь отобрал у Корнфельда все, в том числе и его веру в спасительную силу социализма. Теперь ему предлагалась новая надежда. Но в какой форме? Ему казалось, что принять Иисуса своим Господом и тем самым стать одним из тех, кто извечно преследовал его народ, означало предать своих близких, своих предков, все те поколения, которые предшествовали ему. Корнфельд знал, что евреи страдали невинно. Евреи ни в чем не были виноваты ни перед царями, ни перед казаками, учинявшими погромы. Да и сам он был невиновен. Он не предавал Сталина. Его осудили несправедливо. Корнфельд долго размышлял над словами верующего знакомого. Чего-чего, а времени у врача в лагере было предостаточно. Неожиданно для самого себя он начал прослеживать параллели между еврейским народом и Иисусом из Назарета. Ведь то, что Бог вверился исключительно одному народу евреям, всегда вызывало недовольство и недоумение. Несмотря на века преследований, само их существование среди тех, кто только и мечтал уничтожить их, было знаком силы, превосходящей силы противников. То же самое было и с Иисусом. То, что Бог явился в виде человека, всегда смущало самые мудрые головы. Пред гордыми и могущественными Иисус предстал как знамение, в течение которого обнажились их собственные недостатки и грехи. Поэтому им пришлось убить его так же, как власть придержащим приходилось убивать евреев, чтобы сохранить иллюзию своего всемогущества. И потому Сталин, новоявленный бог, владыка мира революции, вынужден был преследовать и евреев, и христиан. Все они были живым доказательством богохульства его претензий на власть. Только в лагере Борис Корнфельд смог нащупать эту истину. И чем больше он размышлял над ней, тем больше он менялся внутренне. Будучи заключенным, Корнфельд, однако, жил в лучших условиях, чем большинство его товарищей по несчастью. Других заключенных можно было легко заменить, но врачей в отдаленных, изолированных от внешнего мира лагерях не хватало. Начальство не могло позволить себе роскошь разбрасываться врачами, ведь в медицинской помощи нуждались не одни лишь заключенные. Она могла понадобиться и охранникам. И уж, конечно, все офицеры и охранники понимали, что с врачом следует обходиться помягче. Вдруг сам попадешь в его руки. Можно предположить, что сопротивление Корнфельда учению Нового Завета стало ослабевать.
когда он оперировал одного из самых ненавистных ему охранников. Того пырнули ножом, перерезав артерию. Защищая кровеносный сосуд, врач решил затянуть нитку так, чтобы шов вскоре открылся. Тогда охранник быстро умрет, и никто ни о чем не догадывается. При мысли о возможности мести в нем вспыхнула жгучая ненависть. Как он презирал своих мучителей, всех этих охранников, с каким наслаждением он убил бы их. И тут Борис Корнфельд ужаснулся ненависти и ярости, которую увидел в своем сердце. Да, он был жертвой ненависти так же, как и его предки. Но эта ненависть породила то же чувство в нем самом. Какая ирония судьбы! Он угодил в ловушку к тому злу, которое презирал. И разве может он обрести свободу, если душа его попала в плен к этой смертельной ненависти? Тогда весь мир превратится для него в концентрационный лагерь. Когда Корнфельд снова приступил к накладыванию швов, на этот раз по всем правилам он вдруг обнаружил, что повторяет слова, услышанные от заключенного христианина. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Странные слова в устах еврея, но он ничего не мог поделать, они вырвались сами. Он узрел ад в собственном сердце, ему ничего не оставалось, как воззвать к Богу о прощении, воззвать к тому, кто тоже страдал, как и он, к Иисусу. Какое-то время Борис Корнфельд просто продолжал твердить молитву Господню, занимаясь своим каторжным, безнадежным делом лагерного врача. Каторжным, потому что у него всегда было слишком много пациентов. Безнадежным, потому что заключенные были предназначены для уничтожения. Врач оказывался единственным и потому почти бесполезным заслоном на пути заключенного к смерти от болезней, холода, непосильного труда, побоев и недоедания. В обязанности врачей лагерной медчасти входило также подписание направлений в карцер. Всякого заключенного, которого начальство по каким-то причинам не взлюбило или от которого хотело избавиться, направляли в карцер. Одиночное заключение в крошечной холодной камере пыток. Подпись врача на направление означала, что заключенный достаточно силен и здоров, чтобы выдержать это наказание. Это, конечно, была ложь. Выходили из карцера немногие. Как и все другие врачи, Борис Корнфельд тоже подписывал бланки. Да и какое это имело значение? На самом деле начальство вовсе не нуждалось в подписи. Имелась масса других способов легализировать наказание. А врач, отказавшийся от сотрудничества, обрекал себя на гибель даже при нехватке медиков. Но вскоре после того, как Корнфельд начал молиться о прощении, он отказался санкционировать наказание и перестал подписывать бланки. Он уже подписал сотни таких форм, но продолжать дальше не мог. Произошедшая с ним метаморфоза не позволяла ему этого делать. Уже один этот отказ мог привести к гибельным последствиям. Но Корнфельд не остановился на этом. Он подал жалобу на санитара. Санитары назначались из числа заключенных, сотрудничавших с начальством. Таким людям предоставляли хорошие должности внутри лагеря, поваров, пекарей, писарей, санитаров. Заключенные их ненавидели, пожалуй, даже больше, чем охранников, потому что они были предателями, и им нельзя было доверять. Они крали еду своих собратьев и без колебаний убили бы всякого, кто попытался бы сообщить об этом или вообще как-то воспротивиться им. Охранники смотрели на эти безобразия сквозь пальцы. Смерть в лагере была делом привычным, а начальство нуждалось в предателях для нормального функционирования системы.
Однажды во время обхода Корнфельд подошел к одному из многочисленных пациентов, страдавших пилагрой, распространенной лагерной болезнью. Причиной пилагры было недоедание. Заболевание же, в свою очередь, полностью разрушало систему пищеварения, и жертвы умирали буквально от голода. Болезнь уже оставила разрушительные следы на теле этого человека. Лицо его потемнело и стало похоже на сплошной синяк. Кожа на руках сходила, их приходилось бинтовать, чтобы остановить кровотечение. Корнфельд давал пациенту мел, хороший белый хлеб и селедку, чтобы остановить понос и ввести в кровь питательные вещества. Но болезнь зашла слишком далеко. Когда врач спросил у умирающего, как его зовут, тот не смог припомнить собственного имени. Выйдя, Корнфельд натолкнулся на санитара, огромного детину, склонившегося над остатками буханки белого хлеба, предназначенного для больных. Уписывая хлеб за обе щеки, санитар без тени смущения глядел на врача. Корнфельд и раньше знал о том, что еду воруют. Знал, что это одна из причин, по которой не выздоравливают его больные. Но он только что простился с умирающим и не в силах был отделаться от увиденного. На сей раз он не мог просто пожать плечами и пройти мимо. Конечно, нельзя сказать, что больные умирали лишь вследствие того, что кто-то крал их еду. На то имелось множество других причин. В больнице воняло испражнениями, не хватало оборудования, медикаментов, не было подходящих помещений. Операции делались в таких примитивных условиях, что часто их результат был ничтожен. Их можно было приравнять к милосердному убийству. В этой ситуации было бы абсурдно отстаивать какие-то принципы, особенно зная, что санитар может отомстить. Однако врач не мог поступить вразрез с тем, во что теперь верил. Здесь снова в дело вступила произошедшая с ним перемена. Когда Корнфельд доложил о санитаре начальнику лагеря, офицер крайне удивился. В лагере только что прошла волна убийств, убивали стукачей. Жаловаться в такое время было не просто неразумно, но и крайне опасно. Тем не менее, начальник на 3 дня отправил санитара в карцер. В общем-то, он был даже доволен, что Корнфельд подал жалобу. Ему надоел этот врач, отказывающийся подписывать справки на отправку в карцер, а создавшаяся ситуация экономила начальству силы и нервы. Врач сам подписал себе смертный приговор. Борис Корнфельд не был особенно смелым человеком. Он понимал, что его жизнь окажется в опасности, как только санитар выйдет из карцера. Спать в бараке, порядок которым ночью охраняется самими заключенными, означало неминуемую смерть. И врач начал оставаться на ночь в больнице, спал урывками, живя в странном раздвоенном мире, когда каждая минута могла стать последней. Но, как ни удивительно, к страху примешалось чувство освобождения. Приняв возможность смерти, Борис Корнфельд теперь мог жить так, как хотел. Он больше не подписывал бланки, по которым люди отправлялись на смерть. Он больше не отворачивался от жестокости и не пожимал плечами при виде несправедливости. Он говорил, что хотел, и делал, что мог. И вскоре обнаружил, что из его души ушла злоба, ненависть и ярость. Он задавался вопросом, найдется ли в России второй столь же свободный человек?

Теперь Борису Корнфельду захотелось рассказать кому-нибудь о своем открытии, о своей новой жизни, послушании и свободе. Верующего, который говорил ему об Иисусе, перевели в другой лагерь, так что врачу пришлось ждать подходящего человека и подходящего момента. Однажды пасмурным серым днем он оперировал заключенного, у которого был рак кишечника. Молодой человек с грушевидной головой и обиженным лицом маленького мальчика тронул его сердце. В глазах заключенного читались скорбь и подозрительность, а годы, проведенные в лагере, отпечатались на его лице такой глубиной духовных страданий и пустоты, что Корнфельд буквально содрогнулся. И тогда врач стал рассказывать пациенту о том, что с ним случилось. Начав говорить, Корнфельд уже не мог остановиться. Первую часть рассказа больной почти не слышал. После наркоза сознание еще не полностью вернулось к нему. Но горячность врача захватила пациента, и, несмотря на высокую температуру, он стал жадно внимать рассказу, затянувшемуся надолго. Час шел за часом, а врач все говорил о своем обращении к Иисусу Мессии и о новообретенной свободе. Когда лагерные прожектора залили беспощадным светом окна больницы, Борис Корнфельд признался больному: «И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По-видимому, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если пересмотреть жизнь и глубоко вдуматься, всегда можно отыскать то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. Только представьте себе, преследуемый еврей, некогда считавший себя совершенно невиновным, теперь утверждает, что всякий человек заслуживает страдания, каким бы оно ни было». Пациент понимал, что слушает невероятное признание. И хотя боль не отступала, а живот опоясывала давящая свинцовая тяжесть, он слушал, пока не уснул. Наутро пациента разбудили шаги и шум в помещении операционной. Он сразу же вспомнил о враче, но новый друг не приходил. Потом товарищ по палате шепотом рассказал ему о случившемся. Ночью, когда врач спал, кто-то подкрался к нему сзади и молотком нанес 8 ударов по голове. И хотя врачи сделали все, чтобы спасти его, санитары вынесли на носилках его бездыханное тело. Однако исповедь Бориса Корнфельда не пропала даром. Пациент долго думал над последними словами страстного признания врача. В итоге он тоже поверил в Иисуса. Он пережил лагерь и рассказал всему миру о том, что увидел и понял там. Звали пациента Александр Солженицын.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит пятая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Другую коробку, предназначенную для Лики, Берни незаметно положил под густую рождественскую елку. Они с Ником установили ее, повесили игрушки и украсили задолго до того, как Лика попала в госпиталь. В церкви сделали денежный сбор на приличную сумму, и друзья по просьбе пастора вручили Лике собранные христианами деньги, добавив несколько чеков от себя. Каждый принес с собой по два праздничных блюда. Лав крепко спала между кормлениями и не беспокоила Лику. Ник постоянно бегал в спальню матери и смотрел на сестричку. Он так полюбил ее, что говорил о ней постоянно и даже притащил Берни показать, как она спит.
1: «Ты только посмотри, какая она красивая!»
0: – шептал он возле ее кроватки.
1: «Я буду защищать Лав, чтобы никто не посмел ее обидеть. Я всегда буду с ней. И даже, знаешь что?»
0: Ник приложил палец к губам.
1: «Только это секрет, ладно?»
2: «Конечно, я никому не скажу», — серьезно сказал Берни.
1: «Я решил, что не буду жениться. Вдруг моя жена не захочет, чтобы с нами жила Лав. Да и мамочку я не оставлю. Каково ей будет одной?»
0: Берни ласково погладил Ника по плечу и с грустью задумался о чем-то. Слова маленького мальчика поразили его. Ребенок готов был вместо отца стать главой семьи. Порой Ник казался старше своих лет. В комнату зашла Лика, чтобы покормить малышку. Она взяла ребенка на руки и улыбнулась Берни. «Уходим, уходим!» Он тоже улыбнулся в ответ и вышел из комнаты вместе с Ником. Когда все разъехались по домам, Лика заметила под елкой коробку, завернутую в красивую подарочную бумагу.
3: «Может, Игорь передал через родителей для меня подарок к Рождеству?» От постоянной надежды и тоски мелькнуло в голове. Но она знала, что Игорь, если бы захотел поздравить ее с Рождеством и увидеть дочь, пришел бы сам. Она аккуратно разрезала ножницами оберточную бумагу и ахнула. Последняя модель небольшого ноутбука MacBook Pro, известная во всем мире компании Apple, красовалась в солидной фирменной коробке с ручками. В конверте лежала открытка и несколько исписанных мелким почерком сложенных листов бумаги. Лика вытащила открытку и прочла.
0: «Дорогая Лики, поздравляю тебя с великим праздником, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Вифлеемская звезда, которая зажглась на небе в ту святую ночь, всегда освещает твою жизнь и согревает сердце. Пусть Иисус, который вселил в тебя так много мудрости, мужества, любви и терпения, всегда будет рядом, чтобы поддерживать во всем и направлять на путь его истины. Пожалуйста, прими от меня этот подарок. Он от чистого сердца и может принести тебе пользу. Также, без твоего согласия и предварительного разговора, я устроил тебя на работу в мою компанию. Я подробно описал, что нужно делать. Это очень легко. Уверен, ты спокойно справишься с этим. Тем более на таком компьютере. Ты будешь зарабатывать немного, 400 долларов в неделю. Но они тебе очень пригодятся. Я знаю, что тебе трудно и хочу как-то помочь. Не отказывайся, а прими все, как из рук Иисуса. С глубоким уважением и любовью к тебе и твоим детям, Берни». Лика перечитала открытку еще раз, потом еще. Глаза наполнились слезами, но в сердце был полный мир, покой
3: и тихая радость. Она поблагодарила Бога за Берни, который просто одаривал ее своей добротой, и стала изучать листки, чтобы понять, в чем заключается ее работа на дому. Это на самом деле оказалось несложным и даже интересным делом. Лика увлеклась и сидела с бумагами Берни до тех пор, пока Лав не позвала ее к себе громким криком. Лежа в кровати, она опять благодарила Бога, что теперь сможет справиться с платежами сама. Скоро начало нового месяца. Положит ли Игорь обещанные деньги на ее счет? Лика не была в этом уверена, особенно после того, как он не появился в госпитале, чтобы увидеть свою новорожденную дочь. Она улыбнулась, вспоминая слова свекрови о том, что Бог никогда не опаздывает. Засыпая, она шептала слова благодарности Богу за его милость к ней, за родителей Игоря, за Берни и друзей, которые не оставили ее в такой трудный период жизни. Думая о Берни, она знала, что никогда не забудет, как много этот мужчина сделал для нее и ее детей. С каждым днем ее дружба с соседом крепла. Ник так привык к Берни, что не мог прожить без него и дня. Теперь, когда мальчику приходилось ездить утром и вечером на школьном автобусе, Берни, когда мог, забирал Ника из школы после работы или отвозил к 8 утра на занятия. Он стал очень хорошим другом. Его ни о чем не нужно было просить, он все видел сам. Родители Игоря уважали его, но поглядывали с тревогой, замечая в глазах Берни, обращенных на Лику, искорки любви. От проницательного взгляда миссис Томпсон тоже не ускользнул интерес сына к русской молодой соседке, и она с любопытством наблюдала за развитием событий. Казалось, одна Лика не обращала внимания ни на кого, кроме своих детей. Ей, конечно, нравилось, как Берни подбадривал ее и помогал. Она понимала, как ей было бы трудно справиться одной со всем. Без него она ни за что не взялась бы за работу на компьютере дома, которую он предложил ей. Несколько вечеров, к большому удивлению Ника, Берни объяснял и показывал, как нужно обрабатывать ту информацию, которую Лике теперь ежедневно присылали из офиса, где он работал. Она понимала все с полуслова и очень обрадовалась чеку, который пришел по почте. Это были ее первые самостоятельно заработанные деньги. Свекровь во всем поддерживала ее, помогала продуктами и боялась только одного, что Лика может ответить Берни взаимностью и выйти замуж за этого замечательного парня. Ходили слухи, что у сына большие долги, и даже деньги за проданный дом не помогли ему решить финансовые проблемы. Игорь больше не оставлял денег для Лики и детей и совершенно перестал приезжать в родительский дом. Он изменил номер своего телефона и прекратил всякое общение с близкими родственниками. Несколько раз отец Игоря пытался застать сына в офисе, но теперь на его месте постоянно находился новый заместитель. И на вопрос, как связаться с Игорем, говорил, что начальник в отъезде, а номер телефона просил никому не давать. Отец уходил, низко опустив голову. Пожилой христианин теперь постоянно спрашивал у Бога, где и когда они с женой допустили промахи в воспитании сына, в кого превратился их мальчик и как долго будет продолжаться это безумие. Только Господь видел то, что происходит в больном отцовском сердце. Мать Игоря понимала, что невестка может через суд получать от ее сына приличную сумму для себя и детей. И даже несколько раз говорила ей об этом. Но Лика не хотела ничего слушать. Она ждала своего мужа обратно и верила, что так и произойдет. Каждый день утром и вечером она непрестанно молилась об Игоре. Она разговаривала с Богом, своим лучшим другом, когда укачивала на руках Лав, когда готовила еду, убирала, стирала, гуляла с коляской возле дома, ездила по магазинам.

0: Прошло уже несколько месяцев, как Лика поселилась в квартиру, а Игорь только два раза положил на ее счет деньги, которые обещал давать каждый месяц. За это время он ни разу не позвонил и не писал. Но Лика не переставала верить, молиться и ждать мужа так, словно он уехал в служебную командировку, а не ушел к другой женщине. Вечерами, укачивая Лав, она особенно остро чувствовала желание быть с ним рядом. «Моя девочка, моя маленькая, драгоценная крошечка, все у нас будет хорошо», — шептала молодая женщина, прижимая к себе ребенка. «Мы справимся. Бог с нами». В постоянной заботе о детях Лика не замечала, как быстро летит время. Будучи отрезанной от всего мира, она испытывала странное чувство покоя. Лав росла веселой и спокойной, радуя всех вокруг. Родители Игоря очень любили ее. А Ник просто обожал, называя сестричку своей первой любовью. Малышка обхватывала его пухлыми ручками и задорно смеялась. 8 месяцев она сделала свои первые шаги, и вскоре за ней трудно было угнаться. Берни по-прежнему был самым лучшим другом Лики. Иногда ему хотелось крепко обнять Лику, но грусть в ее глазах останавливала его от признания. Как-то он засиделся у нее дольше обычного. Дети уснули, и Лика угощала его чаем с русскими блинчиками. «Ничего вкуснее я в жизни не ел!» — восхищался Берни, облизывая пальцы. «Это просто потрясающе! Можно еще?» «Ты радуешься такому обычному ужину, как ребенок новой игрушки!» — смеялась Лика, подкладывая на тарелку Берни блины.
1: «Знаешь, Лики, раньше я был совсем другим. Мне все не нравилось. Но Бог упорно работал со мной, чтобы я изменился и увидел все другими глазами. Я принял решение, что больше не хочу терять радость каждого наступившего дня, каждого чудесного мгновения, как, например, этот. Я хочу жить и радоваться сегодняшнему дню, особенно тому, что у меня есть вечная жизнь».
0: «Это чудесно, Берни», – тихо сказала Лика. «Я рада нашей дружбе». Берни отставил тарелку и посмотрел ей в глаза. Только на миг в них отразилась боль ее души, но она быстро справилась с этим и улыбнулась. Он вдруг решил открыть ей свое сердце. «Послушай, Лики». Его голос немного сел от волнения. «Наверное, ты догадываешься, что я давно люблю тебя». Лика молча кивнула. Этот человек мог бы стать ей хорошим, преданным мужем и отцом для Ника и Лав. Но она должна быть с ним честной.
2: «Я тоже люблю тебя, Берни».
0: Лика не прятала слез.
2: «Ты замечательный человек и заслуживаешь счастья. Но я жду своего мужа и знаю, что он вернется. Бог вернет его».
1: «Твой муж даже не осознает, насколько ему повезло с тобой», — вздохнул Берни. «Библия говорит, что Господь поругаем не бывает. Этот человек обязательно пожнет то, что сеял. А ты, Лики, пойми одно. Будущее не придет само, пока ты не отпустишь прошлое хоть на время».
0: Лика дотронулась до его руки, и он накрыл ее ладонь своей.
1: «Выходи за меня замуж, Лики! Я так люблю всех вас!» Она обняла его и заплакала. Она любила Берни как друга и уважала как честного, доброго человека. Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза. «Прости меня, Лики. Не хочу торопить тебя. Я буду ждать и всегда буду рядом, пока тебе будет нужна моя помощь. Помни о том,

0: На первый день рождения Лав в доме Лики собрались друзья, родители и соседи. Все удивлялись, как быстро пролетел год. Никто не решался спросить об Игоре. Слухи о нем ходили разные. Он по-прежнему не звонил и не писал Лики. Ник, похоже, начал его забывать. Он еще крепче сдружился с Берни и сказал матери, что хочет иметь такого отца. Лика закрыла лицо руками, чтобы скрыть от сына слезы, и села в кресло.
1: «Мамочка, ты по-прежнему скучаешь по папе, да?»
0: Тихо спросил Ник, прильнув к ней.
1: «Сынок, это никогда не пройдет. Просто привыкаешь жить с этим. Я буду скучать по нему до самой смерти».
0: Лика знала, что никогда не перестанет любить Игоря. За все это время она научилась жить с болью, которая уже стала привычной ношей.

Игорь нервно барабанил пальцами по подлокотнику кресла в своем пустом офисе. Голова раскалывалась, в горле пересохло, хотя он постоянно пил воду. Нервы были на пределе. Час назад он так кричал на своего заместителя, что его лицо сделалось красным, как спелый помидор. Не выбирая выражений, он швырял в подвыпившего парня бумаги, пока тот не выскочил из офиса и не уехал. Игоря трясло от нервного возбуждения и злости. Дела в мастерской уже несколько месяцев шли из рук вон плохо. Пока он сам находился здесь с утра до вечера, бизнес процветал. Потом, когда в его жизнь ворвалась Марьяна, начались поездки на курорты, рестораны, бары, казино, яхты, дорогие магазины. Деньги словно испарялись с его банковского счета. Знакомый парень, которому Игорь без оглядки доверил бизнес, сделав его заместителем во время своего отсутствия, бессовестно обманул его. Он не вносил в документацию каждую вторую отремонтированную в мастерской машину. Заработанные деньги он делил между собой и рабочими, которые трудились у Игоря вот уже несколько лет, но были рады случаю подработать побольше в его отсутствие. Доказать это официально оказалось невозможно, так как бухгалтер, которая вела финансовые дела Игоря с первых дней открытия бизнеса, сразу уволилась, как только поняла, что происходит. Не вмешиваясь ни во что, она быстро нашла другую работу. Игорь не контролировал свой бизнес месяцами и практически не выходил на связь. Но обман все же открылся, и он шумом выгнал своего заместителя. Парни, которые сработались с этим обманщиком, уволились сами. В большой мастерской осталось только 3 человека. «Сволочи! Предатели!» — твердил Игорь, морщась от нового приступа головной боли. «Я вам устрою! Обзвоню все мастерские Сакраменто, чтобы вас никуда не взяли на работу!» Игорь сдавил ладонями виски. Как он устал! Словно вся тяжесть мира взвалилась ему на плечи. Устал от неприятностей в бизнесе. Устал от постоянных скандалов с Марьяной и ее требований. Устал от мыслей, которые просто съедают его мозг заживо. Устал от того, что так давно не видел своего сына. Ни разу не видел свою дочь, которой уже исполнился год –

0: устал от того, что перестал общаться с родителями. Ему страшно было даже вспоминать о том, как он выселил из дома свою беременную жену. Она без всякого скандала ушла с сыном в маленькую квартиру и до сих пор справляется самостоятельно со всеми платежами. Он боялся думать о Лике, понимая, что в душе жены накопилось много боли, и ему придется ответить перед Богом за ее страдания. Придется отвечать за все зло, которое он причинил ей, особенно за то, что отказался от родительских молитв и от самого Бога. Не было никого в целом свете, кого бы он ненавидел сейчас больше, чем самого себя. Как он устал жить с этим тяжелым грузом в сердце. Вдруг Игорь почувствовал, будто что-то громоздкое и мерзкое навалилось на него, стараясь раздавить собой. На мгновение ему показалось, что он услышал чье-то зловонное дыхание. Все тело словно налилось свинцом. Не хватало воздуха. Сердце сжималось от боли. Что это? Почему мне так плохо? Мокрыми от холодного липкого пота ладонями он закрыл лицо и постарался восстановить дыхание. В голове пронеслось предположение, что это Божье наказание за его грехи, и он может умереть прямо сейчас. От этой догадки стало безумно страшно. Несколько минут Игорь сидел, не пошелохнувшись. Потом осторожно сделал глубокий вздох и прислушался к себе. Тяжесть постепенно ушла. Он встал, чтобы выпить воды. Ноги дрожали, голова кружилась. Он снова сел. Стало так тихо, что даже шума улицы не было слышно. Как будто все машины большого города в один миг остановились. Откинув голову, Игорь неподвижно сидел в кресле. «Это все нервы», — успокаивал он себя. Последний год он просыпался и засыпал с одними мыслями. «Где взять деньги? Как восстановить бизнес? И как заглушить в себе чувство вины перед своей семьей?» Ответы на эти вопросы постоянно терзали его. Чувство вины разжигало мысли о том, что он ни разу не видел родную дочь. Все в его жизни пошло кувырком, и виной тому он один. Слишком поздно бороться с грехом, который отравил его жизнь. Грех пропитал его всего, проникнув глубоко в сердце. Тогда, 2 года назад, он слишком увлекся Марьяной, и его никто не мог остановить. Он ушел из семьи ради удовлетворения собственных прихотей. Но на самом деле ему не так просто отмахнуться от прошлого. Последнее время образ Лики все чаще появлялся в сознании. Он невольно сравнивал жену с Марьяной. В отличие от Лики, она ничего не умела делать по дому, ни готовить, ни стирать, ни убирать. Игорю приходилось постоянно возить их одежду в городскую прачечную и химчистку, покупать в ресторанах готовую еду и самому мыть посуду.
1: «Ты хочешь, чтобы я сломала ногти?»
0: Громко возмущалась Марьяна. «А ты хочешь, чтобы я мыл посуду сам?»
1: «Найми прислугу. Я не лошадь, чтобы работать. Я хочу жить для удовольствия. Ты мне это обещал. Помнишь?»
0: Да, он помнил, как без оглядки окунулся в омут страсти и думал, что это будет длиться вечно. ведь ему тоже хотелось жить в свое удовольствие. Тогда у него была слишком завышенная самооценка. Его «я» стало гордым и напыщенным. Чтобы чувствовать себя хорошо и вольно с Марьяной, он делал больно Лике, своему сыну, родителям. В то время у него хватало наглости успокаивать себя словами апостола Павла, сравнивая свои мерзкие поступки с великими делами героя веры. Насколько подлыми были его мысли и слова. Ради чего он отказался от своей семьи, от Бога? Он задавал себе этот вопрос каждый день и не находил ответа. Игорь снова сжал пальцами виски и наклонил голову. Его взгляд упал на туфли. И он вспомнил, что Лика подарила ему их на день рождения, как раз перед тем, как узнала о его предательстве. Он до сих пор помнил ее огромные глаза, наполненные болью. Как он сорвался на нее, беременную и испуганную. Справедливый и всевидящий Бог накажет его. Игорь был уверен в этом. Наказания и суды над ним уже начались. Бизнес трещал по швам. Долги по кредитным карточкам преследуют его даже во сне. Он потерял свой дом, потерял свою семью, потерял веру в великого Бога и преданную, чистую любовь своей заботливой жены. Он потерял все. Он часто вспоминал, как познакомился с Ликой, когда она была молоденькой девушкой, как горячо рассказывал ей о Христе, как привел ее в церковь первый раз. Лика сразу доверилась Богу и потянулась к Иисусу Христу, словно стебель к неиссякаемому источнику света. Потом, уже здесь, в Америке, он все испортил сам. Когда его первая любовь охладела сначала к Господу, а потом и к Лике. Игорь тяжело вздохнул. Отчаяние, безысходность и тоска снова с силой навалились на него. Зазвонил телефон. Марьяна разыскивала его. Игорь отключил телефон и положил его обратно в карман. Ему не хотелось видеть ее и снова выслушивать требования, которые он не мог выполнить. Сначала ему нравилось баловать Марьяну. Ее бурная радость от подарков подпитывала тщеславие Игоря живительной влагой и побуждала положить к ее ногам все. Он снял просторную двухэтажную квартиру в хорошем районе и забыл все на свете. Иногда после бурных ласк и выпитого вина Марьяна намекала, что ему нужно развестись с женой. Игорь соглашался, но каждый раз, когда он собирался подать документы на развод, что-то останавливало его. Их первая серьезная размолвка произошла после того, как он узнал от отца, что Лика родила дочь. Марьяна знала из телефонного разговора, что Лику повезли в госпиталь, но ничего ему не сказала. Тогда Игорь впервые рассердился на любовницу. Но в госпиталь все же не поехал. Так хотела Марьяна.
1: «Или я, или она! Выбирай!»
0: Театрально рыдала она, размазывая по щекам тушь.
1: «Ее никто не просил рожать! Она специально родила, чтобы удержать тебя! Неужели ты этого не понимаешь? Давай уедем отсюда! С ней у тебя все кончено! А может, это вообще не твой ребенок? Я твоя жена! Я, понимаешь, а не она!»
0: Игорь опустил голову, крепко сжав пальцами виски. Марьяна продолжала возмущаться.
1: «Я подсчитала, что ты продолжал с ней спать, когда мы были уже вместе. Ты лгал мне, Игорь, что давно уже не спишь со своей женой!»
0: Он Он сидел молча и смотрел в одну точку. Марьяна вскочила с кровати и вышла из спальни, громко хлопая дверьми, которые попадались ей на пути. Игорь понимал, что ссору можно прекратить одним проверенным способом. Он поехал в ювелирный магазин и купил дорогое кольцо, которое давно нравилось Марьяне. Мысль о том, что он никогда не делал таких подарков Лике, неприятно кольнула его мужское самолюбие. Он вернулся в магазин, купил точно такое же кольцо, но только на 2 размера меньше, и спрятал его в своей машине под передним сиденьем. Он еще не знал, как передаст кольцо жене к Рождеству, но потом совершенно забыл о нем. После шикарного подарка и 2 бутылок шампанского гнев и злость Марьяны немного поутихли, но ненадолго. С того дня она требовала развода так же, как требовала денег, поездок в Лас-Вегас, одежды и обуви известных фирм, дорогих украшений. Нежелание Игоря разводиться с Ликой она воспринимала как личное оскорбление. Последний год прошел в поездках, спорах, ссорах, примирениях и выяснении отношений. Марьяне нужны были бары, пляж, ночные клубы, казино, дорогие отели. Часто Игорю не хотелось сидеть ночь напролет в этих заведениях, потягивать алкогольные коктейли и поддерживать пустые разговоры друзей Марьяны, таких же любителей разгульной жизни. Он присытился клубной жизнью, все чаще отказывался ехать туда, куда ей хотелось. Марьяна злилась, но ехать без него и его денег не решалась. Обычно в такие вечера она долго сердилась, бурно выражая свое негодование. Со временем она стала напоминать собою бомбу, которая в любую минуту может взорваться. Она всегда была недовольна. Ей всего было мало. Он знал, что даже если дать ей 1 000 000 долларов и скупить все цветы мира, ей все равно будет мало. Она изливала на него свое раздражение по любому поводу, особенно тогда, когда он отказывался вести ее в Лас-Вегас. Прошло почти 2 часа, а он по-прежнему не отвечал на звонки Марьяны, размышляя о том, как разрушил свою семью. Почему он не ценил Лику? К горлу подступил ком. Глаза заблестели от слез, словно где-то внутри него прорвало плотину. Прежний образ мысли был разрушен. «Господи!» вырвалось из сердца. «Что я наделал? Прости меня, если это возможно. Я так запутался. Отец, я так устал. Моя жизнь похожа на комок грязи. Я не знаю, как мне очиститься. Как вернуться к той жизни, когда я был счастлив. Как вернуться к тебе. Помоги мне.
2: Боже.

0: молитве преклоняю.
1: Только теперь он в полной мере осознал, кем является перед Богом. Грешная жизнь, которую он вел последние несколько лет, повергла его в еще большее отчаяние. Он пока не знал, как восстановить все, что он разрушил. Не знал, как разорвать отношения с Марьяной. Но одно он знал сейчас точно. Он больше не хочет видеть рядом с собой эту женщину. Не хочет слышать ее криков и требований. Не хочет видеть ярко накрашенного лица и надменных глаз. Бурная страсть к Марьяне угасла, обнажая иную действительность. Память как будто нарочно постоянно возвращала его в то счастливое, спокойное время, когда он жил дома. Но также она напоминала все те ужасные слова, которыми он обижал Лику. Неужели она может простить такое чудовищное предательство? И все, что он сделал с ней. Разве он заслуживает чего-то, кроме ненависти? Ему хотелось зарыться с головой в песок или уехать куда-нибудь, где можно спокойно все обдумать и принять решение, как жить дальше. А еще ему до боли захотелось увидеть Лику, хоть издали. Лучшее, что он мог придумать, это поехать и посмотреть на нее хотя бы со стороны. Игорь знал, что она снимает квартиру в том же районе, где они жили раньше. Он тяжело вздохнул, не представляя себе, как Лика и Ник могут отреагировать на его машину, если заметят. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась злая, как фурия, любовница.
2: «Ты почему не отвечаешь на звонки?»
1: – закричала она прямо с порога.
2: «Дома жрать нечего! Я голодная! Ты же сказал, что скоро будешь, и мы поедем обедать! Мне пришлось взять такси, чтобы приехать сюда! В чем дело, Игорь? Сколько можно терпеть этот твой выпендреж?»
1: Не отвечая на вопросы, он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Ты заслужил это, Игорь. Ты заслужил!» Мысленно твердил он себе. Марьяна продолжала стоять в дверях, упершись руками в бока, и вызывающе смотрела на него.
2: «Вставай, Игорь! Поехали обедать! Я почти ничего не ела сегодня! Я голодная!»
1: Он молча встал и медленно направился к двери. Марьяна посторонилась, не понимая, что с ним происходит. Удивленная, она пошла следом. Игорь завел машину, подождал, пока она сядет, и медленно выехал со стоянки.
2: «Куда мы едем?»
1: – выпалила Марьяна. Она ждала от него извинений и предложений приятно провести остаток дня и вечер в каком-нибудь хорошем ресторане или ночном клубе. На всякий случай она надела яркую оранжевую блузу со срезами и короткие шорты поверх ажурных колготок. «В магазин за продуктами», – ответил Игорь, пристально глядя на дорогу.
2: «А мы что, не можем пообедать в ресторане? Или ты хочешь, чтобы я, как домработница, жарила котлеты и скребла сковородки?»
1: «Мне надоели рестораны, поэтому придется тебе жарить котлеты. Кроме того, на рестораны уходит уйма денег».
2: «Я тебе не кухарка!»
1: – возмущалась Марьяна.
2: «Поехали в ресторан!»
1: Не обращая внимания на ее слова, Игорь припарковался у большого супермаркета. Идти с ним за продуктами Марьяна отказалась и осталась в машине. Вид у нее был обиженный. Чтобы скоротать время, она решила позвонить подруге. Но телефон нечаянно выскользнул из рук, и упал под водительское сиденье. Зло выругавшись, она отодвинула его назад и наклонилась, чтобы достать телефон. Ее рука нащупала что-то маленькое и твердое. Вместе с телефоном она вытащила из-под сиденья Игоря пакетик с эмблемой знакомого ювелирного магазина. Обрадовавшись, Марьяна достала из него маленькую коробочку. Ей захотелось посмотреть содержимое до того, как Игорь вернется. А когда он сделает ей очередной подарок, она и виду не подаст, что знала о нем, и бурно обрадуется. Она открыла бархатную коробочку. Ее сразу бросило в жар. В середине оказалось точно такое же кольцо, как у нее на руке, только меньшего размера. Ее стало трясти от злости и ревности. Марьяна четко понимала тот день, когда Игорь после ссоры из-за родов жены подарил ей это кольцо. В пакетике лежал чек из магазина. Она посмотрела на дату и еще больше рассердилась. Игорь приобрел его в тот же день, когда покупал и для нее. Не зная, что думать, Марьяна вышла из машины, сжимая в руках ненавистную коробочку. Она нервно ходила по паркингу, ожидая Игоря, чтобы высказать ему все в лицо. Он вышел из магазина с двумя пакетами. Лицо его по-прежнему казалось задумчивым. Он неторопливо шел к машине, словно ему не хотелось в нее садиться. Марьяна бросилась к нему навстречу. Ее глаза злобно горели. «Что это?» – закричала она. Игорь поднял усталые глаза и увидел в ее протянутой руке бархатную коробочку. Он сразу вспомнил, что купил это кольцо для Лики еще к прошлому Рождеству, спрятал его под сиденье и совсем забыл о нем. Он спокойно положил пакеты в багажник и сел за руль. Возмущенная Марьяна села рядом, сильно хлопнув дверью Лексуса. «Что это?» – повторила она свой вопрос и швырнула коробочку с кольцом ему под ноги. «Для кого ты купил его?» Игорь поднял кольцо и положил его в карман. «Я купил это кольцо для Лики, но забыл о нем».
2: «Ты купил его в тот же день, когда покупал кольцо мне!» – закричала Марьяна. «Ты что, обманывал меня все это время? Зачем ты купил ей это кольцо?»
1: «Ты забываешь, Марьяна, что Лика моя жена. Я не делал ей таких дорогих подарков, как тебе. Она никогда ничего не требовала у меня. Когда я покупал тебе кольцо, я вспомнил об этом. К тому же приближалось Рождество, и тогда она только родила дочь».
2: «Тогда почему она целый год валялась у тебя под сиденьем?»
1: «Потому что я негодяй». От неожиданности Марьяна засмеялась.
2: «Самокритика иногда даже очень кстати».
1: Думая о своем, Игорь подвез ее к квартире, которую они снимали, и вытащил из багажника пакеты. «Иди, все разогрей, я скоро приеду».
2: «Я не хочу разогревать! Я хочу в ресторан!»
1: – капризничала Марьяна.
0: «Иди куда хочешь!» – рассердился Игорь.
1: Не обращая больше внимания на Марьяну, он сел в машину. Ее крик окончательно вывел его из себя. Чтобы немного успокоиться, он сделал несколько глубоких вздохов. Снова сильно захотелось пить, и задрожали руки. Он заехал в знакомый парк и вышел из машины, прихватив бутылку с водой. Повсюду слышались громкие голоса взрослых и радостные возгласы детей. Все были чем-то заняты. Всем было весело и радостно. Игорь вспомнил, как несколько раз приезжал сюда с Ликой и Ником еще до того, как у него появился собственный бизнес. Они играли в волейбол, жарили на углях мясо и много смеялись. Тогда они были все счастливы. Он прошелся по пешеходной дорожке и снова вернулся в машину. Желание увидеть свою семью только разгоралось в нем. Как же он соскучился по ним! Эти слова эхом отозвались в наиболее потаенных уголках его сердца, которые он закрыл даже от самого себя –

Сегодня прозвучала пятая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 4 часа.
1: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.

0: жители Галилеи, которые ездили в Иерусалим на Пасху, вернулись с новостями о чудных делах, совершенных там Иисусом. Бесчестность менял денег в храме, а также заносчивость и жадность священников вызывали неудовольствие у многих людей. Они видели, что Иисусу была дана особая власть, раз он мог прогнать торгашей, завладевших храмом, и они надеялись, что он, быть может, и есть долгожданный избавитель. У всех у нас рано или поздно возникает желание побывать в городе своего детства. Иисусу тоже захотелось повидать свой родной город. И он решил посетить Назарет. Здесь он плотничал в течение многих лет. Здесь он знал почти каждого по имени, и здесь жили его мать и родные. Он не был в Назарете с того дня, когда началась его миссия. Жители Назарета слыхали удивительные истории о чудесах, которые он творил, так что, когда он появился в городе, все они были полны всевозможных ожиданий. По своему обыкновению, Иисус пошел в субботу в синагогу. Так называется место для иудейского богослужения. В синагоге он поднялся, чтобы прочитать вслух из книги пророка Исаии.
1: «Смотри, это Иисус! Он вернулся!»
2: «Сын Марии вернулся домой?»
1: «Ты слыхал о чудесах, которые он творил в Кане и Капернауме? Как ты думаешь, он будет творить чудеса и здесь?»
3: «Тихо, тихо!»
4: «Наш Иисус сегодня с нами! Давайте попросим его прочитать текст Святого Писания из книги Исаии.
5: Дух Господа на мне, ибо я его избранник. Он призвал меня поведать благую весть всем нищим. Он послал меня исцелить тех, чье сердце сокрушено страданием, вывести заключенных на свободу, слепым дать прозрение, а плененным принести освобождение от их угнетателей. Он призвал меня оповестить год радости Божьей».
0: Закрыв книгу и отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него.
5: Эти слова Святого Писания исполнились.
6: Что он хочет этим сказать? Эти слова исполнились.
7: А они что, их сегодня исполнились? Он говорит, будто он пророк, но он ведь сын плотника.
6: Да-да, скажи, это ведь сын Иосифа?
8: Я слыхал, что иерусалимские власти его не признали.
9: Да, но что ты скажешь о всех тех чудесах, которые он творит?
8: Ты думаешь, он сотворит какое-нибудь чудо у нас в Назарете?
10: Он лучше все-таки его родной город.
5: Конечно, вы можете мне напомнить поговорку «Врач, исцелись сам». Иными словами, почему ты не сотворишь чудо, подобное тем, которые ты сделал в Капернауме? Я же вам отвечу на это, что нет пророков в своем отечестве.
7: Он что, осуждает нас?
11: Похоже, он считает, что это ниже его достоинства.
12: Дети Авраама.
13: Уж не собирается ли он нас учить Слову Божьему?
5: Помните, пророк Илия совершил чудо, чтобы помочь вдове из Сарепты, чужестранке из страны Сидон. В те дни и в Иудее было много вдов, которые нуждались в помощи, потому что был жестокий голод по всей стране из-за того, что 3,5 года не было дождей. Однако Илия не был послан им на помощь.
14: Все, хватит! Я не собираюсь больше этого терпеть! Какой он пророк Бога, если он говорит нам подобные вещи?
15: Да, да, да. Мы иудеи, мы дети Авраама.
14: Долой этого Иисуса! Он хочет, чтобы мы поверили, что он пророк Божий, а сам оскорбляет народ, избранный Бог.
0: Прихожане превратились в озверелую толпу. Казалось, что все они хотели одного — уничтожить Иисуса. Они схватили его и повели на гору, к отвесной скале. Они хотели сбросить его со скалы вниз головой, а потом забросать его камнями. Но Иисус их не испугался. В Евангелии сказано, но он, просед посреди них, удалился.
10: Он исчез!
11: Ну, почему ты его не остановил?
8: Да? Почему ты его сам не остановил? Где он?
6: Да, где он?
13: Ты хочешь сказать, что вы дали ему уйти? Он уже был на самом краю скалы.
3: Да он не просто обыкновенный человек. Кто может остановить его?
0: После того, как жители Назарета отвергли его, Иисус пошел в Капернаум, город на берегу Галилейского моря. С этого времени он стал домом для Иисуса.

Поспешные слова. Четырехлетний Андрей соорудил среди комнаты дом из конструктора. «Мамочка, посмотри, какой красивый домик! Когда я вырасту, у нас будет такой же, правда?» – восторженно произнес он. «Думаю, что зимой в нем будет холодно», – засмеялась Ольга, мать Андрея. «Зато летом здесь будет очень хорошо». Подбежал к матери, мальчик обхватил ее шею руками. «Мамочка, я тебя люблю». Ольга поцеловала сына и сказала: «Андрейка, сходи к тете Рите и попроси, чтобы она купила бисквит к ужину». Мальчик тут же кинулся исполнять поручение, но нечаянно задел ногою легкую подставку, на которой стояла дорогая ваза. Подставка упала, и ваза, подаренная Ольге покойной матерью, разбилась вдребезги. «Что ты наделал, негодный мальчишка?» – вскрикнула Ольга. Негодуя на сына, она велела ему собрать осколки и бросить в ведро с золой. Дрожащими ручонками малыш стал собирать осколки, поранив при этом пальчики. Затем он отнес ведро и куда-то исчез. Через некоторое время Андрей вернулся, что-то сжимая в кулачке. Подойдя к матери, он положил ей на колени монетку и, доверчиво глядя в глаза, тихо спросил: «Мама, ты можешь на эти деньги купить себе вазу?» Ольга потеряла самообладание. Она схватила монету, которую приветливый сосед дал Андрейке за какую-то услугу, и швырнула ее в сторону. Слезы покатились по щекам сына. Он молча поднял монету и, не смея подойти к матери, забился в угол. Ольга так рассердилась, что полдня вообще не обращала на сына никакого внимания. «Мама, можно мне пойти к Вите поиграть?» – спросил Андрей несколько часов спустя. «Мне все равно, куда ты пойдешь. Иди, лишь бы я тебя не видела», – недовольно бросила мать. Андрей надел пальто, взял шапку и снова подошел к матери. «Прости меня, мамочка, я так жалею, что огорчил тебя», – прошептал он, приготовившись к поцелую. «Прощаю», – холодно сказала она и подтолкнула сына к двери. Услышав скрип садовой калитки, Ольга выглянула в окно. Андрюша оглянулся и приветливо посмотрел на мать, ожидая ответной улыбки. Но Ольга была сурова. Она смотрела вслед своему любимцу с каким-то чужим, незнакомым чувством. Наконец, синяя пальтишка и серая шапочка скрылись из виду. Ей хотелось вернуть сына, но она подавила это желание. Отойдя от окна, Ольга снова взялась за шитье. Пусть разбилась драгоценная ваза, но что стоят все вазы мира по сравнению с твоим ребенком? Услышала она тихий внутренний голос. Как ты могла так бессердечно разговаривать с малышом? Это ведь уже не первый раз. И ты еще считаешь себя матерью-христианкой? Подумай, если вдруг Андрейки не станет, не будут ли эти злые, жестокие слова твоими обвинителями? В сердце Ольги вкралась тревога. Она встала, привела комнату в порядок, затем подошла к окну и с беспокойством стала всматриваться в сгущающиеся сумерки. Ничего не увидев, она поспешила к соседям. «Мой Андрейка у вас?» «Недавно был здесь, а потом они с Витей пошли к Ване. Я думаю...» Что соседка думала, Ольга так никогда и не узнала, потому что в этот момент в дом забежал Витя и, порывисто дыша, крикнул: «Мама! Мама, Андрейка утонул!» «Тихо!» — приложив палец к губам, прервала его мать. «Тетя Оля здесь!» Несколько секунд в комнате царила гробовая тишина. Ольга замерла. В одно мгновение ей представилась ужасная картина. Холодный зимний день.
озеро, на котором играют малыши. Немного опечаленный Андрюша, и вдруг он исчезает под коварным льдом. Маленькие ручонки отчаянно цепляются за обломки льда, ротик наполняется ледяной водой. В ушах ее зазвучали последние слова, сказанные сыну. «Иди, лишь бы я тебя не видела, лишь бы я тебя не видела, иди». Густой туман поплыл перед глазами Ольги, и она упала на пол.

Открыв глаза, Ольга с удивлением осматривала комнату. Возле печки сидела незнакомая женщина, а у кровати, закрыв рукой глаза и лоб, стоял мужчина. Ольга пыталась вспомнить, что с ней произошло, и понять, где она находится. Вдруг она увидела в кресле маленького мальчика в красном фланелевом костюме. И в ее сознании что-то дрогнуло. Немного приподнявшись, она тихо спросила: «Что случилось?» К ней тут же подошел муж, Сергей. «Ложись, милая, тебе нельзя сейчас разговаривать», — прошептал он. По его щекам неудержимо катились слезы. В это время Андрейка забрался на кровать больной. Ничего не понимая и видя мужа в слезах, Ольга тоже начала плакать. Женщина тут же забрала мальчика и что-то шепнула Сергею. «Расскажите мне все», — попросила Ольга. «Я должна все знать. Мне приснилось, что наш Андрейка утонул». «Да, он был близок к смерти, но сосед спас его. Андрюша упал в прорубь и чуть не утонул. Слава Богу, он сохранил нашему сыну жизнь». «А сколько времени прошло с тех пор?» — спросила Ольга. «Вчера исполнилось 7 недель». «Семь недель?» — медленно переспросила она. «Ты заболела воспалением мозга и чуть не умерла. Иногда мы теряли надежду, что ты когда-нибудь придешь в сознание. В бреду ты повторяла: Андрейка утонул, и я виновата в этом. Вчера доктор сказал, что должен наступить кризис, и если эту ночь ты переживешь, то снова поправишься. Как я благодарен Богу, что Он оставил нам тебя. Я была так жестока и несправедлива. Я согрешила против Бога и против нашего сына», — разрыдалась Ольга. В памяти ясно всплыли события того дня, когда случилось несчастье. Ничего не скрывая, Ольга все рассказала мужу. Сергей терпеливо слушал, с любовью поглаживая волосы жены, а когда она закончила, тихо сказал: «Пусть это послужит нам хорошим уроком. Будем просить у Господа милости, и Он не оставит нас». С тех пор прошло много лет. Господь подарил Сергею и Ольге еще 3 детей. Никто из них никогда не слышал от матери поспешных, необдуманных слов. Ольга поняла, что раздражение, проявляющееся в словах, перед Богом является таким же грехом, как и раздражение, выражающееся в конкретных поступках. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы начнем читать восьмую главу, где Даниил рассказывает нам еще об одном удивительном видении, которое он получил от Бога. В этом видении пророк настолько подробно изложил особенности грядущей схватки двух великих мировых держав — Медийско-Персидской и Греко-Македонской империи, что многие критики Священного Писания просто отказывались верить в факт этого пророчества. Они приводили все мыслимые и немыслимые доводы и утверждали, будто эту книгу написал не пророк Даниил, а какой-то другой человек, живший намного позже. Приступая к чтению восьмой главы, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что предыдущие главы, начиная с четвертого стиха второй главы, были написаны по-арамейски, то есть на языке, на котором говорили в Сирии и во всем мире в период четырех великих империй. Но, начиная с восьмой главы, автор снова переходит на еврейский язык. Итак, послушайте первый и второй стихи из восьмой главы. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Эламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Это третий год царствования Валтасара, последнего вавилонского царя. Видение, которое описано в седьмой главе, было дано пророку в первый год правления этого царя. Так что оба эти видения относятся к последним годам существования Вавилонской империи. Даниил видит, что находится в Сузах, столице Медийско-Персидской империи, второй великой державы. Река Улая — это река, на которой стоят Сузы. В силу того, что действие происходит в Сузах, а не в Вавилоне, мы можем определить время. Это эпоха Второй и Третьей империи. А события, которые Даниил описывает в этом пророческом видении, на самом деле произошли только через 200 лет. В результате чего либеральные критики относят книгу Даниила к более позднему периоду. Они говорят, будто Даниил писал свою книгу после того, как события произошли, и считают это повествование не пророческим, а всего лишь историческим произведением. Критики Библии отказываются признать, что пророчество Даниила — это явное чудо. Читаем далее, послушайте стихи 3 и 4. «Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Другой овен — это Мидия и Персия, один выше другого. Рог, который символизирует Мидию, выдвинулся первым в тот самый момент, когда Вавилон был захвачен мидийскими войсками. А потом Мидией овладели персидские монархи, и империя достигла высшей точки расцвета. Этот овен с двумя рогами, один из которого выше другого, и есть Медийско-Персидская империя, в которой более высокое положение занимают персы. «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу». Почему овен не двигался к востоку? Да потому что на востоке находилась Персия, а двигаться дальше на восток не было нужды. Ведь тогда пришлось бы перебираться через горы и атаковать Индию и Китай. А во всех остальных направлениях Медийско-Персидская империя продолжала расширяться. Это была та самая империя, которую в седьмой главе символизирует медведь. Она стремилась к завоеваниям. Послушайте пятый стих. «Я внимательно смотрел на это,
«И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Даниил восхищается могуществом и ловкостью овна. Но в это время с запада появляется однорогий козел, который мчится, не касаясь земли. Этот козел представляет собой Грецию, а его рог — это Александр Македонский. Во время правления Ксеркса Персия двинулась на запад, но с запада навстречу ей вышел козел, который был очень быстр. О его подвижности свидетельствуют также четыре крыла, которыми был наделен Барс в предыдущем видении Даниила. Армия Александра Македонского молниеносными атаками разбила армию персов. И вот как пророк Даниил описывает эту борьбу в стихах 6 и 7. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него». И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. И бросился на него в сильной ярости своей. Козел нападал на врага свирепо, с ненавистью, нападал за тем, чтобы полностью уничтожить. Ксеркс был последним правителем Персии. Он совершил поход в Европу, в Грецию. У него была армия в 300 тысяч человек, которые пошли в поход со своими семьями. А греки были хитры. Они не вышли ему навстречу. Вместо этого они укрепились в Фермопилах, узком ущелье, в котором не могла пройти большая армия. Хотя греческих воинов было в 10 раз меньше, чем персов, они были подготовлены намного лучше, и в результате тактического превосходства греки одержали победу. Огромная персидская армия потеряла всякое преимущество в ущелье, по которому могли пройти только несколько воинов в ряд. А после поражения армии Ксеркса при Фермопилах, персидский флот, насчитывавший 300 кораблей, утонул во время шторма. И когда Ксерксу сообщили, что его флот утонул, он пошел к морю и стал избивать его своим ремнем за то, что это море уничтожило его корабли. Мысленно представляя эту сцену, я прихожу к выводу, что выдающийся и умный человек никогда не повел бы себя подобным образом. Это была последняя попытка Востока завоевать Запад, и больше таких попыток не совершалось, конечно, если не считать более мелких попыток. Например, мавры пробовали вторгнуться в Испанию, но Карл Мартель остановил их в битве при Пуатье. Кроме того, турки пробовали захватить Балканы, но им это тоже не удалось. Итак, на Западе возвысился гениальный полководец, еще совсем юный, Александр Великий. Это был очень талантливый военный, один из величайших тактиков и стратегов. Он атаковал своих врагов быстрее, чем кто бы то ни было в его время. Но его жизнь пролетела столь же быстро, поскольку он умер в возрасте 32 лет. Читаем далее, послушайте 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Но когда он усилился, то сломался большой рог». Как же этот рог сломался? Люди были не в силах сломать его. Весь мир лежал у ног Александра Македонского. И рассказывают, что Александр плакал, потому что ему нечего было больше завоевывать. Он покорил все известные страны. И вот, несмотря на свое величие, после одной ночной попойки он заболел лихорадкой и нашел свою смерть в Вавилоне в расцвете лет в 32 года. Именно об этом пишет здесь пророк Даниил.
Когда он усилился, то сломился большой рог. Все три империи — Вавилон, Медийско-Персидское царство и Греция — прекратили свое существование во время пьяной оргии. И к этому уроку всемирной истории нельзя относиться с пренебрежением. Как американец, я могу сказать вам, что мою страну погубит не марихуана и не героин. Ее погубит алкоголь. Поймите меня правильно, я не выступаю за разрешение продавать марихуану. Я считаю, что торговля наркотиками очень опасна. Но я призываю вас помнить о том, что не героин, а алкоголь погубил многие великие народы. Согласно последней статистике, которую я читал, почти 26 тысяч американцев погибли и еще около миллиона пострадали в результате дорожных аварий, причиной которых явилось пьянство. Многие люди протестуют против войн, потому что там гибнут люди. Но почему-то они не возражают против продажи водки, вина и пива, от которых гибнет ничуть не меньше людей. Так где же таится настоящая опасность? Пьяные за рулем ежегодно обходятся Америке в 5 миллиардов долларов. И при этом у нас нет статистики, в которой были бы учтены безработные алкоголики. Каждый год миллиарды долларов в одной только Америке тратятся на покупку спиртного. И это очень тревожный факт. Великая империя Александра Македонского распалась, потому что ее правитель был алкоголиком. Он победил весь мир, но не мог победить самого себя. И урок Александра Македонского игнорируют многие современные правительства, которые принимают государственные решения во время банкетов, и надеются, что их эта болезнь обойдет стороной. Да что говорить о правительствах, когда сами граждане множества стран считают себя какими-то особенными. Они считают, что Соединенные Штаты — это любимая страна Бога. Другие считают, что любимая страна Бога — это Россия. Третьи думают, что это Германия или Китай. Склонность считать свой народ богоизбранным свойственна всем людям, и в этом снова и снова проявляется падшая природа человека. Нам приятно считать себя венцом эволюции, и каждый человек испытывает прилив энергии, когда его нация в каком-либо состязании с другими оказывается самой умной или сильной. Но, друзья мои, однажды мы поймем, что у человечества, живущего без Бога, нет будущего. И если я правильно понимаю это пророчество Даниила, то гибель уже подстерегает нас. А потому нам следует как можно быстрее оставить собственную, ни на чем не основанную гордость и не надеяться на то, что мы окажемся исключением из длинного списка народов, которые так бесславно закончили свое существование в рюмке со спиртным. Итак, пророк Даниил, рассказывая о своем видении, пишет, что когда рог Александра Македонского был сломлен, то на место его вышли четыре. Так и произошло. Когда Александр умер, его империю поделили между собой четверо людей. О том же самом свидетельствовали четыре головы, которые принадлежали Барсу из седьмой главы книги Даниила. Империя распалась на части, и править в ней стали четыре военачальника. Кассандр, который был мужем сестры Александра, он взял европейскую часть империи, Македонию и Грецию. Лисимах взял большую часть Малой Азии, современную Турцию. Селевк, который взял самую восточную часть империи, за исключением Египта, а Египет и Северная Африка достались Птолемею. Читаем далее, послушайте стих 9. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране». Прекрасная страна — это Израиль, а небольшой рог, о котором говорится в этой главе, не тот же самый, что в предыдущей,
Тот небольшой рог должен был появиться в период Четвертого Царства. Здесь же речь идет о Третьем Царстве. И этот небольшой рог из восьмой главы сейчас уже относится к прошлому, а тот, о котором писала седьмая глава, пока что еще ожидает нас в будущем. Что же это за небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране? Так в видении пророка Даниила называется один из представителей династии Селевкидов из Сирии, Антиох IV Епифан, сын Антиоха Великого. Это был безумный языческий правитель, который воцарился в 175 году до Рождества Христова и впоследствии напал на Иерусалим. Именно против него поднял свое восстание Иуда Маккавей. Антиох был убежденным антисемитом. Он пытался уничтожить евреев и поставить статую Юпитера в Иерусалимском святилище. Это святотатство называется в Писании «мерзостью запустения». А кроме того, Антиох заполнил священные сосуды Божьего храма похлебкой из свинины. Послушайте, что пишут про него стихи с 10 по 12. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Истолковать эти стихи достаточно трудно. Я думаю, что Антиох бросил вызов Богу, но Бог, тем не менее, попустил ему захватить Иерусалим и храм. Борьба происходила на небесном уровне, а значит, в ней участвовали ангелы и бесы. Некоторые из перов Антиоха были просто чудовищны. По сути, они представляли собой не что иное, как бесовские шабаши. Антиох поклонялся Юпитеру и, возможно, считал себя воплощением этого бога. Он называл себя «Теос Эпифанес», что значит «Бог явился». И Бог позволил, чтобы этот небольшой рог воцарился и процветал какое-то время. Кроме того, безбожный человек, о котором рассказывает здесь Даниил, в прообразном смысле представляет собой грядущего антихриста. В седьмой главе Даниил называет Антихриста небольшим рогом, а в других местах Писания его называют также человеком греха. Антиох выступает здесь перед нами в качестве символа будущих бедствий и предтечи небольшого рога, возвышение которого относится уже не к непосредственному, а к далекому будущему, то есть к последним временам. Это становится понятно из эсхатологических выражений, которые использует Даниил. А в заключении нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи 13 и 14. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». В прочитанном только что тексте опустошительным нечестием называется осквернение храма. А святым называется здесь, скорее всего, не человек, а какое-то небесное творение, сверхъестественное существо. Что касается 2300 вечеров и утр, то по этому вопросу давно ведутся споры. В частности, адвентисты седьмого дня на основании этого стиха заявляли, что числом 2300 обозначается время второго пришествия Христа, если один день считать за год. Путем несложных вычислений они определяли, что пришествие Христа должно произойти в 1843 году.
Кроме того, Уильям Миллер и его последователи, среди которых была пророчица Елена Уайт, полагали, что упомянутое здесь святилище — это земля, которая очистится в момент возвращения Христа. Уильям Миллер был искренним баптистским проповедником, но он заблуждался, предлагая принимать день за год. Это совершенно необоснованное толкование пророчества, и время показало всю ошибочность такого подхода к видению Даниила. Если же считать, что 2300 вечеров и утр — это не что иное, как 2300 дней, то данный период должен был занимать примерно 6-7 лет. А это и есть приблизительно тот самый срок, в течение которого Антиох вершил все свои святотатства. Он пришел к власти примерно в 170 году до Рождества Христова. И через соответствующий период времени иудейский священник Иуда Маккавей возглавил восстание народа, прогнал сирийскую армию, очистил храм и снова осветил его. В честь этого иудеи стали отмечать праздник обновления, о котором мы читаем в частности в 10 главе Евангелия от Иоанна, стих 22, где написано: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Этот священный день иудеи отмечали во времена Христа, и они отмечают его по сей день. Этот праздник не упоминается в Ветхом Завете, потому что он был учрежден в период между двумя заветами. Даниил, конечно же, всего этого не знал. Однако он честно рассказывал о том, что увидел в своем видении. Итак, дорогие друзья, на этом позвольте мне попрощаться с вами. В следующий раз мы продолжим читать восьмую главу и узнаем о том, как ангел Гавриил помог пророку Даниилу разобраться в смысле увиденного. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Хочу знать.
3: Стоит ли молиться? Нам часто задают вопрос, нужно ли молиться, когда Бог и без молитвы все наперед знает? Если ответить коротко, то можно привести слова Христа. А Он сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Луки, глава 18, стих 1. Апостол Павел тоже подчеркивает эту мысль, говоря «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы». 1 Тимофею, глава 2, стих 8. Как все мы нуждаемся в спасении, ибо грешники, так же все нуждаемся и в молитве. Каждый должен молиться. Есть грубейшее заблуждение. Мне молиться не обязательно. За меня помолятся. Никто за меня не может дышать, есть, пить или спать. Никто не может за меня молиться. Обо мне молиться каждый может, но не вместо меня. Каждый должен сам покаяться, сам должен обратиться к Христу. Человек не может приблизиться к Богу и беседовать с Ним без молитвы. Постоянная молитва – один из признаков возрожденного человека. У Бога нет немых детей. Отличительная черта детей дьявола – они никогда не молятся Богу. 1 Иоанна, глава 3, стих 10. Но зато неустанно клевещут на детей Божьих, особенно на проповедников Евангелия. Я могу легко доказать, что всякий, кто не молится Богу, не христианин. Не может человек питать в сердце своем любовь к Богу, если у него нет личной молитвы. Лучшее доказательство обращения к Христу – живая, горячая, искренняя молитва. Первым доказательством обращения Савла была его молитва. Бог о нем сказал. Он теперь молится. Деяния, глава 9, стих 11. Я не могу понять немой веры. Первая ступень веры – беседа с Богом. Именно беседа, а не бормотание заученных фраз молитвы. Слова молитвы, произносимые без участия сердца, также бесполезны, как прыгание язычников перед идолами. Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Мне могут возразить. Бог слышит всякую молитву, на то Он и Бог. Я отвечу. Бог вездесущий. Он слышит всякую молитву, это верно. Но не всякую молитву Он принимает. Некоторые молитвы Бог отказывается даже слушать. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу», — говорит Господь. Исаия, глава 1, стих 15. Молиться и в то же время сознательно грешить — несовместимые вещи. Или молитва должна истреблять грех, удалять его из сердца, или грех парализует молитву. Христос освящает молитвы верующих в Него. Он – ходатай. Он – единый посредник между Богом и человеком. Евреям, глава 7, стих 25. Самая слабая молитва из уст и сердца покаявшегося грешника становится сильной и победоносной, когда Христос, как первосвященник, приносит ее к престолу благодати. Молитва – вернейшее средство против греха и дьявола. В борьбе с лукавым Бог дал нам три вещи – кровь Христа, слово свидетельства – и жизнь, положенную на алтарь Божий. Откровение, глава 12, стих 11. Этими тремя мы побеждаем лукавого. Не говори, читатель, что ты не знаешь, как молиться. Нет ничего проще молитвы. Для молитвы не нужно высшего образования. Даже слабый ребенок кричит, когда голоден. Мы находим нужные слова, чтобы сказать доктору, что больны. Должны найтись слова и для того, чтобы сказать Богу о неблагополучии нашей бессмертной души. Не говорите, что у вас нет подходящего места для молитвы. Христос молился на горе, Петр наверху дома, Исаак в поле, Нафанаил под деревом, Иона в чреве кита, а один из моих друзей обратился к Христу, находясь под землей в бельгийской шахте. Бог есть Дух, Он вездесущий. Не говорите, что у вас нет времени для молитвы. Это неправда. Даниил управлял страной, но продолжал молиться трижды в день. Христос сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «Будьте постоянны в молитве». Колоссянам, глава 4, стих 2. Холодная, вялая, ленивая молитва – не молитва. Молитва – это вопль, борьба, томление, просьба, благодарность, хвала, победа, восторг. Молясь, просите не только за себя, но и за других. Молитва – это золотой ключ к сокровищнице Божьей. И этот ключ Бог дал в распоряжение всей Церкви и каждому верующему человеку. И правду сказал Пушкин. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Господи, научи каждого из нас непрестанно молиться». Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: На все времена. Несколько недель назад ко мне в церкви подошел один молодой человек и заявил о своих сомнениях по поводу уникальности Библии, о которой заявляется с кафедры. Несмотря на то, что родился в христианской семье, он потерял веру в истинность Библии. Для него эта книга является просто одной из многих древних книг, таких как «Илиада» или «Одиссея» Гомера, «Эпос» о Гильгамеше и «Диалоги Платона», продающиеся на полках книжных магазинов. В последнее время можно услышать очень много подобных возражений против истинности Священного Писания. Все больше звучат такие вопросы, как «Можем ли мы доверять Библии?», «Является ли Библия достаточным и авторитетным источником духовной и исторической информации?», «Действительно ли Библия является настоящим Словом Божьим?». Либеральное богословие наших дней ставит под сомнение достаточность, актуальность и авторитетность Библии в исторических вопросах и в вопросах веры. Либеральное богословие предлагает переосмыслить некоторые истины Библии и придать им другое значение. Сегодня либеральное богословие находит свое выражение в так называемом «дешевом Евангелии» или в «дешевой благодати», которая не требует истинного покаяния в грехах и полного от них освобождения. Дешевая благодать – это проповедь, которая льстит слуху, успокаивает и расслабляет, вместо того, чтобы ставить человека перед радикальным выбором – покаяться и исповедать свои грехи перед Богом. В наши дни либеральное богословие выражает себя и в проповеди «Евангелие преуспевания», где материальный достаток служит указанием на истинность веры. Такая проповедь преуспевания открыто поощряет поклонение мамоне, против чего предостерегал Иисус Христос, говоря «Не можете служить Богу и мамоне». Матфея, глава 6, стих 24. Каким образом церковь сегодня может ответить на подобные нападки? Что противопоставить этим тенденциям? Для начала мы должны понимать, какой природой и авторитетом обладает Библия. Библия – это самая древняя из читаемых в течение последних 2000 лет книга. Более того, на протяжении последних столетий она была прочитана наибольшим количеством людей на Земле. Библия также наложила отпечаток на всю историю человечества, его литературу, философию и искусство. Библия представляет собой целую библиотеку, то есть собрание книг, написанных в различных литературных жанрах. Но при этом разнообразии все книги Библии находятся в полном единстве и гармонии, будто написаны одним и тем же автором. Поэтому Библия – это не просто книга по вопросам религиозности и повествования об исторических событиях прошлого. Эта книга имеет божественный авторитет. За всем множеством авторов и разнообразием литературных жанров стоит один автор – сам Бог. Церковь верит в богодухновенность Библии, и доктрина о богодухновенности Священного Писания является для нее одной из самых важных. Почему важно верить в богодухновенность Библии? Почему для Церкви так важна вера в богодухновенность Священного Писания? Вера в богодухновенность Писания – это вопрос авторитета, вопрос доверия Богу. Эту веру дьявол поддавал сомнению еще с начала сотворения человечества, говоря «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие, глава 3, стих 1. Если в основе Писания не лежит авторитет и власть Бога, тогда Библия не может претендовать на статус объективной истины, на стандарт, по которому мы можем выстраивать жизнь современного общества и его моральный облик. Апостол Петр заявляет, что авторы ветхозаветных пророчеств находились под особым вдохновением Святого Духа, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, глава 1, стих 21. Следовательно, за этим откровением и последующим сохранением этих пророчеств в письменном виде стоит божественный авторитет и водительство Святого Духа. Подобным образом о Священном Писании говорит и апостол Павел. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Павел указывает на божественное происхождение Священного Писания, употребляя греческое слово «теопнеостос», что означает «богодухновенный». Таким образом, Павел видел стоящий за Библией божественный авторитет. Бог не мог дать своему народу книгу, которой народ не мог доверять. Для Павла дыхание Божье являлось источником возникновения, передачи и сохранения Священного Писания. Под богодухновенностью Священного Писания Церковь подразумевает сверхъестественное влияние Святого Духа на ее авторов, которое превратило их сочинение в точную запись Божьего Откровения. Например, во Второзаконии, глава 18, стих 18, Бог говорит Моисею: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Именно так понималась богодухновенность Писания, передача библейскими авторами божественного откровения. Написанное ими действительно есть Слово Божье. Но это не означает, что стирались личные качества авторов и стиль написания священных писаний. Именно поэтому существует различие между книгами священного писания, в особенности в стиле их изложения и языка, что, несомненно, говорит об индивидуальных литературных способностях их авторов. Каждая книга Библии являлась на свет в результате особых обстоятельств в жизни Божьего народа и особого Божьего откровения ее авторам. Бог готовил каждого из них особо и открывал им свою волю уникальным образом. Поэтому богодухновение – это особое водительство Духа Святого, гарантирующее истинность, достаточность и надежность передачи божественного откровения. Таким образом, то, что утверждает Библия о себе самой, о человеке, о Боге, о жизни, о смерти, о правде, об истории и науке, все является истинным и достойным внимания. Вера в богодухновенность Писания ограждает человека от сомнений и заблуждений современной постмодернистской философии. Какими методами пользуется враг душ человеческих, чтобы эту веру разрушить? Во-первых, это придание Священному Писанию статуса простой религиозной книги, одной из многих. В наши дни все чаще утверждается, что книга Библия ничем не отличается от любых других религиозных книг, таких как Коран, Бхагавадгита и Дао-де-Дзин. Таким образом, у Священного Писания отбирается статус уникальности и божественного происхождения. Часто Библию представляют обычной книгой по древнему фольклору, не имеющей ничего общего с каким-либо Божьим откровением. Неудивительно, что на Библию больше не смотрят с почтением и не признают ее за божественный авторитет. Некоторые даже считают, что Библия заимствовала большинство своих истин из других религий. Например, повествование о потопе тоже можно найти в вавилонских эпос Гильгамеша и Энома Элиш, а библейский Моисей является двойником сирийского Мизиса. Такая риторика, безусловно, улавливает не только сердца неверующих людей, но и неутвержденных христиан. Во-вторых, постмодернистское и релятивистское мировоззрение современного общества пытаются отобрать у Библии право на абсолютную истину и авторитет. Постмодернизм отвергает любую объективную или абсолютную истину, особенно в вопросах духовности и религии. В светских университетах молодых людей учат, что истина всегда субъективна. Если ты в это веришь, это твое дело. Просто никто никого не должен убеждать в своей правде. Никто не может утверждать, что его вера или религия истинна. Подобные постмодернистские взгляды сбивают с толку и смешивают личное индивидуальное мнение отдельного человека с объективной и абсолютной истиной. Подобные взгляды посягают на авторитет Священного Писания. Согласно такому подходу, Библия больше не является абсолютной истиной и не имеет авторитета, который должен формировать мышление современного общества. В-третьих, набирающее с каждым днем обороты движение агностицизма старается вдохнуть в неутвержденные сердца дух сомнения и скептицизма касательно историчности и актуальности Священного Писания. Сегодня очень много людей высказывает сомнения по поводу достоверности исторических событий и повествований, описанных в Библии. Многие христиане в США испытали кораблекрушение в вере после прочтения книг таких авторов, как Джон Доминик Кроссен, Маркус Борг и Барт Эрман. Эти либеральные богословы вложили во многие сердца дух сомнений и противоречий, несмотря на достижения современной библейской археологии, подтверждающей историчность библейского повествования. Безусловно, современное общество скорее склонно принимать необоснованные заявления агностиков, нежели верить археологическим открытиям. Как различить среди огромного разнообразия проповедников в интернете, кого можно слушать, а кого нет? Не всем, кто появляется на кафедре с Библией, можно доверять. Церковь Иисуса Христа стоит сегодня перед похожей проблемой, с которой некогда столкнулось раннее христианство. Раннее христианство боролось не только с учением философских школ, которые проповедовали свой взгляд на реальность, но и с внутренними ересями и заблуждениями. Ранняя церковь достойно вышла из этой борьбы победителем, так как выработала определенные критерии определения истинности проповедующих. Истинными проповедниками Слова Божьего были те, кто признавал богодухновенность Писания, кто исповедовал абсолютную божественность и человечность Иисуса Христа и верил в Троицу. Истинным проповедником Священного Писания был тот, кто проповедовал Евангелие Креста, покаяние и исповедание грехов. Выражением этой верификации истинности проповеди Священного Писания стали первые 5 способов ранней церкви и символы веры, которые в раннем христианстве назывались правилом веры. Сегодня мы можем воспользоваться их опытом и применять эту верификацию и в отношении современных проповедников. Если проповедник не выражает особого почтения к Священному Писанию, манипулирует аудиторией, его слушать не стоит. Если проповедник искажает Слово Божье ради поднятия своего авторитета и значимости, он опасен. Такой проповедник идет по пути популизма, а не проповедует чистое Евангелие Иисуса Христа. Тот, кто использует кафедру для очарования и обольщения людей, вводя их в заблуждение проповедью дешевого Евангелия, наносит общине непоправимый урон. Поэтому церковь должна подвергать любую проповедь и богословскую идею верификации на основании Священного Писания. К этому подходу призывал апостол Иоанн. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1 Иоанна, глава 4, стих 1. Апостол Павел призывал стоять на страже собственного сердца и исследовать собственные мысли. «Испытывайте самих себя, верили вы». 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Почтение к Слову Божьему, отсутствие манипуляции и искажения Писания человеческой философией и идеями постмодернизма может сегодня служить одним из критериев истинности того или иного проповедника. Что делать, если в вашу церковь проникло либеральное богословие? Во-первых, победить либеральное богословие можно только проповедью чистого и неповрежденного Евангелия. Либеральное богословие уже давно проникает не только в наши церкви. Оно пытается завоевать кафедры всех богословских семинарий и университетов, чтобы доминировать и формировать новое христианское мировоззрение. Подобная ситуация наблюдалась и в ранней церкви. Только тогда церковь столкнулась с атакой греческих философских школ, стоицизма, эпикурейства и гностицизма. Церковь отразила все эти нападки благодаря проповеди чистого и неповрежденного Евангелия. Священное Писание имеет силу и авторитет, чтобы завоевывать умы и сердца людей. Во-вторых, победить либеральное богословие можно через искусство убеждения и публичный диалог. Хороший труд об искусстве убеждения написал христианский автор Ос Гиннес. Его книга призывает христиан не забывать о важности защиты истины с помощью здравого смысла, аргументации, доказательств и опровержений. Именно так проповедовал Евангелие апостол Павел, находясь в Эфесе во время своего третьего миссионерского путешествия. Лука говорит, что Павел безбоязненно проповедовал. Деяния, глава 19, стих 8. В оригинальном греческом тексте здесь используется слово «парасея сиазумай». Этот глагол происходит от слова «парасея», что означает «смело, энергично, уверенно, открыто, бесстрашно». Также Лука описывает проповедь Павла следующими словами: «беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Слово «диалегумай», которое в синодальном переводе переведено как «беседовать», на самом деле означает «диспут» или «рациональный дискурс», от позднелатинского «дискурсус» – «рассуждение», «довод». В русском языке мы используем слово «диалог». Таким образом, Павел проповедовал о Христе убедительно и рационально. Он обращал людей к Богу посредством рационального убеждения, приводя аргументы в защиту Евангелия и опровергая ложные представления.

0: Павел-то призывал христиан в Коринфе стоять твердо на фундаменте богодухновенного священного писания и разрушать все заблуждения и ереси. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». 2 Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Этот призыв остается актуальным и в наши неспокойные дни. Автор Павел Несмеянов.
1: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: В какой книге Библии содержится самое раннее пророчество об Иисусе Христе?
2: В книге «Бытие».
0: Кто в Библии первый назван пророком?
2: Авраам.
0: Кого критиковал пророк Самуил словами «Послушание лучше жертвы»?
2: Царя Саула.
0: В какой из пророческих книг содержится наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе?
2: Книги пророка Исаии.
0: Кто из ветхозаветных пророков предвещает излияние Духа Святого?
2: Иуи.
0: В какой местности Иисус начал свое служение?
2: В Галилее.
0: В каком городе Иисуса хотели убить после его проповеди в синагоге?
2: В Назарете.
0: О ком молился Иисус, говоря: «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина».
2: О своих учениках.
0: Сколько книг Нового Завета являются посланиями?
2: 21.
0: Как звали проконсула, который пожелал услышать Слово Божие от Варнавы и Савла и уверовал, дивясь учению Господнему?
2: Сергий Павел.
1: Вера и жизнь. Пережитое.
0: Новый Завет. Я служу в армии. У меня только маленькое Евангелие от Иоанна. Я читаю эти несколько страниц уже более полугода, и мне порой трудно сосредоточиться на содержании. Мои мысли блуждают. Я от этого страдаю. Выписка из дневника. Прошло более 50 лет, но до сих пор перед моими глазами встает текст напечатанного в подпольной типографии Евангелия от Иоанна. Я даже помню этот запах свежей типографской краски. Получить Новый Завет было пределом моих мечтаний. Иметь его в армии запрещалось, но это была уже другая проблема. Главное было его получить. И я его получил. От моей младшей сестренки Фриды пришла бандероль, в которой были чистые конверты. Я писал до десятка писем в день, поэтому никого не удивило, что я получил бандероль с конвертами. Пачка целых конвертов сверху и пачка снизу, а в середине – Новый Завет, спрятанный в вырезе конвертов в углублении. У меня от волнения перехватило дух. Маленькая черная книжица, издание христианских церквей – и церквей Христовых Канады и США, Торонто, 1964 год. Мелис, мой друг эстонец, подарил мне кожаный футляр. Я пришил внутри робы специальный карман, куда Новый Завет помещался так, что его не было видно стороннему взгляду. каждое утро я должен

0: был убирать в кабинете начальника штаба. Кабинет чистый. Мне нужно было только вытряхнуть пепельницу, протереть пол и смахнуть пыль. И у меня почти полчаса времени оставалось для чтения. Я опускался на колени и читал. Часто во время чтения в мою душу вливался небесный свет. Это было непередаваемое ощущение. Думаю, это было нечто вроде непосредственного откровения Бога через Его Слово. Я выходил из кабинета, исполненный такой силой и радости, что меня просто распирало. Потом, после армии, я все еще иногда переживал это чувство, но через время это прекратилось. Мне кажется, я просто повзрослел. И если случалось, что меня вызывали на беседу, то на каждый вопрос Господь давал мне ответ из Своего Слова. Это было так прекрасно. Офицеры меня очень зауважали. Ведь ко мне с целью перевоспитания прилетали специалисты из Москвы и Риги и ничего не могли со мной поделать. Они не знали тайны моей силы. Однажды ночью ко мне на кровать присел старшина сверхсрочной службы Николай Шевчук и, тряся меня за плечо, разбудил. Шепотом говорит: «Цорн, дай мне почитать Новый Завет. Я знаю, что он у тебя есть». «У меня нет Нового Завета», — говорю. «Он не мне принадлежит, а моей сестре. Она его мне прислала на время службы. Дай, прошу тебя. Клянусь, я его тебе верну». «Хорошо, возьмите». Я наклонился и вынул Новый Завет из тайника, который был устроен в тумбочке. Через несколько дней старшина Шевчук, которому из-за его строгости и придирчивости дали кличку «Дракон», вернул мне Новый Завет. Я знаю, что он читал его ночами, когда был в ссоре с женой и приходил ночевать в свою коптерку в казарме. Там же он слушал христианские радиопередачи, когда у меня отобрали радиоприемник. Как бы я сегодня хотел найти Шевчука и поговорить с ним. После армии я вернул этот Новый Завет сестре. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Жалею. За годы, прошедшие после армии, у меня было уже несколько Библий. Одну я оставил в автобусе, две другие пришли в негодность, стали распадаться. Теперь у меня прекрасная Библия нашего собственного издания, с золотым обрезом, в кожаном переплете, с замочком. Юбилейное издание к 2000-летию Рождества Христова. Я ее очень люблю. Но до сих пор на моем рабочем столе лежит Новый Завет издания христианских церквей и церквей Христовых. Маленькая черная книжечка, набранная академическим шрифтом. Точь в точь, как та, что была у меня в армии. Я иногда беру ее в руки, как самую большую драгоценность. Через эту книгу Бог так часто касался моего сердца. Вальдемар Цорн.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: В вагоне. Дело было в Польше. Еду я на поезде из Хельма в Варшаву. В вагон входит молодой человек и садится рядом со мной. Я достаю из портфеля журнал «Евангельская вера» и читаю. Мой сосед косится на обложку журнала и вдруг заговаривает со мной. «Что это у вас? Позвольте посмотреть». Я протягиваю ему журнал. «Евангельская вера», — читает он громко, с нескрываемой усмешкой. «В 20 веке такая литература. Неужели вы верите во все это? Верите в Библию? Ведь она полна противоречий и суеверий». «Скажите», — говорю я ему в ответ, — «а вы сами читали когда-нибудь Библию?» «Как же! Конечно, читал! От корки до корки! Я всю ее на вылет знаю», — ответил он с большим опломбом. «На вылет?» — повторяю я его же слова. «Вы знаете Библию от начала до конца? В таком случае позвольте задать вам один вопрос». Его самоуверенный и наигранный тон побудил во мне, бывшем учителе, желание вернуть ученика, приличествующей ему скромности и серьезности. Соседи слушали нашу беседу молча и с большим вниманием. «Вопрос такой», — продолжал я. «Вы говорите, что Библия полна противоречий и уверены, что составляющие ее книги не заслуживают доверия, так? Ну а что вы скажете о книге Иоакима?» Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал: «Книга Иоакима? Ну да, это еще сравнительно ничего. Но по сути, если разобраться как следует, то и она, как и вся Библия, полна неправды, небылиц и суеверий. Так послушайте же, молодой человек, книги Иоакима в Библии нет вовсе. Вот видите, вы сказали, что знаете Библию на вылет, а оказывается, вам неизвестны даже названия входящих в нее книг. Ай-яй-яй. Соседи разразились смехом. Мой собеседник не знал, куда деваться. То краснел, то бледнел. Было жаль его. Я похлопал его по плечу и сказал: «Так-то, мой друг, будьте осторожны насчет Библии. Во всяком случае, прежде чем судить о ней, прочитайте ее внимательно». Мы с ним беседовали еще некоторое время. К его чести, надо сказать, тон его речи стал совсем иным, скромным и дружеским. Данный пример отражает великое духовное невежество и беззастенчивость хулителей Слова Божьего. Мы нередко встречаем то же самое среди мудрых и разумных века сего, читающих лекции и пишущих книги о Библии, облекающих свое отрицание в более тонкую, научную и литературную форму. Вся эта критика, как и описанный выше случай, подтверждает слова Иисуса Христа. «Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей». Автор – профессор Владимир Марцинковский.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Ангел-освободитель. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Деяния апостолов, 12 глава, 7 стих. Мэрилин Хики, преподаватель из Денвера, рассказывала о человеке, которого она знает. Он был спасен одним и тем же ангелом в двух разных странах. Первый раз Льюис встретился с ангелом, когда был заключен в тюрьму в своей собственной стране, а его братья и сестры, христиане, усердно молились за него. Однажды ночью пришел человек, одетый как офицер военной полиции, и открыл дверь камеры Льюиса. Он сказал: «Следуй за мной». Льюис обратил внимание на то, что по мере следования за этим человеком происходило нечто необычное. Этот человек не открывал никаких дверей, они просто сами раскрывались. Он открыл его камеру, но не открывал никаких других дверей на пути из тюрьмы. Когда они, наконец, вышли за территорию тюрьмы, человек сказал: «Иди домой», и затем исчез. Льюис понял, что видел ангела Божия. Позже он покинул свою страну и приехал в Америку. Однажды ночью в Колорадо, когда он должен был пересечь горы, все говорило о том, что ему помешает метель. Дороги были непроходимы. Нью-Льюис знал, что если он не пересечет горы ночью, то не сможет попасть на намеченное богослужение. Через несколько минут после того, как он начал переезд через горы, он увидел на дороге голосующего человека. Он остановил машину и взял этого человека. В разговоре попутчик беседовал с ним о Царстве Божьем. Когда они проезжали около фонаря, Льюис увидел, что этот человек тот же, который вывел его из тюрьмы. Они переехали через горы, попутчик исчез из машины. Эти ангелы помогают нам, христианам, чтобы мы усердно служили нашему Господу и так спаслись.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Под сенью Всемогущего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 90, 1 и 2 стихи. Лида с мамой вот уже 6 часов просидели в Симферопольском аэропорту, ожидая свой самолет. Диспетчер несколько раз назначал время вылета, но потом снова объявлял, что рейс переносится на более поздний срок. «Когда же мы попадем домой? Уже 9 часов вечера», – забеспокоилась Лида. «Потом будет очень поздно, и транспорт не будет ходить». «Из аэропорта в город нас привезет специальный автобус, а там уже Бог усмотрит, не беспокойся», — сказала мама. Или же в 22 часа 30 минут была объявлена посадка на их самолет. Лида и мама заняли свои места в салоне самолета и еще раз мысленно попросили Божьей охраны в полете. Через несколько минут после взлета они спокойно уснули. Разбудил их голос бортпроводницы, объявляющий порядок выхода из самолета. Оказывается, они уже в родном городе. Но почему все пассажиры так взволнованы? «Что-нибудь случилось? Почему все так возбуждены?» — спросила мама женщину, сидевшую рядом. «А вы посмотрите на часы!» — ответила мамина соседка. Мама не поверила своим глазам. На часах было уже около 2 часов ночи, а в полете они должны были быть всего 40 минут. «Пока вы сладко спали, мы все тут такого страху натерпелись. Самолет никак не мог выпустить шасси. Но все-таки есть Бог на свете, раз все обошлось благополучно и посадка совершилась». «Мы просили Бога об охране и верили, что Он сохранит нас», сказала мама и от всей души поблагодарила Господа за спасение их жизни. Люди молча слушали ее, все еще не в силах оправиться от пережитого страха. Мои дорогие друзья, мы живем в мире, где на каждом шагу нас подстерегают опасности. Не забывайте предавать себя и своих близких Божьей охране и будьте благодарны Ему за каждый прожитый день.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

неисчерпаемая награда. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Книга притчей, 31 глава, 11 стих. Кто-то обменивается брачными обетами на вершине мыса Гибралтар. Так поступила одна пара, конечно, из лучших побуждений. Но лучше заключить брак на Христовой вершине и присягнуть своему мужу на верность и преданность, вдохновившись его силой. Воистину, ваш союз станет неисчерпаемой наградой. Надежный, заслуживающий доверия характер – это то основание, которое делает женщину такой наградой. Но в слове «прибыток» из сегодняшнего стиха скрыто и другое толкование. Во времена, когда была написана книга притчей, прибыток, богатство или боевые награды достигался тремя путями. Во время войны человек мог подбирать драгоценности на поле боя с тел мертвых, павших в бою противников. Другой путь – служа наемным работникам, нанимавшимся подолгу работать вдали от дома. И третий – неправедным путем – обманом, мошенничеством или воровством. Но мужчине, женатому на женщине из книги притчей, известен и другой источник заработка. Его жена делает личный вклад в благосостояние своей семьи. 11 стих изображает жену как воина, идущего на битву за свою семью. И древние еврейские и греческие языки красочно описывают эту женщину, эту неисчерпаемую награду, как могущественную воительницу, использующую свои способности на благо супружеских владений. Она, как пишет Шерил Дан, ежедневно бьется на домашнем фронте, так что ему не приходится вступать в бой или оставаться без прибытка. Представьте себе супруга, который полагается на свою жену. Она не будет растрачивать его заработок или распоряжаться им неразумно. Она, напротив, будет оберегать семейные средства и распоряжаться ими так, что они будут умножаться. Хотя, наверное, образ воительницы в доме не особо привлекателен, Бог очень ценит ваш вклад в семейное благосостояние, замужем вы или нет. Видите ли, Божья красота – все его добродетели, качество благочестия, должно воплощаться в повседневной жизни в тех местах, где мы постоянно бываем, например, дома, и в тех действиях, которые постоянно осуществляем, например, когда мы распоряжаемся деньгами. Поэтому просите Духа Святого, чтобы Он показывал вам, каким образом, даже просто дома, вы можете благочестиво, бережливо и мудро распоряжаться семейным достатком, а затем вступайте в бой.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья» или

0: Говорит Франц Тиссин.
1: Больше на практических моментах остановимся. Я хотел говорить о семейном алтаре. Порассуждаем над семейным алтарем. Ну, подходили некоторые, тоже говорят, ну да, хорошо, надо читать Библию. А как сделать это интересным, доступным, например, для детей, да? Я хотел в основании прочитать из книги Второзакония. Второзаконие, 6 глава, 5 стиха. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Аминь. Кто-нибудь на воротах написал у себя что-нибудь? На косяках, перекладинах? Вы знаете, очень странно, иногда заходишь в крестьянский дом и ни одного библейского текста. Это правильно или нет? Зато смотришь звезды Голливуда, футболисты там в спальне у детей, самые знаменитые, кто за какую команду болеет и так далее. Ну, вроде бы, кажется, ничего страшного, но тоже на одной конференции мы об этом говорили. Прошло несколько лет, и я попал опять в семью одну сестры. Это была сестринская конференция, где мы об этом говорили. И она говорит: «Я хочу вам показать свой дом». Думаю, странно, почему так? Она мне в одну комнату заводит библейский текст, в другую заводит библейский текст, в третью заводит библейский текст. Она говорит: «Я покаялась и исправила». Как вы думаете, это влияет или не влияет? Не зря же Библия это написана. В одной семье произошел такой случай. Они жили недалеко от моря. Случилось во время шторма. Отец у них был моряком на рыболовном судне каком-то. И произошел во время шторма, он погиб. И супруга его хотела двух сыновей, которые у них было, увезти настолько далеко от моря, чтобы они никогда не видели, не слышали, и чтобы они не пошли, не дай бог, моряки тоже. Дети выросли, и первый, второй говорят: «Мы будем моряками, мы будем моряками». «Мать, почему?» Она им говорит: «Я же вас увезла от моря». Они говорят: «Мама, над нашей кроватью висела картина Айвазовского «Девятый вал». А вы знаете, говорят, Айвазовский так море рисовал, что с его картин можно было кружками воду черпать. Ну, так он мог это делать, знаете, воду. Они говорят: «Мы усыпали, мы видели море, и мы просыпались, мы видели море». Говорят, да, мы пойдем моряками. Я думаю, что это имеет тоже какое-то значение, очень большое значение, но мы сейчас хотим поговорить о семейном алтаре. Вы знаете, это очень важно, чтобы в каждой семье был семейный алтарь, и чтобы это было с постоянством. Как его устроить, как это правильно сделать? Сделать интересным, доступным. Я думаю, обо всем этом мы вот попробуем сегодня немножко поговорить. Дело в том, что жертвенник мы можем построить, но огонь приходит с неба. Вы согласны? Огонь приходит с неба. Да, можно формально все, кажется, правильно сделать, но бывает же такое, например, маленькие дети, мы собираемся молиться, они говорят: «Я не буду молиться». Как поступать? Ну, привязать его ребенка, заставить его, или как поступить правильно, да? Есть много вопросов, которые у нас могут возникнуть, как это сделать правильно. И поэтому мы будем говорить в общем, но я хотел сказать, что очень много зависит прежде всего от личного отношения главы семьи к Господу. Вот наше внутреннее предстояние пред Богом. Это очень важно. Я думаю, вот к этим семейным собраниям нужно очень усиленно готовиться. И некоторые, знаете, вот как-то я был на одном совете, братья перед служением собрались, и пресвитер говорит: «Братья, кто первым скажет? Нету братья по графику». Одному брату: «Ты скажешь?» Он говорит: «Я не готов». Второму: «Ты не готов». Третьему: «Не готов». Один говорит: «Братья, да что тут первым сказать?» 22-й псалом, палочка-выручалочка, прочитал, три слова добавил и все. Но если такая подготовка, то реакция соответствующая. Один говорит: «Я 5 минут готовлюсь». А ему говорят: «Ну, поэтому через 5 минут люди уже не помнят, что вы говорили». если вы 5 минут готовились. Я думаю, к семейным собраниям нужно готовиться очень серьезно и очень ответственно. Это очень-очень важно. Это не то, что так, что мы вчера читали, до какой главы мы дошли, а это, понимаете, должна быть подготовка к этим общениям, чтобы они были действительно при особом присутствии Божьем. Я старался часто делать это таким образом. Я это заранее читал. Или утром этот текст брал, и потом вечером. Ну, методы очень разные проведения семейного алтаря. Ну, например, читаю историю, как Давид ковчег хотел перевести в дом Божий. И помните, по дороге там валы наклонили ковчег, и Оза прикоснулся к ковчегу, и был мертвый. И думаю, мы же будем читать. И дети точно спросят меня: папа, а за что это Бог поразил Озу? Ну, спросят же, точно спросят, да? Я начинаю молиться: Господи, как им ответить, как доступно? Или, например, читаем, что там Павел и Варнава, там, помните, конфликт произошел, один другого не хочет брать, и потом они пошли и благословляли церкви. Думаю, ну точно же скажут: пап, как можно благословлять народ Божий после конфликта? Разве такое бывает? Ну, поссорились между собой, разногласия, и идут благословляют церкви. Нужен ответ. И ты молишься, спрашиваешь, чтобы не просто отделаться, да, сказать. И Бог, когда ты серьезно подходишь, потому что успех нашего служения зависит от того, чтобы был надежный тыл, чтобы вот если мы в доме с этим не справляемся, точно не будет благословения тогда и в большем собрании. Это маленькая церковь, это маленькая, даже если мы двое только, я и моя жена, написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это как поклонение совместное Богу, мы выделяем время и так далее. Я думаю, от этого очень много зависит. Ну, просто некоторые практические примеры. Один брат, у него жена была неверующая. Ну как, она там как бы верующая, но не обращенная. Ну и никак она нет сама. И он говорит: я уже так стараюсь. Вот они были вдвоем, тогда еще детей не было у них. Вот я очень выразительно и убедительно, говорит, читаю ей Библию, говорит, а до нее не доходит. Я говорю: ну, процитирую, как ты это делаешь, когда, ну вот ты с ней вместе это делаешь, вот когда вы читаете. Он говорит: ну мы, говорит, сейчас как раз читаем 4 главу послания к Ефесянам, и там как раз вот текст, он говорит, там написано: кто крал, перед не кради, помните, да, а лучше трудись. И он говорит ей: кто крал, перед не кради. Я говорю: ты серьезно так? Он говорит: ну, чтобы дошло до нее же, говорит. А? Я говорю: ты думаешь, она покается? А как нужно? Вот ты читаешь, что крал, пред не кради. Слушай, а ведь я же себе не принадлежу. Написано: тела наши, это храм Духа Святого, живущего в нас, выкуплен дорогой ценою. Написано, апостол Павел пишет Коринфянам, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. А я же это время использую для себя. Я же ворую это время, да? Это же нечестно. Ну и так далее, и так далее. Я хочу исправиться. И тогда для твоей жены дойдет. Вы знаете, через короткое время она покаялась. Она покаялась. То есть он изменил отношения. Или, например, я не думаю, что мы должны соблюсть закон. Ну, например, сколько времени вы бы сказали, нужно проводить семейный алтарь? Ну, сколько времени? Полчаса. Другое мнение есть? Час. Смотря какие детки, правда же? Могут быть маленькие, может быть побольше детки. Но очень разные обстоятельства. Но в целом это зависит от обстоятельств. И потом, я не думаю, что это нужно всегда делать по одной и той же форме. Например, иногда мы делали так. И я утром детям говорю: дети, давайте сделаем так. Сегодня на вечернем общении каждый из нас поделится услышанной молитвой. Вот сейчас мы помолимся о чем-то, и вечером просто наше общение будет заключаться, мы поделимся, как Бог отвечает на молитву. Договорились? Договорились. Мы помолились, вечером собираемся. И тогда их было 6, наверное, в тот момент. Еще все в школе учились. Но я решил с младшего, он был в 1 классе, Саша тогда. Я говорю: сынок, давай с тебя начнем. Ну, рассказывает, услышанная молитва. Он говорит: у меня нет услышанной молитвы. И все на меня смотрят, я же должен теперь как-то выруливать из этой ситуации. Я сказал, что Бог отвечает на молитву, да? А у него нет услышанной молитвы. Я говорю, давай подумай хорошо, сынок. Ну, не может такого быть. Он говорит, нет. Я говорю, хорошо, давай так сделаем. Вот о чем ты просил? Он говорит, я? Ну, я просил, чтобы со мной ничего не случилось. Я говорю, хорошо. А что с тобой случилось? Он подумал и говорит, а что, это тоже считается? Скажите, это считается, когда с нами ничего не случилось? Мы целый вечер посвятили этой теме. Знаете, иногда так. Брат ехал на машине. Машина перевернулась. Шрот, говорит, на нем не царапина. Чудо! А другой говорит, я ехал на машине, машина не перевернулась. Машина целая, на человеке не царапина. Это услышано молитву или нет? Или мы не читаем такое? Вы знаете, это очень важно, правда же, да? Вот что мы читаем, что не читаем, да? И мы столько нашли, знаете, время вообще, ну просто мы не следили за временем, дети рассказывали, как они, как Бог их миловал, хранил, благословлял, я где-то какие-то им примеры добавлял там, например, как сейчас помню, я им рассказываю, знаете, вот как-то встретились два брата, говорю, и один другому говорит, у меня такая услышанная молитва, что у тебя? Они жили в гористой местности, там только тропы такие, на лошадях наверху можно было пробираться. Говорит, я ехал на лошади, конь споткнулся, и я упал в обрыв. В последний момент ухватился за ветку одну, так уже отвесно, скала и там. И я, говорит, на этой ветке повис, говорит, там, кричу, никого нету. Думаю, ну что делать, вниз, там несколько десятков метров. Попробовать вверх, начинаю вот так тянуться, а ветка скрипит, скрипит, думаю, сейчас оборвется. Я молюсь, Боже помилуй, Боже помоги, Боже сохрани. И там развялся за другую ветку. И тоже, говорит, и выбрался, говорит, вот чудо, говорит. А другой говорит, у меня, говорит, еще сильнее услышана молитва. Да ты что, говорит, а что с тобой случилось? А я, говорит, ехал, конь не споткнулся, и я не упал в обрыв, говорит. Это считается? Это считается. Да, и я думаю, мы должны на простых, доступных примерах объяснять, и потом есть много текстов, когда мы можем показать руку Божию, правда? Это же очень важно. И я думаю, друзья, вот апостол Павел когда-то сказал послание филиппийцам, я, говорит, ни на что не взираю, да, все почитаю за сор. Ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, познать Христа. И чем мы его лучше знаем, тем наша вера крепче, правда, он Бог всемогущий. Он Бог всевидящий, Он Бог всезнающий. Но когда мы это показываем и говорим, это же настолько важно. Например, для нас никого это не секрет, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Все верят в это? Никто не сомневается? Скажите, помните Псалом 15, стих 8? Давид говорит, всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь. Скажите, осознанно жить в присутствии Бога удерживает от греха? Вот я сижу возле компьютера, никого нету. Что я там смотрю? Даю ли себе отчет о том, что на моей руке лежит рука Господа? И сейчас открылось какое-то окошко, я хочу его надавить. И я думаю, вот Иисус бы надавил вот здесь или нет? Вы знаете, иногда некоторые откровенно признаются и говорят, дверь скрипнула, раз сразу выключился и сидит, как ангел, говорит, да? Не хочешь, чтобы увидели близкие, что он там смотрел уже полтора часа, да? Или что он там читал, что он там смаковал? Но когда человек думает о том, и мы об этом говорим, показываем примеры, это на наших семейных общениях мы делаем, да? Что Господь все видит, и нету такого места, где бы Он нас не видел. И Он, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Я привожу им примеры. Как-то мне сказали, в одной семье был конфликт. Надо посетить. Это было далеко, и не то, что вот сейчас конфликт. Я вырвал время там в одной деревне, поехал туда. Когда я приехал к их дому, я на улице услышал, что у них был конфликт. И я подумал, неужели они все эти сутки конфликтовали? Но форточка была открыта, я на улице слышал, что они очень конфликтуют между собой. Я постучал, они не слышат, настолько они были эмоционально возбуждены. Я открыл дверь, и там был длинный коридор такой, и они стояли вот так лицом друг к другу, а я, значит, вот тут пришел. И я стою, Они не слышат. Я... Они не слышат. Я стою, ну что делать? Он ей, она ему, он ей, она ему, на эмоциях таких, знаете. И вдруг он меня заметил боковым зрением. Вы знаете, это было настолько разительно. Он говорит: дорогая, вот как наш Господь в своем священном писании. Она на него смотрит. Она просто окаменела, да, ну что произошло? Она еще один выпад сделала, уже немножко меньше. Он продолжает очень смиренно, елейным голосом, он говорит там. И она остановилась, не поймет, и потом она тоже раз меня заметила, и они: приветствуем, дорогой брат, мы так рады вас видеть. Я говорю: ну вы не видели Господа, который здесь уже стоял. Ну так же, правда же, да? Это же было в его присутствии. Вот представляете себе, когда пришла глубина покаяния Давида, я немножко ухожу от темы, сейчас я вернусь. Вот когда пришла глубина покаяния Давида, он это высказал в своей молитве, он сказал: лукавое пред очами твоими сделал. В тот момент он не думал, что когда он был с Версавией, Бог старел на него. Если бы он его убил, он был бы прав. Он сам, когда, помните, пророк Нафан пришел, ему там эту притчу рассказывают про богача и бедного человека, одна овечка, тут целые стада и так далее. Помните эту историю, да? И Давид слушает, он возмущается: ну ничего себе, пожалел взять от стад своих этого бедного человека. Он говорит: достоин смерти. Вы знаете, он вынес приговор себе. И потом в молитве покаяния, 50-й псалом, он говорит: ты праведен в приговоре твоем. Это твой приговор, ты моими устами произнес. Это справедливо было, достоин смерти. Но теперь, когда мы, знаете, вот мы не раз проводили, помню, в семье вот эти темы о том, что Бог все видит, Бог все слышит, Бог все знает. Это не обязательно нужно вот там прочитали там какое-то, что попало по плану, да, там... Да, мы старались в течение года прочитывать всю Библию. Старались это делать в течение года. Но, возвращаясь к этой теме, я хотел сказать, каждый христианский дом должен иметь семейный алтарь. Ничто не держит семью так близко вместе, как совместная молитва и совместное чтение Священного Писания. Как-то мужчина и женщина одни нашли меня, я еще в Казахстане жил, и говорят, поговорить хотели. Я их не знал. Я говорю: о чем? И женщина это говорит: говорят, что вы много можете. Я говорю: что вы хотели? Она говорит: вы можете моего мужа приворожить ко мне? А он стоит рядышком здесь. Я говорю: ну, в принципе, могу. Она говорит: ну, я так и думала, говорит, да? Пожалуйста. Я говорю: знаете, есть только один способ, чтобы муж вас не оставил, если он обратится к Богу, если он покается, ну, понимаете, что я говорил, да? Ничто, говорю, не держит семью так вместе, как совместная молитва и чтение Писания. Когда-то известный евангелист Вильгельм Паль сказал так: люди, которые вместе молятся, они не дерутся. Вы согласны? Ну, представьте, можно допустить такое? Муж и жена стали на колени, помолились, и они встают с колен, и муж жене кулаком в нос. После молитвы может такое быть? Никогда. Люди, которые молятся, они не дерутся. Знаете, вот когда мы действительно объединяем семью в молитве, детей, каждая христианская семья должна иметь семейный алтарь. Так должно быть просто, да? Я хочу, чтобы каждый из нас проверил. Знаете, есть тысячи причин мы можем найти, чтобы от этого уйти. Вот какие находят причины? Устал. Гости пришли. Как быть, когда приходят гости? У нас, допустим, у нас запланировано примерно, я думаю, это неплохо, когда все уже заранее знают, например, как правило, мы стараемся в 9 часов иметь совместное семейное общение. Так что делать, когда гости приходят? Как бы вы поступили? Как? Молиться будете? С гостями, правильно. Я думаю, даже если гостям это не нравится, мы говорим так: друзья, мы рады, что вы нас посетили. Но есть что-то чрезвычайно важное в нашей семье. Мы стараемся в 9 часов, и дети уже ждут. Мы будем очень рады, если вы с нами останетесь и побудете с нами на этом общении, допустим, да? Если вам нет, извините, благослови вас Бог на хорошую дорогу. Но сейчас у нас семейная молитва. Это правильно или нет? Я думаю, их надо учить. Некоторые, когда родственники к ним приходят, они на собрание не приходят, они не молятся. Я знал одну семью многодетную, вроде бы все верующие, но у них очень часто были гости. И папа говорил так: дети, старшему говорил, иди с ними помолись там, иди с ними помолись. Там смотрю, чтобы помолился с ними там, да. И потом прошло какое-то время, дети все остыли в любви к Богу, пошли широким путем. И сынок старший говорит: папа, ты помнишь, был день, когда ты первый раз пренебрег семейной молитвой, и ты сказал, чтобы я с ними молился. Ты думаешь, мы там молились? Ты что, правда в это верил, что ли? Говорит. Они тебя не слушали, младшие, а ты думал, они меня будут слушать, говорит, да? Нет, мы просто разбредались каждый по своим комнатам и усыпали там и так далее. Мы не должны приносить это в жертву. Друзья, родственники, гости и так далее, да? Вот семейный алтарь, он должен быть постоянным. Постоянным. Мы так должны устраивать свою жизнь, да, чтобы это было приоритетом. Я уже говорил, от этого времени должно веять святостью. Мы должны не гнать детей на семейный алтарь, а увлекать их любовью и силой Духа Святого. Ну, например, ребенок делает уроки. Я говорю: сынок, мы хотели, пап, я вот, сыночек, я понимаю, давай сделаем так. Вот сейчас мы вместе почитаем, помолимся, потом я помогу тебе решить эту задачку. Мы решим ее. У меня по математике было 5. Хорошо, папа, все. Другое дело, правда же, да? Ну, а когда мы начинаем, говорит, я кому сказал, чтобы через минуту все тут были? Я не думаю, что это слишком вдохновляет на поклонение Богу, если мы гоним на молитву, если мы в приказном тоне это делаем. Или говорим: какие вы христиане, вы лицемеры все. Там на собрании там песни поете в детском хоре, а вот так ведете себя, да? Это не слишком вдохновляет, правда же? И тут нужна очень большая мудрость. Нужна очень большая мудрость, и мы должны в этом отношении вот сами показать пример. Я хочу сказать, в семейной молитве должны принимать участие все. Основа этого общения, семейного алтаря, это Слово Божие. В основе должно быть Слово Божие. Это очень-очень важно. Я заметил, что нашим детям очень нравится. Не знаю, как вы это делаете. Мы

друг к другу, вы понимаете, о чем я говорю, и ложатся на стулья, на диваны. И если еще в этот момент вот так лечь лицом на диван, и вот так вы меня сейчас хорошо слышите, вам так нравится или не нравится? Ну что это за молитва, когда так, правда же, да? И я обычно мотивировал своих и говорю, давайте так, мы поворачиваемся лицом друг к другу. Мы становимся в круг. Там может журнальный столик там, или еще что-то. Иногда, когда дети маленькие, мы беремся за руки, мы стоя это делаем. Допустим, чтобы они не сбежали. Вот. Мы их держим за руку, им это нравится. Что... И они хотят каждый, чтобы папа дал руку, или мама, допустим, да. И мы тогда говорим тем, кто постарше, сами мы делаем это не длинных таких молитвах. Мы говорим, о чем надо молиться. Мы заранее договариваемся. Я говорю, кто бы хотел помолиться за маму? Мама очень болеет. Я буду молиться. Я тоже хочу. Ну, давай, хорошо, вы двое. А кто вот за это? Так, хорошо. А вы слышали, в церкви у нас там несчастье случилось, там у них сынок попал в аварию там где-то, там болит, ногу сломал и так далее. О, я буду молиться, да? То есть мы посвящали их, и мы говорили их, о чем нужно конкретно молиться. На семейном алтаре, я думаю, что очень важно. Как-то мне один брат говорит, тебя не смущают детские заученные молитвы? Понимаете, о чем я говорю? Я говорю, абсолютно нет. Меня смущают взрослые заученные молитвы. Ну, как-то слышу, вот один брат молится, Господи, благослови наших братьев в армии, там, ну, еще что-то. Я говорю, а за кого вы молились? Ну, за братьев в армии. А я говорю, а у нас же в церкви никого нету сейчас в армии. Нету. А я как-то вот всегда молился, так молюсь механически. Или, допустим, в одной семье посетили, а там этому их поселили братьев, у одного брата, ему 72 года. И на вечерней молитве он молится и говорит, Господи, благослови мою маму, благослови моего папу, там и так далее. Мы думаем, ну надо же, какое благословение, да? Вот 72 года, а родители сколько же лет, им еще живые и все. Говорят, а сколько же лет вашим родителям? Ну он говорит, так они давно померли, говорит. Он говорит, а о чем вы молились? А я что-то не подумал. Я, говорит, в детстве как начал молиться, благослови папу и маму, так и молюсь всю жизнь. Говорит одно и то же. Вы знаете, вот эта формальность, вот это, да, вот это, когда нет участия сердца, когда нет вот этой связи, это же очень важно. Мы говорили, от этого времени должно веять святостью. Да, мы не должны молиться по полчаса там. И я вообще-то думаю, что в семье должно быть так. Совместная молитва, и чтобы семья была вместе. Я просто советую, чтобы как минимум один раз в сутки муж и жена могли вместе помолиться. Без детей, вдвоем. Это очень важно. А потом еще и отдельно помолиться. Потому что есть моменты, которые, ну, мы говорим один на один с Богом. И больше этого я хочу сказать. Иисус говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной, за чужим не идут. Молитва – это же не монолог, это же диалог. И для этого нужно время, чтобы услышать, что Бог тебе скажет. Да, Бог говорит нам через Писание. Но когда мы находимся в этом выделенном времени нашего молитвенного поклонения и общения с Богом, мы же растем сами духовно. Один брат мне говорит, я не знаю, о чем люди долго молятся. Я, говорит, на время посмотрел, засек время. Говорит, говорил. Думаю, больше уже не знаю, что говорить. Посмотрел на часы, 8 минут прошло. Я говорю, а сколько времени ты слушал Бога? Он говорит, а что надо было слушать? Знаете, у него проблема, он не знает, как поступать и так далее. Он вскочил и побежал. Я говорю, да у тебя даже нет времени общаться с Богом, да? Это тоже очень важный момент, и на семейном алтаре мы это учим, мы об этом говорим, да. Мы говорим, что мы не должны торопиться на молитве, мы должны быть искренними, мы должны молиться о том, что мы прочитали, о чем мы рассуждали, чтобы нам это исполнить в нашей жизни. И я думаю, что это очень важно. И здесь не нужны длинные продолжительные молитвы. Есть моменты, когда... Вот, допустим, если посмотреть на молитвенную жизнь Иисуса, не зря ученики сказали, научи нас молиться. Помните, как Иоанн учил учеников своих? Что там характерно было?
Вот они за ним наблюдали. Помните эту историю, когда

0: написано Евангелие от Марка, 1 главе. Иисус там много исцелил больных, изгнал бесов, потом он в доме Симона Петра исцеляет тещу, она им там служит. И написано, а вечером, когда уже заходило солнце, что произошло? Весь город собрался у дверей. Ну, кажется, тут уже дыхать надо, да? Весь город собрался у дверей. И что? Написано, он исцелил многих и бесов изгнал. Я себе представляю эту картину. Это, знаете, мне приходилось в жизни молиться за людей, скажем, одержимых. Я знаю, что такое тяжелая работа. Много лет работал на шахте. Я никогда так не уставал, когда мы 5 часов подряд находимся в молитве, допустим, да? Это очень нелегко. И когда ты физическими ушами слышишь голос этих демонов, да? Я лично переживал такие моменты, да? И я себе представил, потому что Иисус же, Он был в теле человеческом. Помните, женщина прикоснулась к Нему, и Он говорит, сила вышла от Меня, говорит. А ученики говорят, ну, а тут как, только народу? А Он говорит, я знаю, что говорит Иисус, сказал. И потом мы читаем. Ну, кажется, можно позволить себе же отдохнуть. Мы читаем, а утром, встав весьма рано, удалился в пустынные места и там молился. Ученики проснулись, учителя нету. Вы знаете, вот это должна быть практика нашей жизни, родители, отцы и матери. Мы должны вести молитвенную жизнь. И вот этот дух общения, дух близких общений с Богом, искренних общений, он ощущается на семейном алтаре, и тогда они не становятся нудным временем, знаете, когда нужно... Вот все думают, да когда это кончится уже, да? Это же такое дело. Они должны ощущать вот это прикосновение. Как-то один брат сказал, говорит, у меня, он с кем-то молился, он говорит, у меня было такое чувство, я думал, если я пошевелюсь, я задену Бога. Вот настолько реально близко был Господь в этом общении. И вот это зависит от нас очень много родителей, особенно главы семейств. И что бы я еще посоветовал на семейном алтаре, это чтобы, допустим, мы читаем главу какую-то. Я иногда так раз-раз быстренько так прикинул. Ага, нас там 9 человек сейчас будет. Так, тут 18 стихов. Я говорю, давайте каждый по 2 стиха. Вот. А у нас семья большая, когда дети, мы никогда, как правило, не расходились без молитвы и чтения Писания. Если кто-то бывал дома, приходили к нам уже наши семейные дети и так далее. Это видели те, которые еще дома, видели важность этого. Они бы не поняли, если бы их братья и сестры семейные ушли из дому, и мы сделали это без молитвы. Они просто бы не поняли бы нас. Хотя я скажу вам, я встречал такие моменты, когда я бывал в гостях у некоторых, да, и вдруг мы выходим из дома, и вдруг глава семьи говорит, помолимся на дорогу, помолимся. И дети стоят и говорят, а что, уже спать пора, уже ночь, что ли? А они понимают, что обычно отец это не делает. Он делает это теперь, потому что гость находится в доме, да. И дети все это замечают очень тонко, да. И если в нашей жизни есть какие-то упущения в этих вопросах, да, мы должны это все поправить. Мы должны все это поправить. Вот нашу искренность, вот наши отношения с Богом, наше поклонение Богу. Они же все это замечают. Все это замечают. И я вот не знаю, вот вы практикуете, вот допустим, на этих поклонениях семейных пение. Вот поете ли вы вместе с детьми? Это тоже очень важный момент. Или нет? Как вы считаете, братья и сестры? У нас в церкви как-то на праздник Пасхи один брат мне дает записку. У меня 2 гимна. Желаю прославить Господа. Если оба не пропустите, я обижусь. Я сижу и думаю, что же мне делать? Что же мне делать? Ну, Пасха. Да, и там программа большая и так далее. Я не пропускаю эти 2 гимна. Он говорит, почему вы не пропустили? Я говорю, а что тебя мотивировало, вот 2 гимна? Он говорит, ну, Господь же велик. Я говорю, правильно. Я говорю, а как ты думаешь, если вот ты сейчас выйдешь на крыльцо дома молитвы, величие Господа уменьшится? Он говорит, нет. Я говорю, а если ты пойдешь на наши сопки там, казахстанские там, в степь, где никого нету, Бог останется великим? Он говорит, да. Я говорю, иди, пой там 10 гимнов. Я говорю, во славу Господа. Он на меня смотрит, говорит, ну, мне аудитория нужна. А, я говорю, вот это главная это причина, что тебе аудитория нужна, да? А вот нет, вот это же все замечается на наших семейных алтарях, да? Когда не просто на людях, в людях, мы тут, знаете, такие набожные, и мы тут поем и все такое, а дома этого нету, формально все. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами проверили. Как. Я вот замечал, когда, допустим, все наши внуки, дети, у нас смех вместе там за 30 человек собирается, и вот некоторые по слогам читают там, тот самый, и дети мои говорят, пап, ну, может, не стоит. Я говорю, не-не, пусть читает. Раз прочитал, и потом я этот стих запоминаю. Я говорю, обратили вы внимание вот на этот стих, который Артурчик читал, говорю. Там же такая глубина. И он сразу раз только. Тот, который так по слогам читал, как будто он написал эти стихи. Знаете, такая реакция у него сразу, да? И мы начинаем рассуждать над этим стихом, чтобы заинтересовать их. Я говорю, это очень важно, это очень важно, это очень сильно. Мы какие-то уроки извлекаем и так далее. Я хотел бы, чтобы мы вот на все эти моменты обратили внимание. Скажите, где найти время? Вот бывает у вас так, что кажется, ну нет времени. Как мы поступаем? Или, ну, вот когда у нас нет времени, где мы выкраиваем это время? Вам приходилось такое слышать, вот, допустим, идет общение, гости там, допустим, да, говорили целый вечер. Так, ой, пора домой, давайте быстренько помолимся. Так, брат, коротко помолись, заключение там, да. Вы знаете, это же Тора формирует отношение к Богу, да. Говорили, а теперь давайте коротенько, и брат, быстренько и коротенько надо помолиться. Я думаю, что это тоже формирует отношение к Богу наших детей и так далее. Давайте на это тоже обратим внимание. Помню, у нас был случай такой в семье. Тоже пришла одна семья, и они собирались... Было так, зять и я должны были смотреть за маленькой девочкой, там ей еще годика не было, она ползала, и наша дочка Регина, это тетя теперь уже, да, ей было годиков 6, наверное, она тоже с ней там играла. Ну и вдруг, смотрим, эта девочка заплакала, у нее кровь со рта пошла. И наши жены говорят, ну что же вы не могли усмотреть, что случилось? Мы говорим, да мы не знаем как, да. Ну, напугались все. О, помыли, оказывается, она где-то язычок надкусила там, ну и ничего страшного не было. Когда мы хотели расходиться, вот знаете, надо быть очень внимательным, что Бог ложит на сердце. Я сам удивился, вот как Бог повел и побуждает меня говорить о тайных делах наших. И я читаю это место, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, сокровенного, что не обнаружилось бы. Вот это место, привожу некоторые примеры, мы помолились, и только не ушли, наша Регина в слезы. «Папа, помолись, я согрешила». «Что ты согрешила?» «Это я сделала, что ты сделала?» Ну вот мы игрались, говорит, со своей теперь племянницей, она сама еще маленькая-то. Я, говорит, случайно, я не хотела, я ножкой задела, она там ползала ее ручку, и так, раз, и укусила язычок. Папа помолись, я говорю, я не буду молиться. Почему? Я говорю, ты должна попросить прощения, ты же промолчала. Да, ты не хотела, но ты же промолчала. А как я это сделала? Я говорю, очень просто, достаю телефон. Алло, Ирина, это мама вот этой девочки, твоя сестра хочет с тобой поговорить. Отдаю ей, говорю, что ты хочешь сказать? Она плачет и говорит, Ирина, прости меня, я согрешила. Что случилось? Это я вот случайно, ножка, я правда не хотела. Мне страшно было признаться, что я это сделала, прости. Она говорит, да все, успокойся, все нормально. После этого мы помолились все. Все, мир, покой, дело к ночи, мы опять в семье читаем Библию. Серёна ко мне прижалась, вот так рядышком сидит, и вдруг Серёна плачет. Я говорю, доченька, а мы же простили тебя, Иисус простил, что ты плачешь? А она говорит, папа, я не поэтому плачу. Я говорю, а почему ты плачешь? Папа говорит, что я могу сделать, чтобы меньше людей попало в ад? Знаете, я подумал, вот оно, чистое сердце. Когда она обратила внимание вот на эту мелочь, да, помолилась, у нее теперь покой и мир на сердце, и она переживает за людей, которые идут в ад. Ей 6 лет. Она должна была в это время, как раз моя супруга, ее папа был тяжело болен, и они хотели еще эту свою внучку увидеть, должна была лететь в Германию. И я говорю: хорошо, детка, давай мы так сделаем. Вы поедете в Германию с мамой, и я тебе дам два новых завета, и в любом случае, с одной стороны, там будет кто-то сидеть. И ты расскажешь об Иисусе, подаришь новый завет. Назад другому. Договорились? Договорились. Она там, знаете, на другой день я приезжаю, должен был привезти два новых завета. Она стоит на крылечке, меня ждет. Папа, где новые заветы? И я говорю: доча, я забыл. Она говорит: папа, как? Ну как можно такое забыть? Да она не понимает, да? Человек собрался в миссионерское путешествие. Она подключила своих братьев и сестер, молитвенная группа, чтобы они молились, вот она будет там евангелизировать. И когда мы уходили, они уже уходили из дома, я их провожал, в дверях она мне говорит: папа, вот они покаятся, им же на крещение принять. Я говорю: ну да, а как, они же могут потеряться, что можно сделать? Я говорю: ну знаешь, я говорю, ну давай так, у меня есть визитная карточка моя, я тебе две дам, и ты, когда они вот заинтересуются, ты скажи, что с какой страны, мы даже не знаем, они будут эти люди, да? И ты им по визитке скажите: напишите моему папе, он вам даст адрес там и все такое. Она: ой, хорошо, взяла. Потом остановилась: пап, дай еще одну визитку. Я говорю: зачем? Она говорит: а вдруг кто-нибудь подслушает и тоже покается? Я думаю: боже мой, у меня такой веры нету, да? Она верит, что если вот она тут это будет говорить, а спереди кто-то вдруг услышит, да? Она собирается не шепотом это говорить, она собирается говорить ему, да? Я думаю, вот это делает чистое сердце. Вы не можете себе представить, сколько было обновлений в нашей семье через просто анализ вот этих событий. Как проверялись у себя, как на семейном алтаре огонь этот горел. И мы плакали, и молились, и там. Я думаю, что они должны быть очень простые и искренние. Не надо создавать там какую-то богословскую программу, допустим, да, усложнять все это. Это должно быть на уровне детей, это должно быть искренне, мы должны делиться, уметь. Я мог бы очень много привести примеров, когда я откровенно делился с детьми своими, да. Например, жене тяжело, и она добрала с собой детей, и как-то я был в одном городе, там уж очень меня просили, там, чтобы я сочетал одних молодых, там жених был с нашего города, нет, наоборот, невеста. Ну, а туда приехала, а они: почему там не договорились? Я говорю: так ты будешь их сочитывать. Я говорю: ну, я не претендую. Я говорю: ну, они так хотели, это самое. И такое напряжение какое-то появилось. Думаю, что же делать-то? Ну, потом: ну, ладно, ты же ехал, там, за билеты платил. Там, знаете, как начинают рассуждать там. Хорошо. И так тяжело было на сердце. Я там мало кого знал, и я своей доченьке говорю: доченька, мне так нужно, чтобы кто-то за меня молился, мне нужна просто помощь, я чувствую слабость, да. Я не стал ей объяснять и так далее: ты будешь за папу молиться, чтобы Господь мне помог проповедовать? Она говорит: да. Я посадил ее тоже в углу сверху там, но там никого не знал, и знаете, вот проповедую, так повернусь, она вот так руки держит и мне показывает. Я надеюсь, вы меня поймете. Мне кажется, я никогда так хорошо не проповедовал на браке. Да? Вот Бог так благословил мое сердце. Я мог передать, вот знаете, и я радовался вместе с ней. Я видел, как она прям впитывала все, и вот и мне все кивало: папа, все на месте, я молюсь, тоже переживаю. И вот она это рассказывает на нашем семейном алтаре. Мы с папой были на служении там, да. И вот я думаю, вот эта простота отношений, искренность отношений, да, оно делает алтарь, и на нем горит тогда огонь. Это очень важно. Я не знаю, в некоторых семьях, знаете, отцы упускают это. Смешанные же есть семьи. Ну, например, есть семьи, где отец еще не покаялся. Бывает же такое, правда же? Ну, он хороший человек, он расположенный. В нашей семье родительской было так. Мой папа, он принял крещение, уже ему было 80 лет. Мы с детства даже не думали. Никто так не посещал собрания, как мой папа. Он был самый лучший посетитель. Он никогда не опаздывал. Он не пропустил ни одно собрание. Буран, там, снег, неважно что, непогода, он всегда на собрании. Мы когда подрастали, мы сначала не знали, а потом смотрим, вечеря Господня, он не участвует. Не поняли. Думаю, ну как-то неудобно спрашивать. Потом мы подросли, мы стали креститься уже. А папа некрещенный. А потом мы все его три сына уже стали крестить людей. А наш папа не крещенный. И вот они живут в Германии. И он последние годы приезжал, хотел что-то доброе сделать. Он 6 лет подряд приезжал там зимой на 3 месяца и печку топил у нас. Потому что мы в служении, хотел нам помочь. Очень много доброго дела сделал. Вот я его везу домой. Я думаю, знаете, думаю, вот сейчас бы с Назарбаевым, у нас президент был Назарбаев тогда, я бы запросто поговорил. А с папой вот какой-то барьер. Какой-то барьер, да? Но может это поколение послевоенное такое. Я не знаю, я не помню, чтобы он меня обнял когда-нибудь там, по головке погладил бы, допустим. Очень хороший, я его очень любил. Он уже у Господа, да. Вот на самом деле так. Да. Вот такой, знаете. Я думаю, ну как поговорить? Как с ним поговорить, да? И вот еду, молюсь. В аэропорт его уже увожу, думаю, Боже, больше никогда не увижу. И ему говорю. А молюсь, и мне Господь дает один стих. Открой уста, и я наполню их. Я как бы даже припираюсь. Я говорю, Господи, вот так просто? Господь мне говорит, да. То есть начни, я помогу тебе. Я так поворачиваю, говорю, папа, а, я открыл уста. И он говорит, да, что ты хотел? Я же не буду обманывать. Я говорю, я хотел с тобой крещение поговорить. Он вот, помню, так откинулся на сиденье, глаза закрыл, и говорит, говори. И я сказал, Бог дал слово. Знаете, мой папа плакал. Я говорю, папа, ты же протянул. Ты же любишь Господа. Ты же молишься Ему. Я же видел не раз. Вы знаете, у нас было такое хорошее общение на обочине дороги. Мы с ним плакали, молились вместе. Я говорю, приедешь домой? Я говорю, подойди к служителю. Сейчас как раз уже весна, и там, наверное, беседы начнутся с крещаемым. Он так и сделал. И потом он... А дети все переживали, внуки. Мы все молились об этом. Это был предмет молитвы на наших семейных алтарях. И помню, он принял крещение, звонит мне, пожилой человек, за 80. Мне говорит, я принял крещение. И я говорю, давно пора. Ему, да. Знаете, мама так радовалась, что еще вот она при жизни застала этот момент. Да. Я заметил, вот иногда что-то, вот мы должны быть открытыми, мы должны беседовать открыто. И с нашими детьми, и мы должны уметь признавать что-то. Вот, особенно вот на семейных алтарях это очень важно. Вот иногда говорят, а как понять? Помните, апостол Иоанн пишет, вот, кто есть грех смерти, грех не к смерти. Читали про такое? Вот, например, кто согрешает грехом не к смерти. Если кто видит брата, согрешающий грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы молиться. Люди, как это понять? Я говорю, я понимаю это очень просто таким образом. Например, моя жена целый день нервничала. И где-то срывалась на детях. Это пример я привожу. Это не так было. Да, ну, а вечером мы собираемся на семейную молитву, да, и она молчит, ничего не говорит, и молится, говорит, Господи, я так благодарна Тебе за такой хороший день, и Ты нам так был близок, и так далее. У меня мурашки по телу идут. Думаю, Боже мой, что происходит? Вы понимаете? Но теперь другая ситуация. Я зову на молитву, то же самое. Я говорю, будем молиться. Она говорит, Франц, подожди, я не могу. Дети. Ради Господа, простите. Я себя оправдывала. У меня была бессонная ночь, у меня зуб болел. Я такая уставшая была, да. Мне очень стыдно. И я не дала пример. Простите, ради Господа. Простите меня. И они тоже, мамочка, да мы там сами тебя провоцировали. Мы тоже, ты нас прости. Мы там не обратили внимания на это. Мы хотим по-другому. Теперь она молится. И что? И тогда... Я уже о другом молюсь. Написано, не о том говорю, чтобы молился. В первом случае я молюсь о покаянии, чтобы Бог дал покаяние. А во втором случае я уже молюсь, чтобы дал вечную жизнь, потому что она же сама покаялась, правильно? Она же покаялась, да? Ну, по-разному можно это толковать. Но я вам скажу, когда такая атмосфера на семейном алтаре, это настолько нас всех сближало, Это что-то удивительное просто, удивительно. Я думаю, что проблема в очень многих семьях, что нет общения, нет разговора, не разговаривают. Особенно сейчас вот с этими телефонами, да? Я бывал в семье, захожу, смотрю, их там 5 детей, отец и мать, и все в телефонах. Все в телефонах. Все 7. Ну что это такое? Сатана обманывает очень многих. Это очень серьезный момент, на который мы должны обратить внимание. Мы должны общаться, мы должны говорить друг с другом. И на этих семейных алтарях дети, у кого какие переживания, о чем надо помолиться? Мальчики, у вас есть нужда какая-то, может, поделитесь? И я сам говорю, у меня есть нужда, у меня есть переживания. Или я говорю, я готовлюсь к проповеди вот на такую тему, как бы вы мне подсказали, вот на что нужно обратить внимание? И мы иногда вместе разрабатываем, готовим какую-то тему даже там, на что нужно обратить внимание, да? И я вижу, как это нас сближает, как сближает. Знаете, извините, что я привожу семейной жизни, но я хотел, чтобы это было для славы Господа. Моей жены отрицательный резус крови был. Она уже у Господа. У меня положительный. И дети рождались, знаете, резус-конфликты происходили. Очень... На то время еще врачи не знали, как с этим бороться. Сейчас как-то медицина уже получше. Но очень непросто все было, да. У нас там были такие случаи. Один за одного сына нам сказали, он будет или слепой, или глухой, или немой, или парализованный, или дебильный, или все вместе. У него поражение глазного уже дна, там вот эти билирубины, там 60, это уже много. У него за 900 было. Мы сказали, шансов нету. Но мы молились, мы постились, и Бог дал нам ясно, что он будет здоров. Это было чудо просто. Врачи удивлялись, они говорили, вам Бог помог. Больше никто, медицина бессильна, да? И сейчас никаких последствий. Вот когда наша доченька тоже родилась, последняя, но Оле уже было тогда 45 лет, это не так просто 45 лет родить ребеночка, вы понимаете, да, это еще 9-й ребенок, еще резус отрицательный там и так далее. Вот мы приехали, уже все взрослые дети тут, и стоим там, и врач нам говорит, вот так и так идет прямое переливание крови, будет жить, не будет, вопрос очень сложный все. А другой день приезжаем, я опять заведующий беседует, приехал с двумя дочерьми, и они... И врач на меня как-то странно смотрит так. Я говорю, что такое? Она говорит, мужчина, сейчас речь идет о жизни вашей супруги. Она может не выжить. И я заметил боковым зрением, как, знаете, буквально побледнели мои две дочери. Мы об этом не думали, ну родила мама, да? И я помню, мы когда ехали домой в машине, они сзади сидели, я уже сумерки были, я в зеркало смотрю, сидят, плачут обои. Я остановил машину, я говорю, девочки, мы молимся. Давайте допустим такую ситуацию. Мама выздоровеет. Регина тоже, доченька, сестра ваша. А теперь представьте себе, она вырастет, и она будет грубая, наглая, непокорная, непослушная. Она говорит, папа, это будет ужасно. Это будет неправильно тогда. Я говорю, каждый из вас досталась маме ценой жизни. Вы уже взрослые, я вам расскажу. Полгода мама лежала в больнице с тобой. Вот тогда были такие проблемы и так далее, да. И знаете, когда мы вечером приехали домой, они там поделились своими братьями там еще. И они на Новый год там взяли такую большую открытку такую нашли. И не договариваясь, они пишут, мама, прости, мы теперь будем по-другому к тебе относиться. Мама, прости, мама, прости. Это было под Новый год. Регина родилась 28 декабря, и когда мы пошли на последнее служение года, я снова всех собрал и сказал, дети, каждый из нас достался Господу ценой своей пролитой крови. Знаете, это было настолько наглядно, когда мы так открыто поговорили. Я у них просил прощения за некоторые моменты. Это было обновление в моем сердце и у детей. Вы знаете, огонь на жертвеннике горел. Мы так любили друг друга, мы так были близки друг другу и так были близки к Господу. Вот это было просто обновление духовной жизни во всей семье. Там мама болеет, там доченька наша, но все, они поправились. Слава Господу, да. Мы очень благодарны были за это Богу. Но я хочу сказать, что как раз на семейных алтарях мы должны использовать эти ситуации, показывать на основании Священного Писания руку Божию, помощь Божию. Это не должна быть просто сухая лекция. галочку поставил там, прочитал и ничего не добавил. Не зря в Писании написано, вот чтобы жены в собрании молчали, спрашивали у мужей дома. Помните, такое место есть, да? Почему? Одна сестра мне звонит и говорит: брат Франц, а как понять разверзающе ложесно? Я говорю: ну, спроси у мужа. Она говорит: он не знает. Я говорю: пусть ко мне подойдет, я ему дам литературу, почитает, и он тебе объяснит. Он должен знать. Он, это самое, да, а вот они, ну, как-то, какой-то может быть алтарь, если он там Библию толком не читает и на самые простые вопросы не знает, как ответить, допустим, да. Большая ответственность, особенно на мужчинах, братья. И знаете, я хотел как-то вот такое побуждение было сказать. Представьте себе, вот, допустим, я вот так думаю, часто недавно было в одном собрании, я вспомнил своего папу, хорошего папу, который верил, что есть Бог, но как-то вот не сделал этот шаг, открыть сердце, покаяться, да? Протянул, как говорится, теперь неудобно. Я подумал, может, тут тоже сидят такие мужчины в собрании. И так и оказалось. И когда мы им предложили покаяться, они стали молиться. Я подумал, вот мы сейчас находимся на таком общении, говорим на семейную тему. Думаю, может быть, есть такие семьи. Жена уже обратилась к Богу, он нет. Не то, что вы плохой человек. Где-то что-то вас удерживает, да? Вы верите, что есть Бог. Но вам нужно открыть свое сердце. Вам надо его впустить туда. Бог хочет, чтобы вы были священником в своем доме. Он хочет, чтобы вы руководили всем процессом в своей семье, как муж Божий. Я подумал, спрошу, может быть, есть такие мужчины, которые уже, знаете, давно томятся, и конкретно не знают, когда это сделать. Они не против. Они не против. Знаете, я когда искал Бога, у меня так было. Я прихожу на собрание, никто не кается. Меня нету, говорит, были покаяния. Да что такое? И вот думаю, вот как будто наше присутствие мешало другим каяться. Ну, потом покаялись, слава Богу. Может, когда-нибудь расскажу эту историю. Но я хотел спросить, может, здесь есть такие мужчины? И знаете, оно и вроде неудобно, но вы понимаете, что вам этот шаг надо сделать. Вот вы слушаете, вы понимаете, это делает ваша жена, она читает Библию, а вы сидите рядышком. Вы хороший человек, но у вас нет дерзновения, потому что вы еще не впустили Христа. Вы еще не молились открыто, а Бог хочет, чтобы вы это сделали. Как-то в одном доме покаялся мужчина, и я жене говорю, при нем говорю, вот теперь... Он священник, он руководит, не ты, а он руководит. Это очень важно. Я хотел спросить, может, правда есть такие мужчины, которые вы любите Бога? Вы знаете, вы еще не все сделали, вам нужно открыть сердце, покаяться, и у вас никак, ну, нету вроде шанса такого, вот это теперь ваш шанс, это ваша возможность. Можно вас спросить, вот кто имеет вот это тяготение и хотел бы наконец-то сказать это: Господи, приди в мое сердце, приди в мою жизнь. Я хочу служить Тебе. Я хочу быть священником в своем доме. Я хочу руководить семейным алтарем. Есть такие, которых вот Бог побуждает это сделать. Просто хочу спросить, если такие есть, вот тихо встаньте, да, и мы за вас помолимся тогда. Вы хотите этого? Хорошо. Может, еще кто-то? Не смущайтесь. Это же правильно, вот проявить послушание Духу Святому, потому что Он не вечно будет пренебрегаем. Вот Он зовет, стучит, это нужно сделать. Быть послушным Господу. Друзья, наше время идет к концу. Вот давайте мы помолимся о том, чтобы, может быть, кто-то давно-давно, вот знаете, когда огонь горел и сгорел, там остается зола. Правильно, да? Может быть, в некоторых домах уже давно нет алтаря этого, только зола напоминает, что когда-то там горел огонь, он потух, все, нет его, да? И надо это возобновить. Просто, может, вы в молитве скажете это Богу, чтобы Господь зажег снова этот огонь, чтобы у вас было нужно постоянство, постоянство. И чтобы Бог благословил вот эти общения, чтобы они были простые, доступные, назидательные, благословенные, чтобы Он дал мудрости в этом. У кого это есть, поблагодарите Господа. Это тоже очень важно, благодарить Бога. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Брак и семья». радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Дорогие друзья, братья и сестры, собранные слушать Слово Господне, да? И тема моей проповеди и размышления, она звучит так. «Мы Христово благоухание». Известные слова апостол Павел, которые произнес, но вместе с вами хочу отправиться в размышления туда, в первобытные времена, чтобы снова и снова положить основание этому благоуханию в нашей жизни, когда мы теперь уже со Христом. И поэтому давайте вместе откроем для нашего наставления книгу «Бытие», 8 глава, и прочтем повествование. Книга «Бытие», 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Вот это слово. Я остановлюсь намеренно, потому что здесь достаточно уже информации, и хотя буду опираться на ближайший контекст здесь написанных слов, и многим-многим из нас они знакомы, и хочу обратиться к слову, к размышлению, опираясь несколько и на оригинальный текст. Я не читаю в языке, о том, котором написан первоисточник, или вот то древнее писание, но в синодальном переводе, а пользуюсь словарями. И, заглянув в словарь, обнаружил, что слово, которое здесь у нас переведено, слово «обоняние». Синонимы этого слова – это и что-то ощущать или даже понюхать. И нам это понятно. Мы в жизни этим пользуемся. И для нас что-то понюхать, обонять, да, для нас знакомая ситуация. Какое же слово стоит там? Вот это «обонял». Я хочу обратить внимание, что это действие Бога. Здесь стоит глагол. Он действует, он обоняет. Это его сторона. И стоит слово «руах». Ну, тот, кто знает этот язык, может, я не совсем точно произношу, но, слушая некоторые лекции, я обратил внимание, что это слово «руах», они, лекторы еврейского происхождения, они дают такой акцент этому слову, как какое-то как движение воздуха, что-то должно двигаться. Но оно и соответствует этому действию. Когда мы нюхаем, что мы делаем? Мы втягиваем воздух, а потом, с нашей стороны, если это благоухание, ну, какое наше действие? Мы показываем это, нам приятно это действительно приятно нам. То есть, я хочу обратить на это внимание, это основа, это фундамент. Со стороны Господа есть обоняние. Ну, мы понимаем, что Он не такого и природы вот реальной, но для нас Он рисует этот образ, Он пользуется доступным для нас языком метафор, сравнений, чтобы нам было понятно. Итак, Он обоняет. Что же Он обоняет? Что Он произносит в отношении жертв, которые, взяв из чистого скота и птиц, Ной приносит на жертвеннике, и Он характеризует эту жертву, то, что принес Ной. Он говорит, здесь передано так, приятное благоухание. Нихуах руах. Ну, может быть, я не совсем точно произношу, но вот так звучит транслитерация. Произнесение. Что меня удивило, то, что теперь это уже существительное. Ну, вы скажете, ну, действительно так. Мы должны по существу что-то понюхать, чтобы потом произвести действие. Если нам приятный запах, допустим, цветочек какой-то, мы издалека немножко ощутили запах, и если он очень приятный, что мы еще желаем сделать порой? Еще ближе к нему пододвинуться, да? И еще раз произнести вот это движение, понюхать, да, еще раз, еще. Нам приятно это. Но это должен быть субстрат, то есть, ну, существительное, что мы должны понюхать, да? Ну, я понимаю, что многие здесь пользуются парфюмерией, ну, так или иначе, в лучшем смысле я возьму пока, да? И эти феромоны, которые там вносятся, или они там есть, как вот эти пахучие вещества и другие компоненты парфюмерные, они вызывают действие у человека. Ну, и в этом есть искусство даже, я этот не трогаю вопрос. Мне он не интересен сейчас, в данной теме. И поэтому хочу обратить теперь на эти два внимания взаимосвязью.
человек приносит нечто, нихах, то есть вот это вот приятное нечто, которое тоже издает запах, потому что корень руэх и руах что-то одно имеют. Так видно. И то есть со стороны человека движение, которое выражается в существительном, он что-то приносит реальное, как дело какое-то, да? А Господь обоняет, нюхает это дело или то, что принес ему человек, и выражает свою эмоцию, называет на это приятно. Это основа. То есть вот оно закладывается где. А теперь от этого размышления мне бы хотелось перейти дальше немножечко. Двигаясь по слову, мы многочисленно находим вот это словосочетание в виде приятного благоухания. Нет возможности перечитывать, да и нет необходимости сейчас это делать, когда в книге «Исход», «Левит», «Числа» множество раз, десятки раз мы читаем «в приятное благоухание», «в жертву приятное благоухание». Так или иначе, Господь, давая постановление, Он говорил, вот приноси так жертву, вот твое дело вот так осуществить это, вот таким образом сделать это, вот так плечо потрясания, вот так, вот и все прописано четко, твердо. И тогда стоит в благоухание, да, в приятное благоухание. Я хочу обратить внимание, фундамент не меняется, твердое основание стоит. Человек приносит, и теперь уже в книгах, там, где дается закон, он говорит, по моему повелению приноси, вот так. И человек должен был исполнить это по повелению Господнему, и тогда он называет это приятное благоухание. Ну, скажете, ну хорошо, достаточно. Есть форма принесения этой жертвы, и я эту форму формальную буду и соблюдать. Ну и будет приятное благоухание. А почему бы и нет? Однако это не совсем так. Почему? Потому что сам Господь позаботился о том, чтобы в этом основании не было формализма. Давайте напомним из первых семинаров, я эту мысль выражал, повторю ее. У содержимого всегда есть форма. Даже у капли есть форма. Пусть она даже вылитая вода или капля, но у нее есть форма. Пусть она неправильная, мы не можем назвать это какой-то определенным термином, эту форму. Но она есть форма, пусть даже и неправильная форма. То есть всегда оно выливается в форму. И эта взаимосвязь неразрывная. Есть содержимое, есть форма. Но человек искусственно может вмешиваться в этот процесс, нарушая гармонию. И тем самым стараться форму изменить так, чтобы она была внешне приятная, но не соответствовала содержимому. Скажите, из опыта вашей жизни, долго ли это продлится? Не обнаружится ли со временем, и не с крыш ли будут говорить о самом деле то, что есть внутри? Ну, кто понял ссылочку на Новый Завет, да, что так оно и будет происходить. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Да? То есть здесь этот закон духовный работал и работает во все времена. И тут же в книге Левит Господь закладывает эту же мысль и говорит, когда ты приносишь в благоухание жертву и желаешь действительно исполнить закон по повелению Господнему, вот так, как сказал Господь, Он нам так повелел, то не делай из этого форму, иначе Господь Он-то обоняет, Он совершает действие обоняния. И когда Он обоняет, то существенная деталь, которую нельзя от нее отойти. В книге Левит, 26 глава, 31 стих, пометьте. «И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших». Обратите внимание. Сохраняется форма. «Не буду обонять». Но «не буду обонять» чего? Приятного благоухания. То есть люди приносят приятное благоухание, у них же закон в голове, они уже понимают, что вот такой процедура исполнения, они выполнили процедуру. А из этого благоухания, чтобы Господь на это сказал, нет, Он говорит, не буду обонять.
То есть он в отношении этой жертвы действия своего благодатного производить не будет. Теперь я снова вернусь в Бытие, хочу объединить вот это важным, очень серьезным, промежуточным, но фундаментальным выводом. После того, когда он обонял жертву Ноя, что он произнес? Я читал эти слова намеренно. «Больше не буду проклинать». Смотрите, это благодатное действие в отношении людей и вообще всего человечества. Ну, скажите, да, это однозначно. И мы это видим, благость Господню, Его любовь и благословение. Он обонял и увидел и назвал. Это приятное благоухание. И теперь то, что человек принес чистое, как у Ноя было, или законное, как мы читали в книгах закона, да, по повелению Господнему, он обонял и он благословляет. И там даны благословения Израилю в книгах Ветхого Завета. Есть это благословение, подобно как Ною. Итак, что мы наблюдаем? Что Господь, то, что мы приносим Ему, здесь и вопрос угождения, о чем я поднимал, старался поднять, хотя так сложно, скуповато, суховато, может быть, получился семинар, но моя душа назидалась, надеюсь, и ваша тоже. Итак, когда мы в угодность Господу делаем это, приносим жертву благоприятную, то есть благоухание приятное, он обоняет, и его реакция благословляет. Это фундамент. На этом стоит оно. И теперь на этом фундаменте мы должны понимать, что если мы соблюдем только форму, мы не получим благословения. Вот это нужный, важный, хотя я как бы и говорю, промежуточный вывод, результат. Но без этого двинуться дальше в Новый Завет нам, ну, просто говорить много приятных лозунгов, но не больше. А здесь работает, потому что это фундамент. Я хочу обратить внимание на то, что Господь дал это в древности, и людям надо было бы это назидание уже вынести из этих книг, но открываем книгу пророка Исаии, проходит время, и первая глава, что мы находим там? Что мы находим у Исаии? 13 стих, центральный, 11 по 15. А в 13 такие слова. «Курение отвратительно для меня, беззаконие и празднование». То есть у них праздник, они вообще приносят жертвы, жертвы благодарения, об этом чуть впереди еще. Они совершают форму, она законная где-то выглядит. Она даже в празднике, то есть там есть веселье какое-то, да? А он на это отвечает своим заключением, говорит, это беззаконие, и он отвратительно. То есть он уже не обоняет с целью благословить. И дальше из контекста всего послания пророческого мы видим, что это реальность, что он говорит им об этом, убеждая, что благословение они теряют. То есть мы должны утвердиться в этом понимании, что приятное благоухание должно иметь правильное содержание и выражать полное послушание Господу, как на примере Ветхого Завета, законных книг, книги закона. Да? И это фундамент. Теперь шаг в Новый Завет. Я снова дерзну процитировать брата Михаила. Где брат Михаил? Пожалуйста, проследи, чтобы я не сбился, и прочту. Прежде, чем предъявить требования к человеку, Иисус Христос открывает свою сущность, что в нем есть, как он действует, а потом предъявляет требования или дает требования человеку о своей воле. То есть, что ты должен теперь делать? Почему я снова оперся на это определение? Ну, я его для себя как определение записал, да? И давайте откроем послание Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, 5 глава, первых два стиха возьмем сначала. Послание Ефесянам, 5 глава, прочитаем первых два стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в
благоухание приятное. Опять благоухание приятное. Но у нас уже есть фундамент. И мы понимаем, что тот, кто приносит или желает принести приятное благоухание, он должен принести жертву чистую, подобно Ною. И эта жертва чистая имеет теперь возможность вызвать реакцию Бога, его обоняние, да, он обоняет и благословляет после этого. Как благословил Ноя, благословлял израильский народ до времени их отступления или момента отступления. Фундамент стоит. Так и здесь. И чтобы оно происходило, это благоухание приятное в нас, оно должно стоять на законном основании. Это законное подвязание должно иметь. Я не намек делаю на исполнение закона, формальное исполнение закона, а утверждение делаю на законном основании, что так от древности положено. Вот это я утверждаю. А теперь... Будучи во временах Нового Завета, времени Церкви и основой благодати, которую Господь излил на нас, да, утверждается, что здесь апостолом, который тоже уразумел этот вопрос, и эту метафору из древности он переносит в Новый Завет и говорит, благоухание приятное. И он дает здесь основание, раскрывая свою сущность. В чем раскрывается его сущность? Ну, он и прямо говорит, как бы, подражание Богу. Почему надо совершать подражание Богу? Потому что он сам это сделал и теперь нас призывает, показал свою сущность, и излил свою сущность. Да? В чем это выразилось? Христос возлюбил нас, и потому теперь он требование ставит. Живите в любви. Он возлюбил нас, предал себя за нас в приношение жертву, благоухание приятное. Итак, в чем выразилась его чистейшая жертва? В любви. Это его существительное, это факт, это то, что он принес, собственно, да? Господь обонял эту жертву любви чистую и принял ее, и благословил нас во Христе. И теперь предъявляет требования. Подражайте. То есть приносите себя в благоухание приятное. У вас есть законное подвязание, вы имеете на это полное право. Делайте так, живите так. Вот таким же, по примеру призвавшего нас. Вот так живите. Текстов, которые бы указывали в Новом Завете именно на это словосочетание, да, их немного. И мы можем их взять, они у нас перед глазами нашими. Но я хочу использовать еще текст и получить его и для назидания нашего. Да? Это второе послание к Коринфянам. Но прежде, чем перейти к нему, потому что тема взята проповеди оттуда, да? Тема назидания, семинара, я хочу обратить внимание сначала здесь же, на послание Ефесянам, потому что у нас же схема взята фундаментально оттуда. А чем же тогда благословляет Бог? Мы как бы не договорили еще, получается. Да? То есть мы проговорили, что Бог-то благословит. А чем благословит? Я хочу опуститься ниже, чтобы по посланию Ефесянам пока, чтобы потом перейти в послание к Коринфянам и там увидеть это же. Потому что он так проповедует по всем церквам. Что же я нахожу? Давайте вместе, просматривая, не читая, что приносить нужно было бы верующим в жертву чистую, святую, чтобы Бог благословлял и принимал это обоняние и благословлял. Посмотрим, третий стих. Что нужно оставить? Блуд, всякую нечистоту, любостяжание не должны даже именоваться. Это в жертву. То есть мы убираем это. Что еще? Сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны. Убираем из жизни. Вот повеление Господне, да? Там было повеление, и чтобы было благословение, приятное благоухание, нужно это убрать, совершить на законном основании. Вот, убираем это. Когда убираем, что приносим? Благодарение.
и подражание любви как высшая вот степень. Но как понять эту любовь? А теперь, что же со стороны Христа Иисуса, Бога Всевышнего, какая реакция тогда? Мы убираем то, что здесь, в этом ближайшем контексте. Я не беру контекст всего Нового Завета, он шире значительно. И он может назидать. И я понимаю, что мы назидаемся оттуда. И однозначно понимаем, что это сюда же мы должны возложить, убрать с жертвенника нечистоту и возложить на жертвенник только чистое. Что произойдет? Опускаемся ниже. И 9 стих. Потому что плод Духа состоит. Что будет? Будет движение Духа Святого, то движение руах, которое есть в Господе, оно будет в нас. Вот эту деталь очень важную, считаю, что нам нужно основательно, фундаментально. Он обоняет, и его движение, Бог есть Дух, оно он передает нам, свое естество передает нам. Тот же руах возникает. То же движение Духа возникает. В нем движение, и когда мы приятное благоухание приносим, в нас это движение возникает. То есть, что происходит? Практически соединение. Он соединяет нас с нами. Мы к Нему с правильной позицией и положением, Он к нам. Происходит соединение. Плод Духа происходит. А Дух от Него. Руах от Него. И другого варианта не существует. Поэтому, перелистывая страницы и обращаясь теперь к посланию к Коринфянам, давайте обратим внимание, какое назидание Коринфской церкви дает апостол Павел, чтобы тоже раскрыть эту тайну и истину утвердить. Вторая глава, с 14 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами». Во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе». Неповрежденность слова – это как жертва приятная, как жертва чистая. Неповрежденность. Неповрежденность истины Господней, чтобы эту истину не внешне только представлять, как подобно делали израильтяне в свое время, считая, что это благоухание, потому что сделали по порядку определенному, но лишили смысла этого, потому что внутри беззаконие. И Бог говорит,

форма не даст того, что нужно. И потому он говорит, не повреждая слово, и оговаривается, а многие ведь идут этим путем. Не идут путем того, что угодно Господу, чтобы он обонял, чтобы движение произошло, и он приблизился к нам, обонял нас и говорил, как приятно. И его естество переходило на нас. Поэтому не повреждаем, делаем это искренне, это одна сторона, как от Бога, это другая, то есть соединение во Христе. Думаю, что достаточно назидания, и другие братья могут передать, когда вот это во Христе соединение передается и другими истинами, чтобы укоренить нас в этом. Я же остановлюсь на теме своей только, вот это благоухание. И хочу в контексте этого, не послания всего, но этого отрывка, которая где-то сосредоточена больше на второй главе, и адресовать еще к первому, ну, по событиям тем, которые здесь описаны во второй главе, хочу обратить внимание. Он, обращаясь к этой церкви, теперь уже с следующим посланием, вот втором послании, он говорит о согрешившем и отношении к нему. И здесь есть это, я не зачитываю. И он говорит, вам бы уже лучше простить его, то есть навести порядок во взаимоотношениях, потому что видим смирение. И он видит, что вот эти межличностные взаимоотношения, они не по Писанию. Где-то напряжение внутрицерковное, внутриобщинное не по Писанию. И он уже говорит, неправильно, лучше простите уже, смотрите, какое состояние. И вот он указывает, что к благоуханию надо отрегулировать межличностные взаимоотношения. Это как результат осмысления текста. Второе, которое из этого текста, ближайшего контекста, вышележащего, говорит о том, что у него, он пришел, он не нашел Тита. Он бы хотел увидеть и этого дорогого брата-сотрудника. Какие взаимоотношения с сотрудниками? Он искал и не имел покоя. Он пошел искать Тита в другое место. Я удивляюсь и ставлю себе пункт в проповеди. Это братолюбие нелицемерное. То есть, так или иначе, ближайшие или далекие сотрудники, но межличностное взаимоотношение в вопросе благоухания, жертвы и обоняния не то, что последний вопрос. Он выходит на первый план даже, потому что межличностное и божественное, оно связано и нераздельно, как в заповеди, царской заповеди. Вот этой первой заповеди, да, о которой так спрашивали Иисуса, Господа нашего. И поэтому, не отрывая от текста и от контекста, мы убеждаемся, то, что Господь назначил нам быть вот этим благоуханием. А теперь еще ближе к тексту. Мы Христово благоухание. А когда мы им становимся? Когда познание о Христе, из 14 стиха, мы распространяем. Только когда происходит это распространение – вы можете понюхать закрытую, плотно, герметично закрытую упаковочку с духами. Какого оно запаха? Можете понюхать? Ну, прочитали. Если вам оно знакомо уже по названию, у вас есть в голове память этого запаха, ну, может, у вас галлюцинация возникнет. Ну, да. Да, нам это знакомо, каждый день встречаемся какой-то в упаковке целлофановой, да, полиэтиленовой, и нам запах этот понятен, да. А больше того, содержимого того, что в пузырьке или чего там еще, мы никак не услышим, да. И чтобы услышать, то есть нам надо вот открыть, да, распространить этот запах ближе, дальше, как мы это сделаем, да. Но надо открыть, и тогда произойдет запах, то есть распространить. А если этого распространения не происходит? А если от распространяемого запах Господь отодвигается и говорит, обонять не буду, то как это будет происходить? Фундамент стоит, и его нарушить невозможно. Он заложен от древности, от первобытности. И потому вот это Христово благоухание не иначе происходит, как от послушания, что повелишь мне делать, от послушания, то, о чем брат Виталий изъяснял, вот общая воля, да, универсальная, и личное познание Господа, и послушание этому в угодность Господу, только тогда может произнести то, что Господь, понюхав, скажет, приятное благоухание. Вот это мне приятно. И тогда что мы ожидаем?

0: Повторяем, что мы ожидаем, что Господь сделает. Благословит и сблизится с нами. Только при этом условии. Братья и сестры, слава Господу, что мы имеем такое фундаментальное назидание из Слова Господне. Чтобы происходило это приятное благоухание, сам Господь через апостола Павла еще раз и еще раз проговаривает истину. Не повреждай. Не повреждай слово. Поврежденное слово, которое ты принял внутрь себя, может ли произвести приятное благоухание? Ответ – нет. Не может, потому что оно потом принесет на жертвенник нечистое, не то, что должно было бы благоухать. Форма сохранится, а сближения не будет. И я себе делаю вывод в конспекте – это для душепопечения. Если у верующего, у уверовавшего человека нет возрастания, нет победной жизни, нет того, что присуще плоду Духа Святого, то это благоухание, пусть оно даже и в словословиях выражается, но это только внешняя форма. И ничего не сможет произойти. Последняя мысль к заключению проповеди. Здесь апостол Павел не проходит мысли, которые четко выражают. Дает нам торжествовать. При этом приятном благоухании будет торжество. Причина – торжество. То есть отчасти это можно выразить радостью, но это радость победы. Это не просто радость победы, она какая? Это торжество. Радость победы намного более окрашенно выражена. И говорит – торжествовать будет. Но почему? Еще одно слово. Но благодарение Богу. То есть за то, что Бог передал мне, и я могу стать на законных основаниях и исполнять слово в точности, я во Христе, будучи, буду иметь способность благодарить за эти повеления. А когда я смогу поблагодарить? Когда я их добровольно приму и добровольно буду слово какое нужно сказать? Исполнять, распространять. Да благословит Господь нас в этом. Аминь.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
2: что означает «волна благословения».
1: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
2: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
1: «Аудиокниги», «Детский час»,
2: «Проповеди», «Беседы», «Свидетельства» и многие другие радиопередачи,
1: а также христианские песни и стихи.
2: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5-231-500-59-88.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
2: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
2: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
2: Слушать радио, познавать Бога.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Наум. Имя Наум означает «утешитель». Пророк, носивший это имя, назван Элкосиянином. Большинство толкователей допускают, что это не отчество, сын Элкоша, а указание на город, из которого происходил этот пророк. Но где находился город Элкош? Блаженный Иероним, переводчик Библии на латинский язык, в предисловии книги этого пророка отметил, что ему показывали в Галилее небольшое селение, при котором сохранились развалины древнего города Элкесай. Другие думают, что название Капернаум, село Наума, является позднейшим названием Элкоша, откуда якобы происходил пророк Наум. А 16 века показывают в селении Алкуш, около 40 километров на север от Масула в Ираке, могилу пророка Наума. И уверяют, что в этом селении родился, жил и похоронен пророк Наум, который происходил от переселенных в Ассирию еврейских родителей. В трактате же «Псевдоэпифания» сказано, что пророк Наум происходил из Элкосеи, в уделе колена Симеонова, где теперь Бейт-Джибрин между Иерусалимом и Газой. Время служения пророка Наума тоже вызывает недоумение. Из книги этого пророка видно, что он пророчествовал после опустошения Иакова, 2:2, какое совершил Саргон II около 722 году до Рождества Христова, 4 Царств 17:5-6. После прохождения нечестивого по Иудее, 1:15, что может относиться и к прохождению войск Саргона II для опустошения Самарии, и к нашествию Синахирима, царствовавшего с 705 по 680 годы до Рождества Христова, о котором написано, что в 14 год царя Езекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 Царств 18:13. Пророк Наум напоминал Ниневию, что она не лучше, но Амона, то есть стовратных фив в Египте, великого и славного города, разрушенного ассирийским царем Ассурбанипалом в 663 году до Рождества Христова. Однако, возможно, что Но-Амон, город Амона, египетского царя богов, был разграблен Саргоном II, что предсказывал пророк Исаия, 23:6, хотя об этом исторических записей не найдено. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал в книге древности 9.11.3, что пророк Наум 115 лет наперед предсказывал разрушение Ниневии. Во всяком случае, можем допустить, что Наум пророчествовал между 730 и 650 годах до Рождества Христова. Пророчество Наума в еврейском тексте названо «бремя на Ниневию». В первую очередь пророк свидетельствовал о Господе, Иегове или Яхве, как о Боге-ревнителе и мстителе. Вот слова пророка. «Господь долготерпелив и велик могуществом. Благ Господь – убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Горе трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущее в ней». Это одна сторона действий Господних. Другая же сторона такая. «Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Пред негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его?» Как подтверждение своему учению о Господе, пророк предсказывал жалкую судьбу величественного города Ниневии, столицы Ассирийского царства, которое возникло из малого и превратилось в могущественную империю, простиравшуюся от Персидского залива на востоке до Средиземного моря на западе, от Кавказских гор на севере до Эфиопии на юге. Пророческое видение разрушения Ниневии так наглядно описано, что некоторые пытались уверять, будто эта книга написана не перед разрушением Ниневии, а после разрушения. Но в еврейском подзаголовке к этой книге стоит «Книга видений Наума Елкосиянина». И у евреев никогда не было сомнений в том, что это пророческая книга. Через время и пространство пророк видел события так ясно, как если бы они совершались тут же перед его глазами. Вот описание. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стенать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена, разорена она. И тает сердце, колено трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего его. Так описал пророк разрушение Ниневии, а для Иудеи оставил такое ободрение. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. 1.15. Обратимся теперь к истории. В Большой советской энциклопедии, издание 3, том 18, на странице 23 читаем следующее. Ниневия, современные холмы Куюнджик и Тель-Неби-Юнус, древнейший город Ассирии, на левом берегу реки Тигр, на территории современного Ирака. С середины 5-го тысячелетия до новой эры сначала поселение, потом город. В 15-14 веках до новой эры Ниневия зависела от государства Митани. В конце 8-7 веках до новой эры при царях Синахирибе и Ашурбанипале столица Ассирии. В это время Ниневия простиралась на 4 километра вдоль Тигра. Главная улица, дорога процессий, была шириной 26 метров. Город имел строгую планировку, нарушать которую застройщикам запрещалось особым предписанием. При Ашурбанипале в Ниневии была создана знаменитая царская Куюнджикская библиотека-хранилище, содержавшая более 30 тысяч клинописных табличек. В 612 году до новой эры Ниневия была разрушена союзными войсками вавилонян и медян. К этому нужно добавить такие сведения. Библия говорит, что Ниневия построена Ассуром, вышедшим из Вавилонии, Бытие 10, 11, 12. Под Ассуром понимают Немрода, правнука Хамова. Ассирийский царь Тукульти-Нинурта I оставил надпись, что в Ниневии он восстановил храм богини Иштари, основанный Маништисом, сыном Саргона, около 2300 лет до Рождества Христова. При Фигласарисаре I Ниневия стала столичным городом наравне с Ассуром и Калахом. Последующие цари укрепляли и украшали ее до наивысшей степени. Как древние историки, так и проведенные от 1849 года по 1930 годы раскопки, далеко не законченные, свидетельствуют о величии Ниневии. В городе находились парки и сады с разными деревьями. Городу принадлежали пригороды на пространстве около 40 километров в длину и около 15 километров в ширину с их садами, полями и пастбищами, так что в городе насчитывалось более 120 тысяч детей и множество скота. От Ионы, 4 глава, 11 стих. Город был заполнен добычей и запасами, привезенными ассирийскими царями из покоренных ими царств и городов. Сотни тысяч пленников и рабов производили тяжелые строительные работы. Гибель Ниневии пришла неожиданно. В 612 году до Рождества Христова вавилоняне и медяне тщетно несколько месяцев осаждали город, пока бурный разлив реки не подмыл основание и не обрушил часть городской стены. Через этот пролом осаждавшие ворвались в город. Во избежание позорного плена ассирийский царь Шимшар-Ишкун поджег свой дворец и погиб в пламени. Медяне и вавилоняне разграбили и разрушили город до такой степени, что он уже никогда не восстанавливался. И 280 лет спустя проходившие близ него войска Александра Македонского даже не знали, что проходит мимо занесенных песком развалин некогда могущественного города, который хвалился «Я и нет иного, кроме меня». Софонии 2 глава, 15 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Хочу знать.
3: Стоит ли молиться? Нам часто задают вопрос, нужно ли молиться, когда Бог и без молитвы все наперед знает? Если ответить коротко, то можно привести слова Христа, а Он сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Луки, глава 18, стих 1. Апостол Павел тоже подчеркивает эту мысль, говоря «желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы». 1 Тимофею, глава 2, стих 8. Как все мы нуждаемся в спасении, ибо грешники, так же все нуждаемся и в молитве. Каждый должен молиться. Есть грубейшее заблуждение. Мне молиться не обязательно. За меня помолятся. Никто за меня не может дышать, есть, пить или спать. Никто не может за меня молиться. Обо мне молиться каждый может, но не вместо меня. Каждый должен сам покаяться, сам должен обратиться к Христу. Человек не может приблизиться к Богу и беседовать с Ним без молитвы. Постоянная молитва – один из признаков возрожденного человека. У Бога нет немых детей. Отличительная черта детей дьявола – они никогда не молятся Богу. 1 Иоанна, глава 3, стих 10. Но зато неустанно клевещут на детей Божьих, особенно на проповедников Евангелия. Я могу легко доказать, что всякий, кто не молится Богу, не христианин. Не может человек питать в сердце своем любовь к Богу, если у него нет личной молитвы. Лучшее доказательство обращения к Христу – живая, горячая, искренняя молитва. Первым доказательством обращения Савла была его молитва. Бог о нем сказал. Он теперь молится. Деяния, глава 9, стих 11. Я не могу понять немой веры. Первая ступень веры – беседа с Богом. Именно беседа, а не бормотание заученных фраз молитвы. Слова молитвы, произносимые без участия сердца, также бесполезны, как прыгание язычников перед идолами. Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Мне могут возразить. Бог слышит всякую молитву, на то Он и Бог. Я отвечу, Бог вездесущий, Он слышит всякую молитву, это верно, но не всякую молитву Он принимает. Некоторые молитвы Бог отказывается даже слушать. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу», — говорит Господь. Исаия, глава 1, стих 15. Молиться и в то же время сознательно грешить — несовместимые вещи. Или молитва должна истреблять грех, удалять его из сердца, или грех парализует молитву. Христос освящает молитвы верующих в Него. Он – ходатай. Он – единый посредник между Богом и человеком. Евреям, глава 7, стих 25. Самая слабая молитва из уст и сердца покаявшегося грешника становится сильной и победоносной, когда Христос, как первосвященник, приносит ее к престолу благодати. Молитва – вернейшее средство против греха и дьявола. В борьбе с лукавым Бог дал нам три вещи – кровь Христа, слово свидетельства и жизнь, положенную на алтарь Божий. Откровение, глава 12, стих 11. Этими тремя мы побеждаем лукавого. Не говори, читатель, что ты не знаешь, как молиться. Нет ничего проще молитвы. Для молитвы не нужно высшего образования. Даже слабый ребенок кричит, когда голоден. Мы находим нужные слова, чтобы сказать доктору, что больны. Должны найтись слова и для того, чтобы сказать Богу о неблагополучии нашей бессмертной души. Не говорите, что у вас нет подходящего места для молитвы. Христос молился на горе. Петр наверху дома. Исаак в поле. Нафанаил под деревом. Иона в чреве кита. А один из моих друзей – обратился к Христу, находясь под землей в бельгийской шахте. «Бог есть Дух, Он вездесущий. Не говорите, что у вас нет времени для молитвы. Это неправда. Даниил управлял страной, но продолжал молиться трижды в день». Христос сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «Будьте постоянны в молитве». Колоссянам, глава 4, стих 2. Холодная, вялая, ленивая молитва – не молитва. Молитва – это вопль, борьба, томление, просьба, благодарность, хвала, победа, восторг. Молясь, просите не только за себя, но и за других. Молитва – это золотой ключ к сокровищнице Божьей. И этот ключ Бог дал в распоряжение всей Церкви и каждому верующему человеку. И правду сказал Пушкин. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Господи, научи каждого из нас непрестанно молиться. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: На все времена. Несколько недель назад ко мне в церкви подошел один молодой человек и заявил о своих сомнениях по поводу уникальности Библии, о которой заявляется с кафедры. Несмотря на то, что родился в христианской семье, он потерял веру в истинность Библии. Для него эта книга является просто одной из многих древних книг, таких как «Илиада» или «Одиссея» Гомера, «Эпос о Гильгамеше» и «Диалоги Платона», продающиеся на полках книжных магазинов. В последнее время можно услышать очень много подобных возражений против истинности Священного Писания. Все больше звучат такие вопросы, как «Можем ли мы доверять Библии?» «Является ли Библия достаточным и авторитетным источником духовной и исторической информации?» «Действительно ли Библия является настоящим Словом Божьим?» Либеральное богословие наших дней ставит под сомнение достаточность, актуальность и авторитетность Библии в исторических вопросах и в вопросах веры. Либеральное богословие предлагает переосмыслить некоторые истины Библии и придать им другое значение. Сегодня либеральное богословие находит свое выражение в так называемом «дешевом Евангелии» или в «дешевой благодати», которая не требует истинного покаяния в грехах и полного от них освобождения. Дешевая благодать – это проповедь, которая льстит слуху, успокаивает и расслабляет, вместо того, чтобы ставить человека перед радикальным выбором – покаяться и исповедать свои грехи перед Богом. В наши дни либеральное богословие выражает себя и в проповеди «Евангелие преуспевания», где материальный достаток служит указанием на истинность веры. Такая проповедь преуспевания открыто поощряет поклонение мамоне, против чего предостерегал Иисус Христос, говоря «Не можете служить Богу и мамоне». Матфея, глава 6, стих 24. Каким образом церковь сегодня может ответить на подобные нападки? Что противопоставить этим тенденциям? Для начала мы должны понимать, какой природой и авторитетом обладает Библия. Библия – это самая древняя из читаемых в течение последних 2000 лет книга. Более того, на протяжении последних столетий она была прочитана наибольшим количеством людей на Земле. Библия также наложила отпечаток на всю историю человечества, его литературу, философию и искусство. Библия представляет собой целую библиотеку, то есть собрание книг, написанных в различных литературных жанрах. Но при этом разнообразии все книги Библии находятся в полном единстве и гармонии, будто написаны одним и тем же автором. Поэтому Библия – это не просто книга по вопросам религиозности и повествования об исторических событиях прошлого. Эта книга имеет божественный авторитет. За всем множеством авторов и разнообразием литературных жанров стоит один автор – сам Бог. Церковь верит в богодухновенность Библии, и доктрина о богодухновенности Священного Писания является для нее одной из самых важных. Почему важно верить в богодухновенность Библии? Почему для церкви так важна вера в богодухновенность Священного Писания? Вера в богодухновенность Писания – это вопрос авторитета, вопрос доверия Богу. Эту веру дьявол поддавал сомнению еще с начала сотворения человечества, говоря «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие, глава 3, стих 1. Если в основе Писания не лежит авторитет и власть Бога, тогда Библия не может претендовать на статус объективной истины, на стандарт, по которому мы можем выстраивать жизнь современного общества и его моральный облик. Апостол Петр заявляет, что авторы ветхозаветных пророчеств находились под особым вдохновением Святого Духа, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, глава 1, стих 21. Следовательно, за этим откровением и последующим сохранением этих пророчеств в письменном виде стоит божественный авторитет и водительство Святого Духа. Подобным образом о Священном Писании говорит и апостол Павел. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Павел указывает на божественное происхождение Священного Писания, употребляя греческое слово «теопнеостос», что означает «богодухновенный». Таким образом, Павел видел стоящий за Библией божественный авторитет. Бог не мог дать своему народу книгу, которой народ не мог доверять. Для Павла дыхание Божье являлось источником возникновения, передачи и сохранения Священного Писания. Под богодухновенностью Священного Писания Церковь подразумевает сверхъестественное влияние Святого Духа на ее авторов, которое превратило их сочинение в точную запись Божьего Откровения. Например, во Второзаконии, глава 18, стих 18, Бог говорит Моисею: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Именно так понималась богодухновенность Писания, передача библейскими авторами божественного откровения. Написанное ими действительно есть Слово Божье. Но это не означает, что стирались личные качества авторов и стиль написания священных писаний. Именно поэтому существует различие между книгами Священного Писания, в особенности в стиле их изложения и языка, что, несомненно, говорит об индивидуальных литературных способностях их авторов. Каждая книга Библии являлась на свет в результате особых обстоятельств в жизни Божьего народа и особого Божьего откровения ее авторам. Бог готовил каждого из них особо и открывал им свою волю уникальным образом. Поэтому богодухновение – это особое водительство Духа Святого, гарантирующее истинность, достаточность и надежность передачи божественного откровения. Таким образом, то, что утверждает Библия о себе самой, о человеке, о Боге, о жизни, о смерти, о правде, об истории и науке – все является истинным и достойным внимания. Вера в богодухновенность Писания ограждает человека от сомнений и заблуждений современной постмодернистской философии. Какими методами пользуется враг душ человеческих, чтобы эту веру разрушить? Во-первых, это придание Священному Писанию статуса простой религиозной книги, одной из многих. В наши дни все чаще утверждается, что книга Библия ничем не отличается от любых других религиозных книг, таких как Коран, Бхагавадгита и Дао-де-Цзин. Таким образом, у Священного Писания отбирается статус уникальности и божественного происхождения. Часто Библию представляют обычной книгой по древнему фольклору, не имеющей ничего общего с каким-либо Божьим откровением. Неудивительно, что на Библию больше не смотрят с почтением и не признают ее за божественный авторитет. Некоторые даже считают, что Библия заимствовала большинство своих истин из других религий. Например, повествование о потопе тоже можно найти в вавилонских эпос Гильгамеша и Энома Элиш, а библейский Моисей является двойником сирийского Мизиса. Такая риторика, безусловно, улавливает не только сердца неверующих людей, но и неутвержденных христиан. Во-вторых, постмодернистское и релятивистское мировоззрение современного общества пытаются отобрать у Библии право на абсолютную истину и авторитет. Постмодернизм отвергает любую объективную или абсолютную истину, особенно в вопросах духовности и религии. В светских университетах молодых людей учат, что истина всегда субъективна. Если ты в это веришь, это твое дело. Просто никто никого не должен убеждать в своей правде. Никто не может утверждать, что его вера или религия истинна. Подобные постмодернистские взгляды сбивают с толку и смешивают личное индивидуальное мнение отдельного человека с объективной и абсолютной истиной. Подобные взгляды посягают на авторитет Священного Писания. Согласно такому подходу, Библия больше не является абсолютной истиной и не имеет авторитета, который должен формировать мышление современного общества. В-третьих, набирающее с каждым днем обороты движение агностицизма старается вдохнуть в неутвержденные сердца дух сомнения и скептицизма касательно историчности и актуальности Священного Писания. Сегодня очень много людей высказывает сомнения по поводу достоверности исторических событий и повествований, описанных в Библии. Многие христиане в США испытали кораблекрушение в вере после прочтения книг таких авторов, как Джон Доминик Кроссон, Маркус Борг и Барт Эрман. Эти либеральные богословы вложили во многие сердца дух сомнений и противоречий, несмотря на достижения современной библейской археологии, подтверждающей историчность библейского повествования. Безусловно, современное общество скорее склонно принимать необоснованные заявления агностиков, нежели верить археологическим открытиям. Как различить среди огромного разнообразия проповедников в интернете, кого можно слушать, а кого нет? Не всем, кто появляется на кафедре с Библией, можно доверять. Церковь Иисуса Христа стоит сегодня перед похожей проблемой, с которой некогда столкнулось раннее христианство. Раннее христианство боролось не только с учением философских школ, которые проповедовали свой взгляд на реальность, но и с внутренними ересями и заблуждениями. Ранняя церковь достойно вышла из этой борьбы победителем, так как выработала определенные критерии определения истинности проповедующих. Истинными проповедниками Слова Божьего были те, кто признавал богодухновенность Писания, кто исповедовал абсолютную божественность и человечность Иисуса Христа и верил в Троицу. Истинным проповедником Священного Писания был тот, кто проповедовал Евангелие Креста, покаяние и исповедание грехов. Выражением этой верификации истинности проповеди Священного Писания стали первые пять способов ранней церкви и символы веры, которые в раннем христианстве назывались правилом веры. Сегодня мы можем воспользоваться их опытом и применять эту верификацию и в отношении современных проповедников. Если проповедник не выражает особого почтения к Священному Писанию, манипулирует аудиторией, его слушать не стоит. Если проповедник искажает Слово Божье ради поднятия своего авторитета и значимости, он опасен. Такой проповедник идет по пути популизма, а не проповедует чистое Евангелие Иисуса Христа. Тот, кто использует кафедру для очарования и обольщения людей, вводя их в заблуждение проповедью дешевого Евангелия, наносит общине непоправимый урон. Поэтому церковь должна подвергать любую проповедь и богословскую идею верификации на основании Священного Писания. К этому подходу призывал апостол Иоанн. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1 Иоанна, глава 4, стих 1. Апостол Павел призывал стоять на страже собственного сердца и исследовать собственные мысли. «Испытывайте самих себя, верили ли вы». 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Почтение к Слову Божьему, отсутствие манипуляции и искажения Писания человеческой философией и идеями постмодернизма может сегодня служить одним из критериев истинности того или иного проповедника. Что делать, если в вашу церковь проникло либеральное богословие? Во-первых, победить либеральное богословие можно только проповедью чистого и неповрежденного Евангелия. Либеральное богословие уже давно проникает не только в наши церкви. Оно пытается завоевать кафедры всех богословских семинарий и университетов, чтобы доминировать и формировать новое христианское мировоззрение. Подобная ситуация наблюдалась и в ранней церкви. Только тогда церковь столкнулась с атакой греческих философских школ, стоицизма, эпикурейства и гностицизма. Церковь отразила все эти нападки благодаря проповеди чистого и неповрежденного Евангелия. Священное Писание имеет силу и авторитет, чтобы завоевывать умы и сердца людей. Во-вторых, победить либеральное богословие можно через искусство убеждения и публичный диалог. Хороший труд об искусстве убеждения написал христианский автор Ос Гиннес. Его книга призывает христиан не забывать о важности защиты истины с помощью здравого смысла, аргументации, доказательств и опровержений. Именно так проповедовал Евангелие апостол Павел, находясь в Эфесе во время своего третьего миссионерского путешествия. Лука говорит, что Павел безбоязненно проповедовал. Деяния, глава 19, стих 8. В оригинальном греческом тексте здесь используется слово «парасея сиазумай». Этот глагол происходит от слова «парасея», что означает «смело, энергично, уверенно, открыто, бесстрашно». Также Лука описывает проповедь Павла следующими словами: «беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Слово «диалегумай», которое в синодальном переводе переведено как «беседовать», на самом деле означает «диспут» или «рациональный дискурс», от позднелатинского «дискурсус» – «рассуждение», «довод». В русском языке мы используем слово «диалог». Таким образом, Павел проповедовал о Христе убедительно и рационально. Он обращал людей к Богу посредством рационального убеждения, приводя аргументы в защиту Евангелия и опровергая ложные представления о Христе. Убеждение является одним из самых эффективных методов борьбы с ересями и заблуждениями. Ни гонение, ни инквизиция этого сделать не смогут. Если церковь хочет победить в борьбе с либеральным богословием, ей необходимо научиться искусству убеждения. Мы можем продолжать эту прекрасную традицию апостола язычников и использовать рациональное убеждение в диспутах с представителями либерального богословия. Церковь будет иметь возможность расти в процессе осмысления либеральных заблуждений и укрепляться в вере в актуальность и достаточность Священного Писания. Апостол Павел когда-то призывал христиан в Коринфе стоять твердо на фундаменте богодухновенного Священного Писания и разрушать все заблуждения и ереси. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». 2 Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Этот призыв остается актуальным и в наши неспокойные дни. Автор Павел Несмеянов.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: В какой книге Библии содержится самое раннее пророчество об Иисусе Христе?
4: В книге «Бытие».
3: Кто в Библии первый назван пророком?
4: Авраам.
3: Кого критиковал пророк Самуил словами: «послушание лучше жертвы»?
4: Царя Саула.
3: В какой из пророческих книг содержится наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе?
4: Книги пророка Исаии.
3: Кто из ветхозаветных пророков предвещает излияние Духа Святого?
4: Иоиль.
3: В какой местности Иисус начал свое служение?
4: В Галилее.
3: В каком городе Иисуса хотели убить после его проповеди в синагоге?
4: В Назарете.
3: О ком молился Иисус, говоря: освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина.
4: О своих учениках.
3: Сколько книг Нового Завета являются посланиями?
4: Двадцать один.
3: Как звали прокон?

0: напечатанного в подпольной типографии «Евангелие от Иоанна». Я даже помню этот запах свежей типографской краски. Получить Новый Завет было пределом моих мечтаний. Иметь его в армии запрещалось, но это была уже другая проблема. Главное было его получить. И я его получил. От моей младшей сестренки Фриды пришла бандероль, в которой были чистые конверты. Я писал до десятка писем в день, поэтому никого не удивило, что я получил бандероль с конвертами. Пачка целых конвертов сверху и пачка снизу, а в середине – Новый Завет, спрятанный в вырезе конвертов в углублении. У меня от волнения перехватило дух. Маленькая черная книжица, издание христианских церквей и церквей Христовых Канады и США, Торонто, 1964 год. Мелис, мой друг-эстонец, подарил мне кожаный футляр. Я пришил внутри робы специальный карман, куда Новый Завет помещался так, что его не было видно стороннему взгляду. Каждое утро я должен был убирать в кабинете начальника штаба. Кабинет чистый. Мне нужно было только вытряхнуть пепельницу, протереть пол и смахнуть пыль. И у меня почти полчаса времени оставалось для чтения. Я опускался на колени и читал. Часто во время чтения в мою душу вливался небесный свет. Это было непередаваемое ощущение. Думаю, это было нечто вроде непосредственного откровения Бога через Его Слово. Я выходил из кабинета, исполненный такой силой и радости, что меня просто распирало. Потом, после армии, я все еще иногда переживал это чувство, но через время это прекратилось. Мне кажется, я просто повзрослел. И если случалось, что меня вызывали на беседу, то на каждый вопрос Господь давал мне ответ из своего слова. Это было так прекрасно. Офицеры меня очень зауважали. Ведь ко мне с целью перевоспитания прилетали специалисты из Москвы и Риги и ничего не могли со мной поделать. Они не знали тайны моей силы. Однажды ночью ко мне на кровать присел старшина сверхсрочной службы Николай Шевчук и, тряся меня за плечо, разбудил. Шепотом говорит: «Цорн, дай мне почитать Новый Завет. Я знаю, что он у тебя есть». «У меня нет Нового Завета», — говорю. «Он не мне принадлежит, а моей сестре. Она его мне прислала на время службы. Дай, прошу тебя. Клянусь, я его тебе верну». «Хорошо, возьмите». Я наклонился и вынул Новый Завет из тайника, который был устроен в тумбочке. Через несколько дней старшина Шевчук, которому из-за его строгости и придирчивости дали кличку «Дракон», вернул мне Новый Завет. Я знаю, что он читал его ночами, когда был в ссоре с женой и приходил ночевать в свою коптерку в казарме. Там же он слушал христианские радиопередачи, когда у меня отобрали радиоприемник. Как бы я сегодня хотел найти Шевчука и поговорить с ним. После армии я вернул этот Новый Завет сестре. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Жалею. За годы, прошедшие после армии, у меня было уже несколько Библий. Одну я оставил в автобусе, две другие пришли в негодность, стали распадаться. Теперь у меня прекрасная Библия нашего собственного издания, с золотым обрезом, в кожаном переплете, с замочком. Юбилейное издание к 2000-летию Рождества Христова. Я ее очень люблю. Но до сих пор на моем рабочем столе лежит Новый Завет издания христианских церквей и церквей Христовых. Маленькая черная книжечка, набранная академическим шрифтом. Точь в точь, как та, что была у меня в армии. Я иногда беру ее в руки, как самую большую драгоценность. Через эту книгу Бог так часто касался моего сердца. Вальдемар Цорн.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: В вагоне. Дело было в Польше. Еду я на поезде из Хельма в Варшаву. В вагон входит молодой человек и садится рядом со мной. Я достаю из портфеля журнал «Евангельская вера» и читаю. Мой сосед косится на обложку журнала и вдруг заговаривает со мной. «Что это у вас? Позвольте посмотреть». Я протягиваю ему журнал. «Евангельская вера», — читает он громко, с нескрываемой усмешкой. «В 20 веке такая литература. Неужели вы верите во все это? Верите в Библию?»

0: Ведь она полна противоречий и суеверий. Скажите, говорю я ему в ответ, а вы сами читали когда-нибудь Библию? Как же, конечно, читал, от корки до корки. Я всю ее на вылет знаю, ответил он с большим апломбом. На вылет? Повторяю я его же слова. Вы знаете Библию от начала до конца? В таком случае, позвольте задать вам один вопрос. Его самоуверенный и наигранный тон побудил во мне, бывшем учителе, желание вернуть ученика, приличествующей ему скромности и серьезности. Соседи слушали нашу беседу молча и с большим вниманием. «Вопрос такой», — продолжал я. «Вы говорите, что Библия полна противоречий и уверены, что составляющие ее книги не заслуживают доверия, так? Ну а что вы скажете о книге Иоакима?» Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал. «Книга Иоакима? Ну да, это еще сравнительно ничего. Но по сути, если разобраться как следует, то и она, как и вся Библия, полна неправды, небылиц и суеверий. Так послушайте же, молодой человек, книги Иоакима в Библии нет вовсе. Вот видите, вы сказали, что знаете Библию на вылет, а оказывается, вам неизвестны даже названия входящих в нее книг. Ай-яй-яй!» Соседи разразились смехом. Мой собеседник не знал, куда деваться. То краснел, то бледнел. Было жаль его. Я похлопал его по плечу и сказал. «Так-то, мой друг, будьте осторожны насчет Библии. Во всяком случае, прежде чем судить о ней, прочитайте ее внимательно». Мы с ним беседовали еще некоторое время. К его чести, надо сказать, тон его речи стал совсем иным, скромным и дружеским. Данный пример отражает великое духовное невежество и беззастенчивость хулителей Слова Божьего. Мы нередко встречаем то же самое среди мудрых и разумных века сего, читающих лекции и пишущих книги о Библии, облекающих свое отрицание в более тонкую, научную и литературную форму. Вся эта критика, как и описанный выше случай, подтверждает слова Иисуса Христа. «Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей». Автор – профессор Владимир Марцинковский.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. а о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Евангелие от Марка, глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих, и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие.
Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте.

Евангелие от Марка, глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается».

Царствии Божием. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня.
первосвященник

Иудеи же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 24. Прошло некоторое время, прежде чем Эрик смог вновь обрести свою обычную жизнерадостность. Постоянное обучение было, пожалуй, самым действенным средством для ее восстановления. Он не только жаром предавался своим занятиям, напрягая все силы своих умственных способностей, чтобы справиться с трудностями обучения, но даже в часы досуга он никогда не сидел сложа руки. Парнишка так хорошо использовал свое время, что однажды Карл с улыбкой заметил, что в его песочных часах насыпано золото. «Нам заповедано, чтобы свет наш так сиял перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Свет молодого лорда Фонтенера сиял ярко, просвещая некоторых и ободряя многих. Пока его маленькая школа не была закончена, он собирал бедных детей во флигеле замка и не только платил жалование школьному учителю, но и сам помогал в обучении. Он рассказывал детям об обязанностях паломника и любви к Спасителю с таким сердечным пылом, что родители говорили, что дети никогда не запоминали так много, как когда сам молодой лорд был их учителем. Эрика часто можно было видеть в скромной хижине вдовы, приносящем больным маленькие угощения со своего стола. Никто не знал, как часто он обходился без удовольствия для себя, чтобы помочь тем, кто нуждался в его помощи. Как невелико было его жалование, милостыня так истощила его, что он его даже не чувствовал. Лорд Фонтенер едва ли покупал что-нибудь для собственного удовольствия. Его привычкой, привилегией и радостью было класть свои сокровища к ногам своего Господа. Несмотря на то, что он обладал большим богатством, пилигрим с легкостью продолжал идти вперед. Заботясь о нуждах бедных, Эрик не пренебрегал своими домашними обязанностями. Привязанность между ним и его братом была источником счастья для обоих и крепла с каждым днем. Эрик иногда надеялся, что со временем он сможет оказать влияние даже на легкомысленный ум Клементины. Сама того не сознавая, она была менее склонна произносить глупые или злые слова в присутствии своего кузена. Его спокойный взгляд сдерживал ее больше, чем серьезный упрек от других. В то время, когда она не могла читать, Эрик, несмотря на свою занятость, всегда находил время почитать ей. Иногда она выбирала книгу, но чаще он. Эрик постепенно заставлял бесхарактерную, мирскую девушку проявлять некоторый интерес к своему любимому пилигриму. Можно себе представить, что Эрик стал очень любим в замке. Дядя называл его энтузиастом, а миссис Хоуп жаловалась, что он уж чересчур миссионер. Но то, что она высмеяла бы в любом другом человеке, лорду она снисходительно прощала. Из всех, кто жил в поместье Фонтенер, было только одно существо, которое питало неприязнь к молодому лорду, и это был завистливый, наглый Джек Беззаконы, которого не смягчали ни оказанное ему благо, ни доброта. Нельзя не упомянуть о приезде мистера Слига, нового учителя, который приехал в Фонтенер дней через 10 после отъезда мистера Эверда. Редко, когда новый наставник знакомился со своими учениками в более неблагоприятных условиях в отношении их чувств. «Я уверен, что он мне не понравится», — сказал Карл брату вечером, накануне появления мистера Слига. «Мне будет казаться, что он захватил место моего друга». «Признаюсь, я испытываю предубеждение против любого наставника, рекомендованного леди Фицуогрэм. Но такое предупреждение не может быть добрым или справедливым. Он никогда не учил ее семье, следовательно, не имеет никакого отношения ни к одному из пороков ее сыновей. Мы должны встретиться с мистером Слига, открыто и непредвзято. Мистер Эверт посоветовал бы нам обращаться с нашим новым наставником так, как мы хотели бы, чтобы обращались на его месте с нами». Мистер Слига оказался совсем не таким, каким представляли его ученики. Вместо гордого, самоуверенного учителя, носящего на себе печать человека, знакомого с напыщенными сынками знати, приверженца мира и его моды, они видели кроткого, изящного маленького человека с манерами быстрыми, но кроткими, который говорил тихим, мягким голосом, с почти робким видом, как будто боялся обидеть. К такому человеку невозможно было быть недобрым. Братья сделали все, что было в их силах, чтобы помочь ему освободиться, и были польщены благодарным, почтительным обращением. Мистер Слига они нашли не только умного наставника, но и очень приятного собеседника. Он был готов ко всему, к работе и к игре, мог делать все, что угодно, от рисования для Карла до помощи в строительстве школы. Он с удовольствием входил в каждый проект, особенно в те, которые были благотворительными, слушал об их переживаниях с одобрительной улыбкой и радовался, помогая продвигать каждое хорошее дело. С таким спутником, с такими занятиями и такими ободрениями разве наш пилигрим не был почти у врат рая? Если бы Эрик был ангелом, свободным от человеческой слабости, возможно, так бы оно и было. Никогда он не шел вперед более твердым шагом, никогда еще не был таким благословением для других и не держал свои уста более чистыми. Он был очень внимателен к каждому действию, и все же он был в большей опасности упасть, чем проходя через ярмарку тщеславия. Для такого человека, как он, общество светского компаньона могло быть менее опасным, чем общество мистера Слига. Но почему же? Его наставник никогда не учил его злу, никогда не подавал дурного примера. Но в его восхищенном взгляде, во внимании, с которым он слушал, в сердечности, с которой он одобрял, была безмолвная лесть. При всей его быстроте восприятия ему, казалось, не хватало одного — способности обнаружить недостатки в своем ученике. Эрик не обращал внимания на лесть мира. Он приписывал ее своему титулу. В похвалах Карла не было ничего опасного, то была братская любовь. Но для него было чем-то новым, когда восхищались теми самыми качествами, за которые несколько месяцев назад он подвергался гонениям. Было приятно, когда на него смотрели так много людей и считали образом христианского милосердия. Мы можем удивляться, что после его последнего печального падения в сердце Эрика могла появиться духовная гордость. Но наш враг всегда бителен и коварен, а человеческая природа немощна. Мы неохотно останавливаемся на том, что причиняет нам боль, и часто, слишком часто, наши собственные сердца обманываются льстивыми похвалами. Эрик нередко замечал, что мирские люди постоянно заняты возведением пьедесталов, на которых можно себя возвысить. Он видел, как честолюбивые строили свои пьедесталы из народных аплодисментов. Таковы были строения мистера Хоупа, но они рассыпались в прах. Гордые женщины возвышались благодаря моде, тщеславные красавицы — благодаря восхищению общества. Хотя Эрик мог наблюдать недостатки других, он был более поражен и встревожен. Если бы знал, что теперь сам воздвигает такой же пьедестал. Его молитвы, милостыни и добрые дела превратились в камень преткновения на его пути. Все, что возвышает нас, становится между нами и Спасителем. Мы никогда не будем в безопасности, пока наша гордость не будет повержена перед ним в прах. Я хотел бы обратить особое внимание моего читателя на этот последний самый тонкий прием сатаны, чтобы удержать пилигрима от небес. Как Бог извлекает добро из зла, так и сатана извлекает зло из добра, иногда заставляет нас считать себя более близкими к небесному граду, когда мы на самом деле удаляемся от него. Самые опытные пилигримы могут попасть в эту ловушку. Самые ревностные, самые преданные христиане находятся от нее в наибольшей опасности. Когда зеркало сияет ярко, мы забываем, что оно само по себе лишь стекло, отражающее сияние с небес. На кустах уже начали появляться нежные листья, а темные ветви деревьев были усыпаны светло-зелеными бутонами, предвещавшими приближение весны. Крокус поднял от земли свою золотую чашу, и капелька растаявшего снега задрожала на его тонком стебле. В тот день, когда Эрику исполнилось 13 лет, должно состояться открытие его школы. По этому случаю было приглашено несколько друзей, среди которых были мистер Сирл, его дочь и сын из колледжа. Эрик часто выражал свое желание пригласить их и, наконец, преодолел возражение тети. В честь этого события должен был состояться концерт. Ранним солнечным утром дети отправились собирать цветы, чтобы украсить школьную комнату. Настроение молодого лорда Фонтонера было прекрасным. Так много было поводов порадовать и поднять его настроение. Никогда еще он так не восхищался своим прекрасным домом и не радовался возможности творить добро. Мистер Слига в честь этого дня написал оду, в которой лесть была так тонко смешана с правдой, что она не могла не восхищать и не радовать. Один за другим собирались компания, каждый с добрым пожеланием или приятным комплиментом. Эрик, конечно, был героем дня, и когда все в школе было готово, вереница леди, одетых в шелка и бархат, перья и кружева, двинулась к маленькому зданию. Школьники в чистой одежде с букетами в полевых цветах в руках выстроились по обеим сторонам дорожки. Их румяные личики сияли от удовольствия при мысли о предстоящем пиршестве. Лорд Фонтенер в сопровождении своих гостей проходил между рядами учеников. Его наполняло естественное чувство удовольствия, возможно, не совсем без примеси гордости. Подойдя к двери, он оттолкнул ее и распахнул настежь. Через несколько минут классная комната была заполнена. Школьники под руководством мистера Слига со вкусом украсили ее. И Карл повесил над входом два голубых знамени. Здесь были тщательно подобраны книги для школьных занятий, повсюду висели картины большого масштаба. Но все взоры, собравшиеся, были устремлены на большую черную доску, висевшую над камином. Она предназначалась для занятий по арифметике, так как на ней мелом можно было написать суммы или цифры такого размера, чтобы их видели все школьники. Но теперь внимание всех присутствующих привлекли не сумма и не схема, а грубый рисунок, явно написанный мелом неумелой рукой. На рисунке было изображение мальчика, сидящего верхом на стене с гигантским персиком в руке. Так как рисунок мог быть понятен не всем, то под ним было написано круглым школьным почерком, который можно было прочесть с самого дальнего конца комнаты. «Благочестивый лорд Фонтенер грабит фермера Джойса». Эрик был застигнут врасплох. Сбитый с толку, оскорбленный и разоблаченный в самый час своего триумфа, ему не нужно было видеть наглую физиономию Джека, стоящего в дверях, чтобы понять, кто это сделал. За несколько месяцев до этого он сбил бы обидчика с ног. Но теперь же чувство христианина, может быть, и достоинство благородного человека не позволили ему так яростно выказывать свой гнев. Он сжал руку в кулак, и с выражением ярости, в сверкающих глазах, которого никто, кроме самого преступника, никогда прежде не видел на его лице, Эрик воскликнул яростным голосом. «Наглый лжец! Это твоя работа!» Последовало краткое замешательство. Мистер Слига подскочил к доске, и через несколько мгновений все следы рисунка исчезли, но впечатление, которое он произвел на зрителей, было не так легко стереть. «Вот что значит приютить волчонка!» — воскликнула миссис Хоуп. «Какая необычайная дерзость!» — сказал баронет, на руку которого она опиралась. «Конечно», — добавил он, понизив голос, — «такая история не имеет под собой никаких оснований». Одни рекомендовали обидчику суровую порку, другие предлагали немедленно его выгнать. Эрик чувствовал, что вся эта тема невыносимо болезненна. Несмотря на то, что он злился на Джека, он еще больше злился на себя за то, что не сдержался. Карл с живым выражением нежности прочел в его взгляде отчаяние и, вскочив на стол, чтобы подняться над толпой, начал импровизированный опрос детей. Он проводил его с таким воодушевлением и весельем, что совершенно изменил ход общего настроения. Неприятная тема была оставлена и, по-видимому, забыта. Присутствующие должным образом восхищались успехами детей и аплодировали им. Но каждое слово похвалы и комплимента теперь пролетало мимо ушей Фонтенера. Лекарство было горьким, но это было именно то, что ему требовалось. Внезапно пелена спала с его глаз, он был сброшен со своего пьедестала гордости. Ему напомнили, кем он был, что сделал, и показали, кем он все еще остается. Слабый, немощный прах, подверженный страсти и греху, не имеющий ничего, чем мог бы похвалиться. «Я не только разозлился, — думал Эрик, — но и был нечестным. Я дал понять всем, кто меня слушал, что отрицаю то, в чем меня обвиняли. Того, кто сказал неприятную правду, я в своей страсти называл лжецом. О, как сильно я в последнее время обманывал себя, полагая, что мое поведение прилежнее, чем поведение других. Остается сделать только одно. Я могу все поправить и сделаю это, чего бы оно ни стоило моим чувствам и как бы ни ранило мою гордость». Показывая своим гостям замок и окрестности, лорд Фонтенер был удивительно молчалив и рассеян. Карл удивлялся про себя, что дерзость мальчишки могла так подействовать на его брата, но не догадывался, какие глубокие чувства шевелились в душе пилигрима. Наконец Эрик, словно отвечая на какой-то вопрос Клементины, чей голос дошел до его слуха, но смысл которого он не уловил, предложил всем пойти посмотреть на детей, пирующих на лужайке. «Я думала, что с нас довольны этих детей», — сказала Клементина с жеманством. «Я не могу представить себе удовольствие наблюдать, как они едят, и наше присутствие может только смутить их». Однако вся компания двинулась к лужайке, где, по желанию Эрика, был накрыт длинный стол, обильно накрытый для приятного угощения. Когда гости приблизились, послышались звуки, неподходящие для сцены веселья. Школьный учитель, сидевший во главе стола, гневным и возмущенным голосом запрещал Джеку присутствовать после того, как он открыто оскорбил хозяина пиршества. Общее настроение детей было таким же. Некоторые громко кричали: «Позор, позор, прогоните его!» Но беззаконный, с наглой самоуверенностью, казалось, бросал им всем вызов. При появлении Фонтанера и леди наступила внезапная тишина, и все присутствующие на перу повернулись к нему, чтобы решить спорный вопрос. Очень бледный Эрик решительно встал во главе стола, ибо то, что он решил сделать, было противно человеческой природе. Мало кто из нас осмеливался, чтобы растоптать гордыню и смириться перед всем миром. «Пусть он сядет», — сказал Эрик учителю. Дети молча подвинулись, уступая место. «Джек беззаконный», — продолжал лорд, повернувшись к мальчику и отчетливо произнося каждое слово, не в силах поднять глаза. «Я сожалею, что несправедливо назвал тебя лжецом, и беру свои слова обратно перед всеми, кто слышал». Невозможно описать изумление собравшихся, когда они услышали это извинение от молодого лорда. «Храбрый мальчик, молодец! Это солдат, который не дрогнет!» — пробормотал мистер Сирл с сердечным одобрением. «Он, должно быть, совсем обезумел!» — воскликнула мисс Хоуп. «Раз так выставляет себя перед компанией! Признать такой факт? Да я скорее умру, чем так опозорюсь перед всем миром!» Леди, как бы она ни была опытна в житейских делах, в духовных вещах была более невежественна, чем ребенок. Иначе она знала бы, что позор заключается не в откровенном признании проступка, а в совершении его. Глава 25. Неприятное происшествие, описанное в предыдущей главе, было для Эрика одним из самых полезных уроков его жизни, и молодой лорд осознавал это. Он признавал любящую заботу своего небесного отца, открыто показавшего ему его гордыню. Теперь он хорошо знал о скрытых опасностях, сопутствовавших его положению, и о том, насколько они были увеличены льстивой снисходительностью его наставника. На следующий день он почти без сожаления услышал, что, вступив в какую-то собственность по смерти родственника, мистер Слига собирается подать в отставку. О, как охотно принял бы Фонтанер своего первого друга, чья любовь была слишком искренней для лести. Это, однако, было выше его надежд, и мальчики старались довольствоваться мыслью, что скоро они увидят своего бывшего учителя. Встретившись с Эриком в замке, мистер Сирл сказал ему, что ожидает мистера Эверда с визитом. Молодой лорд знал, что священник не приедет в Фонтанер, так как такой шаг может быть неприятен его дяде. Однако он решил сам отправиться в Сильвермир, как только узнать, что его друг там. Однажды, прекрасным ясным весенним утром, Эрик неторопливо направился к дому мистера Сирла. Пейзаж, лежавший перед ним, был так прекрасен, что это место часто посещали чужестранцы, приезжавшие за много миль, чтобы посмотреть на него. Маленькое озеро, такое маленькое, что его можно было бы назвать прудом, лежало в высоких скалах, которые нависали над ним, словно для того, чтобы посмотреть на свое грубое отражение в зеркале. Из этого прекрасного маленького озерка воды, спавшего в их темной тени, вытекал быстрый ручей. Устремляясь вперед, как бы устав от своего вынужденного бездействия, ручей пробирался через щели в скалах. Затем, разбрасывая множество брызг, ручей устремлялся через низкие скалы более широкое озеро в долине. Через этот ручей был перекинут деревянный мост, немного выше каскада. На этом мосту Эрик часто с удовольствием останавливался. По правую руку он мог видеть тихое верхнее озеро, тщательно защищенное от ветра высокими скалами, возвышавшимися вокруг него. По левую сторону от него была более широкая полоса, расстилавшаяся далеко внизу, чтобы принять ручеек, который протекал у него под ногами. Это было прекрасное место и любимое пристанище того, кто любил смотреть сквозь природу на ее Творца. Эрик думал о потоке человеческой жизни, наблюдая, как вода вырывается из уединенного тенистого пруда и бежит по узкой темной расщелине. Выскочив на солнечный свет, она внезапно бросается вниз, смешиваясь и теряясь в более ярких водах, сверкающих под солнцем. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Эрик в последний раз бывал здесь. Сегодня утром он почувствовал, что ему хочется сходить туда. Он боялся, что его постоянные занятия, учеба, даже благотворительность слишком увлекли его в последнее время. Парнишка стал пренебрегать тихим общением с Богом и собственным сердцем, которое должно было быть привилегией и радостью пилигрима. Эрик даже не предложил Карлу сопровождать его. Мирные размышления на самые высокие темы, которые могут занять ум, лучше всего происходят в одиночестве и уединении. Эрик был безмятежен и глубоко счастлив. То, что он узнал о своей немощи, скорее смирило его, чем удручило. Если теперь он меньше верил в себя, то больше, чем когда-либо, верил в своего Спасителя. Сладостная уверенность наполняла его при мысли, что он надеется не на плоть. Тот, кто возлюбил его, будет любить до конца. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. С чистыми и счастливыми мыслями Фонтенер побрел к мостику. Еще до того, как он ступил на него, ему показалось, что мост выглядит ветхим и поврежденным непогодой. Он наклонился, чтобы рассмотреть прогнившую древесину, между щелями которой виднелся темный и быстрый ручей. Краткий осмотр укрепил его подозрение, что мост находится в опасном состоянии. «Я не стану рисковать идти по нему», — сказал себе Эрик, «хотя это самый близкий путь к Сильвермир. Нужно сказать мистеру Сирлу, чтобы его починили. Я думаю, что эта территория принадлежит ему. Из-за долгой зимы древесина начала гнить, хотя с небольшого расстояния она выглядит такой же безопасной и красивой, как всегда. Возлагать надежды на наши дела, какими бы прекрасными они ни казались в глазах людей, было бы все равно, что доверить свою безопасность этому хрупкому дереву. Было бы печально узнать об опасности только тогда, когда мы упадем. Прежде чем покинуть это место, Эрик захотел взобраться на вершину самой высокой скалы, возвышавшейся над водопадом. Оттуда открывался прекрасный вид на Сильвермир. Возможно, он даже увидит вдали мистера Эверда. Тропинка, ведущая к вершине, была очень узкой и извилистой, заросшей густыми зарослями, но перспектива, открывавшаяся с вершины, с лихвой окупала все трудности подъема. Кругом расстилалась прекрасная местность. На каймленных живой изгородью полях изумрудного бархата, усыпанных лютиками и маргаритками, пасся скот. Дальше простирались леса, одетые в легкие весенние одежды, откуда мелодично и мягко доносился голос кукушки. На севере виднелись голубые холмы и красивые деревушки. Фермерские домики, утопающие в деревьях, и маленький церковный шпиль, обращенный к небу, придавали пейзажу ощущение жизни. Эрик смотрел вниз со своего высокого утеса, почти до самой вершины, покрытого кустарником и дикими ползучими растениями. Открывающаяся внизу картина была прекрасна. Вдали замок Фонтенер казался таким маленьким, что его почти не было видно из-за лачуги, стоявшей на холме между ними. Знамя на древке казалось всего лишь голубым пятнышком, которое едва можно было различить. «Вот так же», — думал его обладатель, — «с высот небес мы можем смотреть вниз на то, что больше всего ценим внизу. Как ничтожны тогда будут наши почести! Каким мелким то, что мы здесь больше всего ценили!» Он смотрел вниз на церковный двор, находившийся недалеко от скал, и думал о том, как великолепно будет выглядеть это тихое зеленое место, когда семена, посеянные там в тлении, прорастут в жизнь, и Господь придет собирать урожай своих искупленных. Вскоре Эрик увидел, что кто-то приближался к мосту. Он был высоко, но не настолько, чтобы не узнать лицо и фигуру Джека Беззаконного. Потребуется некоторое время, чтобы добраться на него, спустившись по тропинке. Эрик избрал более короткий способ предупредить его об опасности. Перегнувшись через скалу, он несколько раз громко прокричал: «Не пытайся пройти по мосту, это опасно!» Джек не мог не слышать его голос и поднял глаза. Единственным его ответом была дерзкая улыбка. Эрик и раньше предупреждал его об опасностях иного рода, но он пренебрегал его предостережением, пренебрег им и теперь. словно желая показать, что презирает всякую осторожность, которую ему внушает ненавистный человек, а может быть, его глупая мальчишеская дерзость. Он ступил ногой на гнилую доску и в следующее мгновение полетел в воду. Эрик услышал пронзительный крик и звук падения. Он знал, что несчастный не умеет плавать, и что через несколько мгновений он полетит через водопад и разобьется вдребезги о камни внизу. Эрик ни на мгновение не задумался о том, как мала была возможность спасти его и как велика вероятность в этой попытке потерять свою собственную жизнь. Он не вспоминал о том, что несчастный беззаконный был тем, кто наносил ему оскорбления и ненавидел его. Парнишка видел только, что перед ним гибнет человек, находящийся на грани смерти, совершенно неподготовленный. Если он будет спускаться по тропинке, то помощь придет слишком поздно. Эрик выбрал более короткий и опасный путь. Спрыгнув с края утеса, он бросился вниз по кустам, росшим на скале, цепляясь, прыгая, карабкаясь и падая. Эрик спустился с высоты так, как никогда еще не спускался. Дважды в своем отчаянном спуске он скользил по скале. Острая боль пронзила его тело, но остановиться теперь уже было невозможно. Он бросился в воду почти в самом начале водопада, как раз в тот момент, когда течение несло Джека через край. Левая рука Эрика сжимала ветку ивы, которую он поймал, когда попал в ручей. Правая, поспешно протянутая, схватила тонущего мальчика за волосы и удержала его от рокового края. Но это страшное усилие не могло длиться долго, хотя от этого усилия зависела жизнь. Эрик чувствовал, что силы и сознание покидают его. Напряженные пальцы ослабят хватку, и они оба должны погибнуть. «Держись, держись!» — раздался громкий крик. Кто-то крепко схватил руку Фонтанора. В бесчувственном состоянии его вытащили на берег. Его мертвенно-бледная рука все еще бессознательно сжимала локоны мальчика, которого он спас. «Слава Богу! О, слава Богу!» — повторял мистер Эверт, укладывая мальчиков на траву. «Мокрых, мертвенно-бледных, бесчувственных, но все же живых». Он поспешил за помощью, которая оказалась недалеко. Эрика и Беззаконного перенесли в ближайший дом, где их всеми возможными способами приводили в чувство. За доктором поспешно послали гонца, но прежде чем он прибыл, оба мальчика уже достаточно оправились, чтобы их можно было перевести в замок. От несчастного случая беззаконный особенно не пострадал, он чувствовал только легкий озноб и усталость. Совсем иначе обстояло дело с его юным спасителем, который получил очень тяжелую травму –

«Об, вы не предвидите никакой опасности?» — добавил он, понизив тон. «Я ничего не буду говорить, пока не выслушаю мнение доктора Эшби. Я надеюсь, что причин для беспокойства нет». Но беспокойство врача противоречило его словам. Карл и мистер Эверт с тревогой ожидали приезда хирурга. Сколько людей испытали тот страшный период ожидания приезда врача, когда минуты, кажется, превращаются в часы, ведь речь идет о жизни близкого человека. Карл был в таком лихорадочном возбуждении, что мистер Хоуп решительно запретил ему входить в комнату, где лежал несчастный страдалец. Он первым услышал стук колес экипажа и был готов встретить на мосту хирурга, чьи уста сообщат о состоянии его брата. Доктор Эшби был плотным, лысым человеком с быстрым, проницательным взглядом и манерами, внушавшими доверие. Решительным, но не грубым. Карла невозможно было удержать, чтобы он не последовал за доктором в комнату Эрика. Там находились мистер Эверт и доктор Мэнсел, но миссис Хоуп удержала его. «Не ходи, Карл. Одного взгляда на твое взволнованное лицо достаточно, чтобы бить его на месте». Она вошла и осторожно прикрыла за собой дверь. Как долго, о, как долго длилось время! Совершенно иными чувствами стоял теперь Карл у дверей той самой комнаты, в которую он однажды вошел в день своего возвращения из Маршдейла, в отчаянии и негодовании. Тогда он ненавидел звуки шагов своего брата, двигавшегося по замку. Теперь его слух был болезненно напряжен, чтобы уловить звук голоса этого брата. Тогда он был склонен роптать о потере обширных земель, которыми он когда-то владел. Теперь, если бы они принадлежали ему, он отдал бы их все, чтобы Эрик снова был рядом с ним. Наконец дверь отворилась. Из нее вышли оба врача, а за ними миссис Хоуп. Карл умоляюще смотрел на них, не в состоянии озвучить свой вопрос. Но тетя приложила палец к губам. «Они будут совещаться в другой комнате», — прошептала она. «Жди здесь, и я перенесу тебе результат». Замиранием сердца Карл прислонился спиной к стене напротив двери комнаты Эрика. Он пытался молиться, но его ум едва мог сосредоточиться на молитве. Неизвестность, казалось, парализовала все его силы. Через несколько минут он снова услышал шорох платья своей тетки. Она подошла, положила руку ему на плечо и тихим голосом произнесла только одну фразу. «Карл, ты будешь лордом Фонтанер». Глава 26. «Можете говорить, если вам угодно, но я бы не стал этого делать», — сказал мистер Хоуп в разговоре с мистером Эвардом в гостиной. «Врачи не дают никакой надежды. Я думаю, что в таких случаях правильно и честно сказать умирающему о его состоянии. Ваши идеи отличаются от моих. Шок от того, что тебе сказали, что ты умираешь, достаточен, чтобы погасить последнюю искру жизни. Не для того, кто имеет веру, как у Эрика». «Значит, вы будете скрывать правду только от плохого человека?» «Я не стану скрывать ее ни от кого, и буду поступать с другими так, как хотел бы, чтобы поступали со мной. Жестоко скрывать от умирающих их состояние, позволить им предстать перед своим Создателем без предупреждения, возможно, неподготовленными. Что ж, тогда вы должны сами открыть Эрику правду. Я не берусь за это. Вы знаете его чувства лучше, я никогда не мог понять их вообще». Скорбно наклонившись, но все же достаточно владея собой, чтобы сохранять спокойствие и невозмутимость, мистер Эверт подошел к кровати Эрика. «Что сказали доктора?» — спросил Фонтанер. «Они сказали, что травмы, которые ты получил, очень серьезные. Я так и думал. У меня сильные боли. Вероятно, пройдет немало времени, прежде чем я окончательно приду в себя. Но видите ли», — добавил он со слабой улыбкой, «в данном случае из зла вышло добро. Я воспользовался привилегией болезни и тем, что вы спасли меня, и попросил моего дядю об одолжении, в котором он не мог мне отказать. Я уверен, что вы тоже не откажете, дорогой мистер Эверт. Вы снова будете учителем Фонтанере». Священник молча пожал протянутую ему лихорадочную руку. В эту минуту он не мог ответить. «Мы будем так счастливы, если только я поправлюсь. Вы не представляете, как мы скучали по вам. Вы ведь согласны, правда? Быть снова проводником пилигрима. Ты подошел к той части своего пути, мой любимый ученик, в которой только Бог может быть твоим проводником». Он чувствовал, что напряженные глаза Эрика устремлены на него, и не мог выдержать их вопрошающего взгляда. Прикрыв лицо ладонью, он продолжал.
Когда христианин прошел через землю сочетания,

0: Таня и приблизился к небесному городу, он увидел перед собой реку. «Река смерти», — пробормотал Эрик, и несколько мгновений в комнате воцарилась глубокая тишина. Нарушил ее голос страдальца. «Выходит, что нет никаких шансов на мое выздоровление». «Боюсь, что нет», — неуверенно ответил священник. «И как скоро, по мнению врачей, это наступит?» «Пройдет не так уж много дней», — едва слышно ответил мистер Эверт. Снова наступило долгое торжественное молчание. «Благодарю вас за то, что вы мне это сказали», — произнес наконец Эрик. «Я не думал, что так близок конец моего паломничества, что так близко к небу. Я часто думал», — тихо добавил он, — «как мне встретить этот час с радостью или в переживании и страхе? Сейчас я чувствую то и другое. Может быть, потому что я слаб и страдаю от сильных болей, но я верю моему Спасителю, как бы грешен я ни был, я знаю, что люблю его. Есть много людей, лежащих на смертном одре, которые едва ли могли бы дать основания для своей надежды. Их слабые умы едва способны понять самый простой текст. Для них было бы невозможно пересмотреть свою прошлую жизнь, но они все же могут спокойно ожидать при мысли: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Через время страдалец снова заговорил. «А где Карл? Почему его нет здесь? Все боятся, что его горе может взволновать тебя». «Бедный Карл», — произнес с нежностью Эрик. «Ему будет приятно вспоминать, что мы всегда любили друг друга. Но мне бы очень хотелось увидеть его. Мне так много нужно ему сказать, прежде чем мы расстанемся». «Я позову его», — сказал мистер Эверт, вставая. Карла он нашел плачущим в дверях. «Ради него, мой мальчик, ты должен взять себя в руки. Эрик просил позвать тебя». Карл провел по глазам тыльной стороной ладони и сделал над собой усилие, чтобы успокоиться. Судорожное подрагивание губ выдавало всю силу его чувств. Неслышными шагами он подошел к кровати. Брат встретил его слабой улыбкой. «Бог все делает хорошо, Карл», — прошептал он. «Я всегда считал, что ты лучше меня подходишь на роль лорда Фонтенера. Время, которое мы провели вместе, скоро покажется тебе странным сном. Но ты не забудешь меня, Карл. Мой дорогой брат, ты ведь не забудешь меня?» Карл закрыл лицо руками. «Ради меня ты окажешь милость другим? Бедная Мэгги, ты ведь не бросишь ее и не выгонишь Бена и Джека?» «Я не перенесу даже вида этого мальчишки», — взволнованно воскликнул Карл. «Он не дал тебе ничего, кроме мучений, и теперь погубил жизнь 10 миллионов раз дороже, чем его собственная. Возможно, он был спасен для лучших целей, и тогда моя жизнь будет хорошо вознаграждена». Мистер Эверт оставил братьев наедине и медленным печальным шагом направился по коридору, намереваясь посетить домик садовника, в который вернулся Джек. На лестнице он встретился с Клементиной. «О, мистер Эверт, неужели он действительно умирает?» — воскликнула юная леди с искренней печалью. «Такой молодой, и у него есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Даже подумать страшно. Знает ли он мнение доктора?» «Он все знает и совершенно спокоен. Какая удивительная сила воли!» «Господь его сила!» — ответил священник и пошел дальше. Прежде чем мистер Эверт добрался до домика садовника, ему пришлось ответить на множество тревожных вопросов различных жителей поместья о состоянии молодого лорда. Ему не терпелось узнать, как подействует на молодого беззаконного его собственное спасение и опасность, грозящая Эрику. Войдя в дом, он не увидел Джека и спросил жену садовника, где тот находится. «Он лежит на кровати, сэр», отвернувшись к стенке. Услышав, что молодой лорд при смерти, он ни разу не пошевелился, не произнес ни слова и ничего не ел. «Я не могу от него ничего добиться. Он лежит неподвижно, как камень. Не могу сказать, что он чувствует. У него такая странная угрюмая манера». Мистер Эверт сел рядом с мальчиком, который, казалось, не замечал его присутствия. «Надеюсь, ты страдаешь не от падения. Ты был чудесно спасен. Если бы не великодушное мужество лорда Фонтенера, ты бы сейчас стоял перед судом Божьим». Беззаконный не подавал никаких признаков, что слышит его. «Я только что покинул его комнату», — продолжал священник. «Он совершенно спокойно ожидает смерти, ибо его жизнь долгое время была лишь подготовкой к нему. Последние слова, которые я слышал от него, были о вас. Он просил брата позаботиться о вас». Беззаконный конвульсивно сжал подушку. «Он сказал, — добавил мистер Эверт, — что если ты был спасен для лучших целей, то его жизнь хорошо вознаграждена». Джек вдруг приподнялся на кровати, а затем с неистовой яростью снова бросился на нее. «Я этого не вынесу! — воскликнул он сдавленным голосом. — Если бы он возненавидел меня, оскорблял, топтал, что угодно, все было бы лучше, чем это. Да, под всей этой глубокой коркой эгоизма, злобы и гордыни, в глубине нераскаянного сердца таился источник чувств. Источник был достигнут, из него хлынул поток воды. Священник покинул хижину со слабой, но драгоценной надеждой, что его любимый ученик пострадал не напрасно. Глава 27. Конец путешествия. Было бы излишне и болезненно отмечать каждый шаг молодого пилигрима на последнем этапе его земного путешествия. Он не испытывал никаких душевных сомнений или уныния. Его ум был спокоен и безмятежен. Эрик так живо сознавал радость, которую испытывал, что телесная боль казалась почти забытой. Часто он казался погруженным в свои мысли, как будто его дух уже беседовал с кем-то невидимым, прежде чем покинуть хрупкое страдающее тело. «Карл», — сказал он однажды вечером своему брату, который сидел и смачивал его виски уксусом с водой. «Как ласково и нежно смотрит на меня теперь мама со своего портрета. Может быть, она ждет, чтобы встретить меня на том берегу, где больше нет ни разлуки, ни боли. Ты положишь меня в склеп рядом с ней?» Карл тяжело вздохнул. «Я думал об этом памятнике», — продолжал Эрик, — «так странно воздвигнутом для живого. Но надпись на нем никак меня не устраивала. Мгла земли запачкала снежинку». «Она еще более безупречна, чем прежде», — прошептал Карл. «Разве не написано, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю?» «Да», — пробормотал страдалец, — «Иисус может представить грешников безупречными перед лицом своего Отца. Он возлюбил нас и омыл своей драгоценной кровью. В этом вся моя надежда». После недолгого молчания он продолжил. «Карл, я устал. Я бы хотел еще раз услышать, как ты поешь. Мне кажется, что это успокоит мою тупую боль. Я не думаю, что смогу сейчас петь. Даже мой любимый гимн? Но если тебе трудно, то не надо». Но Карл все же запел. Голос его дрожал, и он сам себе казался странным. В тихую ночь, когда рядом никого не было, кроме одного страдальца на земле и счастливых ангелов наверху, он пел простой вечерний гимн. Глаза Эрика постепенно закрылись. Еще до окончания гимна он погрузился в глубокий сон. Карл дрожал, боясь, что этот сон окажется смертью. «Я попрощался с Беном, но мне нужно повидать и его брата. Предсмертные слова иногда имеют вес. Может быть, он послушает меня сейчас. Пожалуйста, приподнимите меня на подушке повыше и позовите Джека». Эти слова произнес Эрик однажды утром, когда почувствовал себя немного лучше. «Не будет ли это для тебя слишком большой нагрузкой?» — насторожно спросил мистер Эверт. «О нет, теперь мне уже ничто не может повредить. Я чувствую себя так, как будто ничто не может взволновать меня снова. Вы не видели мою кузину?» — добавил он. «Да, только сегодня утром. Она очень тяжело переживает». «Правда?» — воскликнул Эрик, и в его глубоко запавших глазах вспыхнуло оживление и радость. «О, скажите Клементине, чтобы она тоже пришла. Мое сердце так переполнено, если бы я только мог все выразить. Я бы хотел, чтобы хотя бы на этот день у меня был язык ангелов, прежде чем смерть заставит меня замолчать». «Беззаконные у двери», — сказал Карл. «Тогда, пожалуйста, оставьте нас на несколько минут одних, а потом возвращайся с Клементиной, дорогой мой брат, если она не боится приблизиться к смертному одру». Джек стоял в дверях, как будто боялся войти как грешник, который боится, что он вне пределов прощения. Он с трудом верил, что может быть предметом глубокого интереса для того, кого он так жестоко обидел и оскорбил. В его испорченном сердце не было ничего, что могло бы привести его к пониманию милосердия и доброты. После яркого солнечного света в этой темной комнате для мальчика было что-то мучительно тягостное. Мистер Эверт и Карл бесшумно вышли. Торжественная тишина, царившая в комнате, Вид маленького столика у кровати, покрытого вещами, напоминавшими о болезни и боли. Вид самого страдальца, почти такого же бесцветного, как подушка, на которой он лежал, поразили его. Черты смерти, написанные на его спокойном бледном лице, так что даже ребенок не мог в них ошибиться, сковали холодом сердце беззаконного. Он чувствовал себя убийцей Эрика. «Подойди поближе», — слабым голосом произнес лорд Фонтенер. «Мне мало осталось. Я хотел сказать тебе несколько слов перед тем, как умру». «Ты не должен умирать за меня», — воскликнул мальчик, сдавленным от боли голосом, опускаясь на колени рядом с кроватью. «Не думай теперь обо мне. Я скажу тебе. Если Бог даст мне силы, я скажу тебе о том, кто умер за грешников. За тебя, за меня. За тех, кто оскорбил его и пренебрег его предостережениями. За тех, кто ожесточил свои сердца против его милости. Даже за таких Сын Божий сошел, чтобы умереть. О, разве можно устоять перед такой любовью?» Некогда гордый, дерзкий мальчишка громко рыдал. «Вот моя Библия, моя драгоценная Библия. Я иду туда, где даже она больше не понадобится. Я отдаю ее тебе. Храни ее, как память обо мне. Можешь ли ты пообещать, что будешь читать ее? Ради меня?» «Ради тебя», — простонал беззаконный. «Я сделаю что угодно. Я никогда, никогда не забуду то, что ты сделал ради меня. Ты умираешь из-за меня. Ты лучше вспомни, что Спаситель пострадал за нас обоих. Твое сердце тронуто чувством ко мне. И ты благодарен бедному земному червю. Можешь ли ты оставаться ожесточенным и непокорным по отношению к милосердному Спасителю, который сейчас призывает тебя к себе? Он готов принять и простить, потому что пожертвовал своей жизнью, чтобы мы могли жить». Мальчик не мог ответить, но предсмертные слова, услышанные тогда, были запечатлены в его душе на всю оставшуюся жизнь. «Входи, дорогая Клейми. Очень любезно с твоей стороны навестить больного», — пробормотал Эрик. За Клементиной следовали Карл и мистер Эвард. На лице девушки отражались жалость, страх и благоговейный трепет. Фонтенер протянул кузине свою бледную тонкую руку. «Надеюсь, тебе скоро станет лучше», — пробормотала молодая леди. «Да, я буду со Христом, что намного лучше. Но это ужасно. Уходить так рано, мне кажется, это так жестоко. Эрик, ты слишком молод для смерти». «Слишком молод для счастья, кузина. Помнишь наш разговор в Лондоне, когда я говорил тебе, что никто не может быть так счастлив, как христианин, и что нет удовольствия, равного тому, что может дать вера во Христа? Я думал об этом тогда», — воскликнул он, и его голос окреп, а глаза загорелись. «Я думал об этом тогда, Клементина, но теперь я это знаю. Какая мне польза от того, что я ношу титул лорда, что этот замок принадлежит мне, что люди называют меня великим. Я должен оставить все, возможно, до захода солнца. Я должен оставить все, и все же вся моя душа полна радости, радости, превышающей все, что может дать земля. Я пересекаю реку, но не тону. Подо мною вечные руки, предо мною слава вечного города, где я увижу того, кто полюбил, не видя». На улице умирающего было сияние, которое было не земным, а небесным. Клементина с удивлением посмотрела на Эрика и впервые ощутила ничтожность мира и тщету всего, что он может дать. «Где моя книга «Путешествие пилигрима»?» — продолжал Фонтенер уже тише. «Кузина, я приберег ее для тебя. Когда это хрупкое тело будет положено в могилу, тогда прощи ее и вспомни слабого пилигрима, который, к сожалению, слишком часто шел к небесному граду слабыми шагами, который так часто сворачивал с пути. Но к кому Господь пилигримов имел великую милость? Кого Спаситель наставлял своим советом и впоследствии принял во славу?» Эрик в изнеможении откинулся на подушку, лицо его изменилось. В комнате воцарилась мертвая тишина. «Он уходит!» — пробормотал мистер Эвард, складывая руки. Эрик открыл глаза и устремил на брата долгий, полный невыразимой любви взгляд. Затем, обратившись к священнику, едва слышно произнес одно единственное слово. «Молитесь!» Все тотчас же опустились на колени, позабыв этот торжественный час о разнице в положении. Наследник титула, тщеславное дитя моды и священник стояли бок о бок с сыном каторжника. Мистер Эвард громко молился. Он вручал отходящий дух в руки Спасителя. Поднятый вверх взгляд Фонтенера и движение его безмолвных губ свидетельствовали о том, что он слышал эту молитву и присоединился к ней. Вскоре движение губ прекратилось, свет глаз померк, и серебряная нить мягко развязалась. Но улыбка, которая все еще оставалась на его лице, казалась выражением блаженства освобожденного, ликующего духа, благополучно достигшего берега вечности. Заключение. Быть может, читателю будет интересно немного проследить будущее тех, кого оставил Эрик. Карл, конечно, унаследовал титул и состояние своего брата. Возрастая с годами в благочестии и добродетели, он стал украшением высшего общества, в котором вращался, и благословением для людей, среди которых жил. Он с усердием притворял в жизнь все благотворительные проекты Эрика. Когда он достиг 21 года, имение перешло в его руки. Он построил на своей земле церковь, которую задумал еще в детстве. В ее стенах он часто слушал слова истины из уст своего бывшего наставника. Бену и Мэгги Карл обеспечил приличное положение и сделал бы то же самое для их брата. Но парень хотел быть солдатом, и поэтому, когда он достаточно подрос, то пошел в армию. Каким бы грубым и суровым он ни оставался, поведение юноши показывало силу христианства даже в суровом грубом характере. Жизнь Эрика не была выброшена на ветер, и его молитвы были услышаны. После долгих лет службы в своей стране беззаконный отправился со своим полком в Крым и присутствовал при сражении на реке Альма. Когда он одним из первых бросился вперед, то получил мушкетную пулю в грудь и упал, как полагали его товарищи, чтобы никогда больше не встать. Как получилось, что он снова поднялся с земли целый и невредимый? Русская пуля действительно попала в него, но нашла бескровное пристанище, застряла в Библии. Джек на своей груди носил Библию, предсмертный подарок Эрика Фонтенера. Мистер Хоуп скончался от кровоизлияния в мозг через несколько лет после смерти своего племянника. Светский человек был отозван в самый разгар своих дел, своих честолюбивых планов, в то время, когда достиг цели своих стремлений, будучи избран депутатом от Олбора. Расходы на выборы, проживание в городе и расточительность его жены разорили состояние, которое никогда не было большим. Миссис Хоуп испытывала невыносимое для ее гордого духа страдание, проведя остаток своих дней в зависимости от щедрости племянника. Вспоминая свою прошлую жизнь, она могла подтвердить истинность слов «суета-сует, все суета». Какова же судьба прелестной, беззаботной Клементины, бабочки, парящей над цветами наслаждения? Давайте пропустим почти 20 лет и посмотрим на тщеславную молодую красавицу, какой она выглядит теперь. Серебряные нити появились в ее каштановых волосах, а все веселые миражи ее юности исчезли навсегда. Попробуем войти невидимкой в низкий домик священника, откуда доносятся веселые звуки детских голосов. Снег на земле, прохлада в воздухе, красный свет камина, весело мерцающий сквозь окно, увитое плещом. Все говорит о том, что сейчас зима. Комната, в которой мы очутились, кажется слишком маленькой для группы, собравшейся в ней веселых, шумных детей. Сегодня первый день Нового года, в который вся семья собралась в пасторском доме Оакдейл. Неизменным является прибытие праздничной посылки, которая в это время года прибывает из Фонтенера. Все присутствующие, от румяного школьника, приехавшего домой на каникулы, до маленького младенца на руках, с нетерпением ждут, когда ее откроют. Даже сам бледнолицый пастор отложил книгу и закрыл свой стол, чтобы присоединиться к невинному веселью своих детей. Вы без труда узнаете в нем брата Эллен Сирл, так как они очень похожи. Но кто эта худенькая, заботливая мать, которая появилась в центре веселой компании? Возможно ли признать в этой тихой жене священника в простом чепчике и простом шерстяном платье когда-то беззаботную Клементину? Какая удивительная перемена произошла благодаря перемене обстоятельств, или скорее благодаря религиозным принципам и семейным обязанностям? Дом Клементины стал ее миром. Заботы ее большой семьи и притязания бедных не оставляют места для безделья. И все же в ее голосе слышится веселость, а в улыбке нежность, которых у нее раньше не было. Веселые голоса ее детей, добрые слова мужа и благословения смиренных членов его паствы с лихвой компенсируют ей теперь полузабытую лесть и глупость ярмарки тщеславия. Старшему сыну доверили почетную должность. Он вытаскивает из ящика сверток за свертком и, громко произнося имя, написанное на каждом из них, отдает их нетерпеливым адресатам. «Мама, это тебе!» И мальчик подал в руки Клементины Сирл квадратный плоский сверток. В нем были две небольшие обрамленные в рамке картины Карла, чтобы украсить стены ее скромного маленького дома. Возможно, эти рисунки навевали воспоминания о прежних днях, потому что глаза леди увлажнились, когда она смотрела на них. На одной из них были изображены замшелые руины, посеревшие от времени, а рядом с ними деревенские ворота, на которые опирался юный пилигрим. В руке у него был посох, на спине ноша. Он тревожно смотрел вверх, на пасмурное, темнеющее над ним небо. На другой была изображена чистая широкая река, сверкающая в лучах заходящего солнца. За ней поднимался покрытый зеленью красивый берег с богатым сиянием. Между нагромождением золотых облаков виднелись проблески более яркой славы. Изображен был тот же самый пилигрим, одной ногой все еще в воде, а другой на прекрасном берегу. Лица его не было видно, но вокруг его головы нимбом сияли солнечные лучи. Ноша исчезла, и вместо посоха его рука сжимала ладонь победителя. «С какой нежностью он вспоминает его!» — думала Клементина. «Любовь брата, кажется, только усиливается со временем». Ее мысли прервал голос Эрика, ее сына. «Мама, посмотри, какую прекрасную книгу прислал мне мистер Эвард. Она похожа на старого друга в новом костюме. Я уверен, что она точно такая же, как та, которую вы читаете нам по воскресеньям. Только моя так красиво переплетена, иллюстрирована, что мне она нравится гораздо больше, чем твоя». «Никакой переплет не мог бы прибавить ценности моей книге», — ответила мать с тихим вздохом. «Она была мне подарена моим дорогим другом, который теперь на небесах. Он первый показал мне с ее страниц путь в небесный город. В жизни и смерти этого молодого слуги Божьего, рано призванного к своему бесконечному покою, я нахожу картины сцен, описанных в этой книге. Для меня они являются иллюстрациями путешествия пилигрима». А теперь, дорогой читатель, ты, проследивший вместе со мной путь юного пилигрима через различные этапы его земной жизни, выслушай пожелания от своего друга, прежде чем мы расстанемся. Знаешь ли ты что-нибудь о паломничестве, о котором мы здесь читали? Я не спрашиваю, бодро ли ты шел по ярмарке тщеславия, держась незапятнанным от мира? Боролся ли ты с Аполлоном и был ли победителем в борьбе? Прошел ли ты через долину тени смерти твердым и непоколебимым шагом? Но стоял ли ты под крестом Спасителя и ощутил ли ты его силу, чтобы освободиться от бремени греха? Чувствовал ли ты когда-нибудь, что грех — это бремя? Стучался ли ты искренне в ворота милосердия? Может быть, ты все еще живешь в городе разрушения, не думая и не заботясь о мире в сердце, смеясь над идеей паломничества или откладывая его на более удобное время? О, ради своей бессмертной души осознай опасность, пока еще не поздно. Врата милосердия все еще открыты для молитвы. Кровь, которая текла с креста, еще может смыть твой грех. Святой Дух желает направлять твои шаги по узкому пути, вверх по склону трудности, вниз по долине унижения, через солнечный свет и тьму, через жизнь и через смерть, к вечным обителям, приготовленным для тебя на небесах.
1: Для вас читала Любовь Шпика. Ее книги вы найдете на канале YouTube «Поэзия. Голос души».Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою, повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.

спеши прийти к святыне. Ты смерть или жизнь сегодня избирай. Покайтесь, завтра нет, есть только ныне. Средины нет, есть только ад и рай.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Элизабет Завадский.

Лагерный врач. Исправительно-трудовые лагеря Советского Союза журналисты никогда не допускались. Разве что попадали туда в качестве заключенных. Поэтому у нас и по сей день мало информации о миллионах людей, которые жили, страдали и умирали там, особенно во времена Сталина. Имена большинства из них канули в вечность, оставшись лишь в памяти тех, кто их знал и любил. Но порой до нас все же доходят обрывки сведений о них. Так мы узнали о Борисе Николаевиче Корнфельде. Борис Корнфельд был врачом. Это дает нам основание судить о его происхождении. После революции дети тех, кто занимал хоть какое-то положение в царской России, не могли получить медицинское образование. Вероятно, его родители были социалистами, связавшими свои надежды с революцией. К тому же они были евреями, но, скорее всего, мессию не ждали. Имя Борис и отчество Николаевич – свидетельствует о том, что в семье, по крайней мере, на протяжении двух поколений давали русские имена. Очевидно, предки Корнфельда принадлежали к так называемым хаскала, то есть просвещенным евреям, принявшим философию рационализма, культивировавшим овладение естественными науками и посвятившим себя искусству. Они старались как можно больше уподобиться своим русским соседям в языке, одежде и социальном поведении. Для таких евреев было вполне естественно поддержать Ленинскую революцию, так как злостный антисемитизм, на протяжении 200 лет процветавший в царской России, не оставлял им никакой надежды. Они возлагали на социализм все свое упование, полагая, что

если православная Россия убивала евреев, то, возможно, атеистическая Россия даст им свободу. Очевидно, Борис Корнфельд унаследовал от родителей веру в то, что коммунизм – это исторически необходимый путь развития. Ведь в то время политическими заключенными становились отнюдь не те, кто был настроен против коммунизма или ожидал возвращения царя. Таких людей попросту расстреливали. В лагеря же попадали те, кто верил в революцию. Социалисты либо коммунисты, но при этом недостаточно преданно служившие Сталину. Мы не знаем, какое преступление совершил доктор Корнфельд. Нам лишь известно, что это было политическое преступление. Быть может, он посмел в разговоре с другом усомниться в непогрешности Сталина, а может, его обвинили в том, что такая мысль зародилась у него в голове. В начале 50-х годов это было вполне достаточным поводом для ареста. Многие умерли и вовсе без вины. Так или иначе, Корнфельд оказался в лагере для политических заключенных в Экибастузе. Несколько лет за колючей проволокой оказались лучшим средством для того, чтобы излечиться от веры в коммунизм. Бессмысленная жестокость, гибель людей, ничтожные проступки, возводимые в ранг преступлений, все это заставляло таких, как Корнфельд, усомниться в преимуществе господствовавшей системы. Лишенные своего прошлого, работы, семьи, занятий, заключенные имели за колючей проволокой время для раздумий. Люди, мыслящие, а Борис Корнфельд принадлежал к их числу, подвергали критической переоценке все, во что верили с детства. Вот так лагерный врач простился со своими социалистическими идеалами. Но на этом он не остановился. Он сделал то, что наверняка повергло бы в ужас его предков. Борис Корнфельд уверовал в Иисуса как своего Мессию Христа.

В мире не так уж много евреев, которые с легкостью согласятся принять в качестве Мессии Иисуса из Назарета. Но для русских евреев это особенно тяжело. В течение 2 столетий они жили среди беспредельной ненависти тех, которые, как им внушали, были христианами. Как ни старались евреи приспособиться к русским, все вызывало лишь новые вспышки ненависти и преследований. После революции, однако, между христианами и евреями возникла некая странная общность. Иосиф Сталин требовал от своих подданных безраздельной и беспрекословной преданности своему правительству. Однако и евреи, и христиане знали, что в конечном итоге их преданность принадлежит Богу. В результате и те, и другие страдали за свои убеждения и часто оказывались в одних и тех же лагерях. Так случилось, что Борис Корнфельд познакомился с глубоко верующим, образованным и добрым заключенным, говорившим о еврейском мессии, который пришел выполнить обещания, данные Господом Израилю. Этот человек, имени его мы не знаем, отмечал, что Иисус говорил почти единственно с еврейским народом и что он в первую очередь пришел к евреям. Это согласовывалось с особой заботой Бога о евреях, его избранном народе. Человек этот часто произносил молитву Господню, и в ее простых словах Борис Корнфельд слышал еще незнакомый ему отзвук истины. Лагерь отобрал у Корнфельда все, в том числе и его веру в спасительную силу социализма. Теперь ему предлагалась новая надежда. Но в какой форме? Ему казалось, что принять Иисуса своим Господом и тем самым стать одним из тех, кто извечно преследовал его народ, означало предать своих близких, своих предков, все те поколения, которые предшествовали ему. Корнфельд знал, что евреи страдали невинно. Евреи ни в чем не были виноваты ни перед царями, ни перед казаками, учинявшими погромы. Да и сам он был невиновен. Он не предавал Сталина, его осудили несправедливо. Корнфельд долго размышлял над словами верующего знакомого. Чего-чего, а времени у врача в лагере было предостаточно. Неожиданно для самого себя он начал прослеживать параллели между еврейским народом и Иисусом из Назарета. Ведь то, что Бог вверился исключительно одному народу евреям, всегда вызывало недовольство и недоумение. Несмотря на века преследований, само их существование среди тех, кто только и мечтал уничтожить их, было знаком силы, превосходящей силы противников. То же самое было и с Иисусом. То, что Бог явился в виде человека, всегда смущало самые мудрые головы. Пред гордыми и могущественными Иисус предстал как знамение, в течение которого обнажились их собственные недостатки и грехи. Поэтому им пришлось убить его так же, как власть придержащим приходилось убивать евреев, чтобы сохранить иллюзию своего всемогущества. И потому Сталин, новоявленный бог, владыка мира революции, вынужден был преследовать и евреев, и христиан. Все они были живым доказательством богохульства его претензий на власть. Только в лагере Борис Корнфельд смог нащупать эту истину. И чем больше он размышлял над ней, тем больше он менялся внутренне. Будучи заключенным, Корнфельд, однако, жил в лучших условиях, чем большинство его товарищей по несчастью. Других заключенных можно было легко заменить, но врачей в отдаленных, изолированных от внешнего мира лагерях не хватало. Начальство не могло позволить себе роскошь разбрасываться врачами, ведь в медицинской помощи нуждались не одни лишь заключенные, она могла понадобиться и охранникам. И уж, конечно, все офицеры и охранники понимали, что с врачом следует обходиться помягче. Вдруг сам попадешь в его руки. Можно предположить, что сопротивление Корнфельда учению Нового Завета стало ослабевать.
когда он оперировал одного из самых ненавистных ему охранников. Того пырнули ножом, перерезав артерию. Защищая кровеносный сосуд, врач решил затянуть нитку так, чтобы шов вскоре открылся. Тогда охранник быстро умрет, и никто ни о чем не догадывается. При мысли о возможности мести в нем вспыхнула жгучая ненависть. Как он презирал своих мучителей, всех этих охранников, с каким наслаждением он убил бы их. И тут Борис Корнфельд ужаснулся ненависти и ярости, которую увидел в своем сердце. Да, он был жертвой ненависти так же, как и его предки. Но эта ненависть породила то же чувство в нем самом. Какая ирония судьбы! Он угодил в ловушку к тому злу, которое презирал. И разве может он обрести свободу, если душа его попала в плен к этой смертельной ненависти? Тогда весь мир превратится для него в концентрационный лагерь. Когда Корнфельд снова приступил к накладыванию швов, на этот раз по всем правилам он вдруг обнаружил, что повторяет слова, услышанные от заключенного христианина. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Странные слова в устах еврея, но он ничего не мог поделать, они вырвались сами. Он узрел ад в собственном сердце, ему ничего не оставалось, как воззвать к Богу о прощении, воззвать к тому, кто тоже страдал, как и он, к Иисусу. Какое-то время Борис Корнфельд просто продолжал твердить молитву Господню, занимаясь своим каторжным, безнадежным делом лагерного врача. Каторжным, потому что у него всегда было слишком много пациентов. Безнадежным, потому что заключенные были предназначены для уничтожения. Врач оказывался единственным и потому почти бесполезным заслоном на пути заключенного к смерти от болезней, холода, непосильного труда, побоев и недоедания. В обязанности врачей лагерной медчасти входило также подписание направлений в карцер. Всякого заключенного, которого начальство по каким-то причинам не взлюбило или от которого хотело избавиться, направляли в карцер. Одиночное заключение в крошечной холодной камере пыток. Подпись врача на направление означала, что заключенный достаточно силен и здоров, чтобы выдержать это наказание. Это, конечно, была ложь. Выходили из карцера немногие. Как и все другие врачи, Борис Корнфельд тоже подписывал бланки. Да и какое это имело значение? На самом деле начальство вовсе не нуждалось в подписи. Имелась масса других способов легализировать наказание. А врач, отказавшийся от сотрудничества, обрекал себя на гибель даже при нехватке медиков. Но вскоре после того, как Корнфельд начал молиться о прощении, он отказался санкционировать наказание и перестал подписывать бланки. Он уже подписал сотни таких форм, но продолжать дальше не мог. Произошедшая с ним метаморфоза не позволяла ему этого делать. Уже один этот отказ мог привести к гибельным последствиям. Но Корнфельд не остановился на этом. Он подал жалобу на санитара. Санитары назначались из числа заключенных, сотрудничавших с начальством. Таким людям предоставляли хорошие должности внутри лагеря, поваров, пекарей, писарей, санитаров. Заключенные их ненавидели, пожалуй, даже больше, чем охранников, потому что они были предателями, и им нельзя было доверять. Они крали еду своих собратьев и без колебаний убили бы всякого, кто попытался бы сообщить об этом или вообще как-то воспротивиться им. Охранники смотрели на эти безобразия сквозь пальцы. Смерть в лагере была делом привычным, а начальство нуждалось в предателях для нормального функционирования системы.
Однажды во время обхода Корнфельд подошел к одному из многочисленных пациентов, страдавших пилагрой, распространенной лагерной болезнью. Причиной пилагры было недоедание. Заболевание же, в свою очередь, полностью разрушало систему пищеварения, и жертвы умирали буквально от голода. Болезнь уже оставила разрушительные следы на теле этого человека. Лицо его потемнело и стало похоже на сплошной синяк. Кожа на руках сходила, их приходилось бинтовать, чтобы остановить кровотечение. Корнфельд давал пациенту мел, хороший белый хлеб и селедку, чтобы остановить понос и ввести в кровь питательные вещества. Но болезнь зашла слишком далеко. Когда врач спросил у умирающего, как его зовут, тот не смог припомнить собственного имени. Выйдя, Корнфельд натолкнулся на санитара, огромного детину, склонившегося над остатками буханки белого хлеба, предназначенного для больных. Уписывая хлеб за обе щеки, санитар без тени смущения глядел на врача. Корнфельд и раньше знал о том, что еду воруют. Знал, что это одна из причин, по которой не выздоравливают его больные. Но он только что простился с умирающим и не в силах был отделаться от увиденного. На сей раз он не мог просто пожать плечами и пройти мимо. Конечно, нельзя сказать, что больные умирали лишь вследствие того, что кто-то крал их еду. На то имелось множество других причин. В больнице воняло испражнениями, не хватало оборудования, медикаментов, не было подходящих помещений. Операции делались в таких примитивных условиях, что часто их результат был ничтожен. Их можно было приравнять к милосердному убийству. В этой ситуации было бы абсурдно отстаивать какие-то принципы, особенно зная, что санитар может отомстить. Однако врач не мог поступить вразрез с тем, во что теперь верил. Здесь снова в дело вступила произошедшая с ним перемена. Когда Корнфельд доложил о санитаре начальнику лагеря, офицер крайне удивился. В лагере только что прошла волна убийств, убивали стукачей. Жаловаться в такое время было не просто неразумно, но и крайне опасно. Тем не менее начальник на 3 дня отправил санитара в карцер. В общем-то, он был даже доволен, что Корнфельд подал жалобу. Ему надоел этот врач, отказывающийся подписывать справки на отправку в карцер. А создавшаяся ситуация экономила начальству силы и нервы. Врач сам подписал себе смертный приговор. Борис Корнфельд не был особенно смелым человеком. Он понимал, что его жизнь окажется в опасности, как только санитар выйдет из карцера. Спать в бараке, порядок которым ночью охраняется самими заключенными, означало неминуемую смерть. И врач начал оставаться на ночь в больнице, спал урывками, живя в странном раздвоенном мире, когда каждая минута могла стать последней. Но, как ни удивительно, к страху примешалось чувство освобождения. Приняв возможность смерти, Борис Корнфельд теперь мог жить так, как хотел. Он больше не подписывал бланки, по которым люди отправлялись на смерть. Он больше не отворачивался от жестокости и не пожимал плечами при виде несправедливости. Он говорил, что хотел, и делал, что мог. И вскоре обнаружил, что из его души ушла злоба, ненависть и ярость. Он задавался вопросом, найдется ли в России второй столь же свободный человек?

Теперь Борису Корнфельду захотелось рассказать кому-нибудь о своем открытии, о своей новой жизни, послушании и свободе. Верующего, который говорил ему об Иисусе, перевели в другой лагерь, так что врачу пришлось ждать подходящего человека и подходящего момента. Однажды пасмурным серым днем он оперировал заключенного, у которого был рак кишечника. Молодой человек с грушевидной головой и обиженным лицом маленького мальчика тронул его сердце. В глазах заключенного читались скорбь и подозрительность, а годы, проведенные в лагере, отпечатались на его лице такой глубиной духовных страданий и пустоты, что Корнфельд буквально содрогнулся. И тогда врач стал рассказывать пациенту о том, что с ним случилось. Начав говорить, Корнфельд уже не мог остановиться. Первую часть рассказа больной почти не слышал. После наркоза сознание еще не полностью вернулось к нему. Но горячность врача захватила пациента, и, несмотря на высокую температуру, он стал жадно внимать рассказу, затянувшемуся надолго. Час шел за часом, а врач все говорил о своем обращении к Иисусу Мессии и о новообретенной свободе. Когда лагерные прожектора залили беспощадным светом окна больницы, Борис Корнфельд признался больному: «И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По-видимому, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если пересмотреть жизнь и глубоко вдуматься, всегда можно отыскать то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. Только представьте себе, преследуемый еврей, некогда считавший себя совершенно невиновным, теперь утверждает, что всякий человек заслуживает страдания, каким бы оно ни было». Пациент понимал, что слушает невероятное признание. И хотя боль не отступала, а живот опоясывала давящая свинцовая тяжесть, он слушал, пока не уснул. Наутро пациента разбудили шаги и шум в помещении операционной. Он сразу же вспомнил о враче, но новый друг не приходил. Потом товарищ по палате шепотом рассказал ему о случившемся. Ночью, когда врач спал, кто-то подкрался к нему сзади и молотком нанес 8 ударов по голове. И хотя врачи сделали все, чтобы спасти его, санитары вынесли на носилках его бездыханное тело. Однако исповедь Бориса Корнфельда не пропала даром. Пациент долго думал над последними словами страстного признания врача. В итоге он тоже поверил в Иисуса. Он пережил лагерь и рассказал всему миру о том, что увидел и понял там. Звали пациента Александр Солженицын.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит пятая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Другую коробку, предназначенную для Лики, Берни незаметно положил под густую рождественскую елку. Они с Ником установили ее, повесили игрушки и украсили задолго до того, как Лика попала в госпиталь. В церкви сделали денежный сбор на приличную сумму, и друзья по просьбе пастора вручили Лике собранные христианами деньги, добавив несколько чеков от себя. Каждый принес с собой по два праздничных блюда. Лав крепко спала между кормлениями и не беспокоила Лику. Ник постоянно бегал в спальню матери и смотрел на сестричку. Он так полюбил ее, что говорил о ней постоянно и даже притащил Берни показать, как она спит.
1: «Ты только посмотри, какая она красивая!»
0: – шептал он возле ее кроватки.
1: «Я буду защищать Лав, чтобы никто не посмел ее обидеть. Я всегда буду с ней. И даже, знаешь что?»
0: Ник приложил палец к губам.
1: «Только это секрет, ладно?»
2: «Конечно, я никому не скажу», — серьезно сказал Берни.
1: «Я решил, что не буду жениться. Вдруг моя жена не захочет, чтобы с нами жила Лав. Да и мамочку я не оставлю. Каково ей будет одной?»
0: Берни ласково погладил Ника по плечу и с грустью задумался о чем-то. Слова маленького мальчика поразили его. Ребенок готов был вместо отца стать главой семьи. Порой Ник казался старше своих лет. В комнату зашла Лика, чтобы покормить малышку. Она взяла ребенка на руки и улыбнулась Берни. «Уходим, уходим!» Он тоже улыбнулся в ответ и вышел из комнаты вместе с Ником. Когда все разъехались по домам, Лика заметила под елкой коробку, завернутую в красивую подарочную бумагу.
3: «Может, Игорь передал через родителей для меня подарок к Рождеству?» От постоянной надежды и тоски мелькнуло в голове. Но она знала, что Игорь, если бы захотел поздравить ее с Рождеством и увидеть дочь, пришел бы сам. Она аккуратно разрезала ножницами оберточную бумагу и ахнула. Последняя модель небольшого ноутбука MacBook Pro, известная во всем мире компании Apple, красовалась в солидной фирменной коробке с ручками. В конверте лежала открытка и несколько исписанных мелким почерком сложенных листов бумаги. Лика вытащила открытку и прочла.
0: «Дорогая Лики, поздравляю тебя с великим праздником, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Вифлеемская звезда, которая зажглась на небе в ту святую ночь, всегда освещает твою жизнь и согревает сердце. Пусть Иисус, который вселил в тебя так много мудрости, мужества, любви и терпения, всегда будет рядом, чтобы поддерживать во всем и направлять на путь его истины. Пожалуйста, прими от меня этот подарок. Он от чистого сердца и может принести тебе пользу. Также, без твоего согласия и предварительного разговора, я устроил тебя на работу в мою компанию. Я подробно описал, что нужно делать. Это очень легко. Уверен, ты спокойно справишься с этим. Тем более на таком компьютере. Ты будешь зарабатывать немного, 400 долларов в неделю. Но они тебе очень пригодятся. Я знаю, что тебе трудно и хочу как-то помочь. Не отказывайся, а прими все, как из рук Иисуса. С глубоким уважением и любовью к тебе и твоим детям, Берни». Лика перечитала открытку еще раз, потом еще. Глаза наполнились слезами, но в сердце был полный мир, покой
3: и тихая радость. Она поблагодарила Бога за Берни, который просто одаривал ее своей добротой, и стала изучать листки, чтобы понять, в чем заключается ее работа на дому. Это на самом деле оказалось несложным и даже интересным делом. Лика увлеклась и сидела с бумагами Берни до тех пор, пока Лав не позвала ее к себе громким криком. Лежа в кровати, она опять благодарила Бога, что теперь сможет справиться с платежами сама. Скоро начало нового месяца. Положит ли Игорь обещанные деньги на ее счет? Лика не была в этом уверена, особенно после того, как он не появился в госпитале, чтобы увидеть свою новорожденную дочь. Она улыбнулась, вспоминая слова свекрови о том, что Бог никогда не опаздывает. Засыпая, она шептала слова благодарности Богу за его милость к ней, за родителей Игоря, за Берни и друзей, которые не оставили ее в такой трудный период жизни. Думая о Берни, она знала, что никогда не забудет, как много этот мужчина сделал для нее и ее детей. С каждым днем ее дружба с соседом крепла. Ник так привык к Берни, что не мог прожить без него и дня. Теперь, когда мальчику приходилось ездить утром и вечером на школьном автобусе, Берни, когда мог, забирал Ника из школы после работы или отвозил к 8 утра на занятия. Он стал очень хорошим другом. Его ни о чем не нужно было просить, он все видел сам. Родители Игоря уважали его, но поглядывали с тревогой, замечая в глазах Берни, обращенных на Лику, искорки любви. От проницательного взгляда миссис Томпсон тоже не ускользнул интерес сына к русской молодой соседке, и она с любопытством наблюдала за развитием событий. Казалось, одна Лика не обращала внимания ни на кого, кроме своих детей. Ей, конечно, нравилось, как Берни подбадривал ее и помогал. Она понимала, как ей было бы трудно справиться одной со всем. Без него она ни за что не взялась бы за работу на компьютере дома, которую он предложил ей. Несколько вечеров, к большому удивлению Ника, Берни объяснял и показывал, как нужно обрабатывать ту информацию, которую Лике теперь ежедневно присылали из офиса, где он работал. Она понимала все с полуслова и очень обрадовалась чеку, который пришел по почте. Это были ее первые самостоятельно заработанные деньги. Свекровь во всем поддерживала ее, помогала продуктами и боялась только одного, что Лика может ответить Берни взаимностью и выйти замуж за этого замечательного парня. Ходили слухи, что у сына большие долги, и даже деньги за проданный дом не помогли ему решить финансовые проблемы. Игорь больше не оставлял денег для Лики и детей и совершенно перестал приезжать в родительский дом. Он изменил номер своего телефона и прекратил всякое общение с близкими родственниками. Несколько раз отец Игоря пытался застать сына в офисе, но теперь на его месте постоянно находился новый заместитель. И на вопрос, как связаться с Игорем, говорил, что начальник в отъезде, а номер телефона просил никому не давать. Отец уходил, низко опустив голову. Пожилой христианин теперь постоянно спрашивал у Бога, где и когда они с женой допустили промахи в воспитании сына. В кого превратился их мальчик, и как долго будет продолжаться это безумие? Только Господь видел то, что происходит в больном отцовском сердце. Мать Игоря понимала, что невестка может через суд получать от ее сына приличную сумму для себя и детей. И даже несколько раз говорила ей об этом. Но Лика не хотела ничего слушать. Она ждала своего мужа обратно и верила, что так и произойдет. Каждый день утром и вечером она непрестанно молилась об Игоре. Она разговаривала с Богом, своим лучшим другом, когда укачивала на руках Лав, когда готовила еду, убирала, стирала, гуляла с коляской возле дома, ездила по магазинам.

0: Прошло уже несколько месяцев, как Лика поселилась в квартиру, а Игорь только два раза положил на ее счет деньги, которые обещал давать каждый месяц. За это время он ни разу не позвонил и не писал. Но Лика не переставала верить, молиться и ждать мужа так, словно он уехал в служебную командировку, а не ушел к другой женщине. Вечерами, укачивая Лав, она особенно остро чувствовала желание быть с ним рядом. «Моя девочка, моя маленькая, драгоценная крошечка, все у нас будет хорошо», — шептала молодая женщина, прижимая к себе ребенка. «Мы справимся. Бог с нами». В постоянной заботе о детях Лика не замечала, как быстро летит время. Будучи отрезанной от всего мира, она испытывала странное чувство покоя. Лав росла веселой и спокойной, радуя всех вокруг. Родители Игоря очень любили ее. А Ник просто обожал, называя сестричку своей первой любовью. Малышка обхватывала его пухлыми ручками и задорно смеялась. 8 месяцев она сделала свои первые шаги, и вскоре за ней трудно было угнаться. Берни по-прежнему был самым лучшим другом Лики. Иногда ему хотелось крепко обнять Лику, но грусть в ее глазах останавливала его от признания. Как-то он засиделся у нее дольше обычного. Дети уснули, и Лика угощала его чаем с русскими блинчиками. «Ничего вкуснее я в жизни не ел!» — восхищался Берни, облизывая пальцы. «Это просто потрясающе! Можно еще?» «Ты радуешься такому обычному ужину, как ребенок новой игрушки!» — смеялась Лика, подкладывая на тарелку Берни блины.
1: «Знаешь, Лики, раньше я был совсем другим. Мне все не нравилось. Но Бог упорно работал со мной, чтобы я изменился и увидел все другими глазами. Я принял решение, что больше не хочу терять радость каждого наступившего дня, каждого чудесного мгновения, как, например, этот. Я хочу жить и радоваться сегодняшнему дню, особенно тому, что у меня есть вечная жизнь».
0: «Это чудесно, Берни!» – тихо сказала Лика. «Я рада нашей дружбе!» Берни отставил тарелку и посмотрел ей в глаза. Только на миг в них отразилась боль ее души, но она быстро справилась с этим и улыбнулась. Он вдруг решил открыть ей свое сердце. «Послушай, Лики!» Его голос немного сел от волнения. «Наверное, ты догадываешься, что я давно люблю тебя». Лика молча кивнула. Этот человек мог бы стать ей хорошим, преданным мужем и отцом для Ника и Лав. Но она должна быть с ним честной.
2: «Я тоже люблю тебя, Берни».
0: Лика не прятала слез.
2: «Ты замечательный человек и заслуживаешь счастья. Но я жду своего мужа и знаю, что он вернется. Бог вернет его».
1: «Твой муж даже не осознает, насколько ему повезло с тобой», — вздохнул Берни. «Библия говорит, что Господь поругаем не бывает. Этот человек обязательно пожнет то, что сеял. А ты, Лики, пойми одно. Будущее не придет само, пока ты не отпустишь прошлое хоть на время».
0: Лика дотронулась до его руки, и он накрыл ее ладонь своей.
1: «Выходи за меня замуж, Лики! Я так люблю всех вас!» Она обняла его и заплакала. Она любила Берни как друга и уважала как честного, доброго человека. Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза. «Прости меня, Лики. Не хочу торопить тебя. Я буду ждать и всегда буду рядом, пока тебе будет нужна моя помощь. Помни о том, что я сказал тебе. Пусть пройдет время».
2: «Время ничего не изменит, Берни».
1: Стоя перед Богом на коленях в этот вечер, Лика плакала и шептала.
2: «Господи, благослови Берни верной и честной женой, которая любила бы тебя. А я, как жена Навала, просила Давида, умоляю тебя, удержи свой гнев, не наказывай Игоря».

0: На первый день рождения Лав в доме Лики собрались друзья, родители и соседи. Все удивлялись, как быстро пролетел год. Никто не решался спросить об Игоре. Слухи о нем ходили разные. Он по-прежнему не звонил и не писал Лики. Ник, похоже, начал его забывать. Он еще крепче сдружился с Берни и сказал матери, что хочет иметь такого отца. Лика закрыла лицо руками, чтобы скрыть от сына слезы, и села в кресло.
1: «Мамочка, ты по-прежнему скучаешь по папе, да?»
0: Тихо спросил Ник, прильнув к ней.
1: «Сынок, это никогда не пройдет. Просто привыкай жить с этим. Я буду скучать по нему до самой смерти».
0: Лика знала, что никогда не перестанет любить Игоря. За все это время она научилась жить с болью, которая уже стала привычной ношей.

Игорь нервно барабанил пальцами по подлокотнику кресла в своем пустом офисе. Голова раскалывалась, в горле пересохло, хотя он постоянно пил воду. Нервы были на пределе. Час назад он так кричал на своего заместителя, что его лицо сделалось красным, как спелый помидор. Не выбирая выражений, он швырял в подвыпившего парня бумаги, пока тот не выскочил из офиса и не уехал. Игоря трясло от нервного возбуждения и злости. Дела в мастерской уже несколько месяцев шли из рук вон плохо. Пока он сам находился здесь с утра до вечера, бизнес процветал. Потом, когда в его жизнь ворвалась Марьяна, начались поездки на курорты, рестораны, бары, казино, яхты, дорогие магазины. Деньги словно испарялись с его банковского счета. Знакомый парень, которому Игорь без оглядки доверил бизнес, сделав его заместителем во время своего отсутствия, бессовестно обманул его. Он не вносил в документацию каждую вторую отремонтированную в мастерской машину. Заработанные деньги он делил между собой и рабочими, которые трудились у Игоря вот уже несколько лет, но были рады случаю подработать побольше в его отсутствие. Доказать это официально оказалось невозможно, так как бухгалтер, которая вела финансовые дела Игоря с первых дней открытия бизнеса, сразу уволилась, как только поняла, что происходит. Не вмешиваясь ни во что, она быстро нашла другую работу. Игорь не контролировал свой бизнес месяцами и практически не выходил на связь. Но обман все же открылся, и он шумом выгнал своего заместителя. Парни, которые сработались с этим обманщиком, уволились сами. В большой мастерской осталось только 3 человека. «Сволочи! Предатели!» – твердил Игорь, морщась от нового приступа головной боли. «Я вам устрою! Обзвоню все мастерские Сакраменто, чтобы вас никуда не взяли на работу!» Игорь сдавил ладонями виски. Как он устал! Словно вся тяжесть мира взвалилась ему на плечи. Устал от неприятностей в бизнесе. Устал от постоянных скандалов с Марьяной и ее требований. Устал от мыслей, которые просто съедают его мозг заживо. Устал от того, что так давно не видел своего сына. Ни разу не видел свою дочь, которой уже исполнился год. Устал от того, что перестал общаться с родителями. Ему страшно было даже вспоминать о том, как он выселил из дома свою беременную жену. Она без всякого скандала ушла с сыном в маленькую квартиру и до сих пор справляется самостоятельно со всеми платежами. Он боялся думать о Лике, понимая, что в душе жены накопилось много боли, и ему придется ответить перед Богом за ее страдания. Придется отвечать за все зло, которое он причинил ей, особенно за то, что отказался от родительских молитв и от самого Бога. Не было никого в целом свете, кого бы он ненавидел сейчас больше, чем самого себя. Как он устал жить с этим тяжелым грузом в сердце. Вдруг Игорь почувствовал, будто что-то громоздкое и мерзкое навалилось на него, стараясь раздавить собой. На мгновение ему показалось, что он услышал чье-то зловонное дыхание. Все тело словно налилось свинцом. Не хватало воздуха. Сердце сжималось от боли. «Что это? Почему мне так плохо?» Мокрыми от холодного липкого пота ладонями он закрыл лицо и постарался восстановить дыхание. В голове пронеслось предположение, что это Божье наказание за его грехи,
и он может умереть прямо сейчас. От этой догадки стало безумно страшно. Несколько минут Игорь сидел, не пошелохнувшись. Потом осторожно сделал глубокий вздох и прислушался к себе. Тяжесть постепенно ушла. Он встал, чтобы выпить воды. Ноги дрожали, голова кружилась. Он снова сел. Стало так тихо, что даже шума улицы не было слышно. Как будто все машины большого города в один миг остановились. Откинув голову, Игорь неподвижно сидел в кресле. «Это все нервы», — успокаивал он себя. Последний год он просыпался и засыпал с одними мыслями. Где взять деньги? Как восстановить бизнес? И как заглушить в себе чувство вины перед своей семьей? Ответы на эти вопросы постоянно терзали его. Чувство вины разжигало мысли о том, что он ни разу не видел родную дочь. Все в его жизни пошло кувырком, и виной тому он один. Слишком поздно бороться с грехом, который отравил.

0: Она ничего не умела делать по дому. Ни готовить, ни стирать, ни убирать. Игорю приходилось постоянно возить их одежду в городскую прачечную и химчистку, покупать в ресторанах готовую еду и самому мыть посуду.
1: «Ты хочешь, чтобы я сломала ногти?»
0: Громко возмущалась Марьяна. «А ты хочешь, чтобы я мыл посуду сам?»
1: «Найми прислугу. Я не лошадь, чтобы работать. Я хочу жить для удовольствия. Ты мне это обещал. Помнишь?»
0: Да. Он помнил, как без оглядки окунулся в омут страсти и думал, что это будет длиться вечно. Ведь ему тоже хотелось жить в свое удовольствие. Тогда у него была слишком завышенная самооценка. Его «я» стало гордым и напыщенным. Чтобы чувствовать себя хорошо и вольно с Марьяной, он делал больно Лике, своему сыну, родителям. В то время у него хватало наглости успокаивать себя словами апостола Павла, сравнивая свои мерзкие поступки с великими делами героя веры. Насколько подлыми были его мысли и слова. Ради чего он отказался от своей семьи, от Бога? Он задавал себе этот вопрос каждый день и не находил ответа. Игорь снова сжал пальцами виски и наклонил голову. Его взгляд упал на туфли. И он вспомнил, что Лика подарила ему их на день рождения, как раз перед тем, как узнала о его предательстве. Он до сих пор помнил ее огромные глаза, наполненные болью. Как он сорвался на нее, беременную и испуганную. Справедливый и всевидящий Бог накажет его. Игорь был уверен в этом. Наказания и суды над ним уже начались. Бизнес трещал по швам. Долги по кредитным карточкам преследуют его даже во сне. Он потерял свой дом, потерял свою семью, потерял веру в великого Бога и преданную, чистую любовь своей заботливой жены. Он потерял все. Он часто вспоминал, как познакомился с Ликой, когда она была молоденькой девушкой, как горячо рассказывал ей о Христе, как привел ее в церковь первый раз. Лика сразу доверилась Богу и потянулась к Иисусу Христу, словно стебель к неиссякаемому источнику света. Потом, уже здесь, в Америке, он все испортил сам, когда его первая любовь охладела сначала к Господу, а потом и к Лике. Игорь тяжело вздохнул. Отчаяние, безысходность и тоска с новой силой навалились на него. Зазвонил телефон. Марьяна разыскивала его. Игорь отключил телефон и положил его обратно в карман. Ему не хотелось видеть ее и снова выслушивать требования, которые он не мог выполнить. Сначала ему нравилось баловать Марьяну. Ее бурная радость от подарков подпитывала тщеславие Игоря живительной влагой и побуждала положить к ее ногам все. Он снял просторную двухэтажную квартиру в хорошем районе и забыл все на свете. Иногда после бурных ласк и выпитого вина Марьяна намекала, что ему нужно развестись с женой. Игорь соглашался, но каждый раз, когда он собирался подать документы на развод, что-то останавливало его. Их первая серьезная размолвка произошла после того, как он узнал от отца, что Лика родила дочь. Марьяна знала из телефонного разговора, что Лику повезли в госпиталь, но ничего ему не сказала. Тогда Игорь впервые рассердился на любовницу. Но в госпиталь все же не поехал. Так хотела Марьяна.
1: «Или я, или она! Выбирай!»
0: Театрально рыдала.

она, размазывая по щекам тушь. Ее никто не просил рожать. Она специально родила, чтобы удержать тебя. Неужели ты этого не понимаешь? Давай уедем отсюда. С ней у тебя все кончено. А может, это вообще не твой ребенок? Я твоя жена. Я, понимаешь, а не она. Игорь опустил голову, крепко сжав пальцами виски. Марьяна продолжала возмущаться. И я подсчитала, что ты продолжал с ней спать, когда мы были уже вместе. Ты лгал мне, Игорь, что давно уже не спишь со своей женой. Он сидел молча и смотрел в одну точку. Марьяна вскочила с кровати и вышла из спальни, громко хлопая дверьми, которые попадались ей на пути. Игорь понимал, что ссору можно прекратить одним проверенным способом. Он поехал в ювелирный магазин и купил дорогое кольцо, которое давно нравилось Марьяне. Мысль о том, что он никогда не делал таких подарков Лике, неприятно кольнула его мужское самолюбие. Он вернулся в магазин, купил точно такое же кольцо, но только на 2 размера меньше, и спрятал его в своей машине под передним сиденьем. Он еще не знал, как передаст кольцо жене к Рождеству, но потом совершенно забыл о нем. После шикарного подарка и 2 бутылок шампанского гнев и злость Марьяны немного поутихли, но ненадолго. С того дня она требовала развода так же, как требовала денег, поездок в Лас-Вегас, одежды и обуви известных фирм, дорогих украшений. Нежелание Игоря разводиться с Ликой она воспринимала как личное оскорбление. Последний год прошел в поездках, спорах, ссорах, примирениях и выяснении отношений. Марьяне нужны были бары, пляж, ночные клубы, казино, дорогие отели. Часто Игорю не хотелось сидеть ночь напролет в этих заведениях, потягивать алкогольные коктейли и поддерживать пустые разговоры друзей Марьяны, таких же любителей разгульной жизни. Он присытился клубной жизнью, все чаще отказывался ехать туда, куда ей хотелось. Марьяна злилась, но ехать без него и его денег не решалась. Обычно в такие вечера она долго сердилась, бурно выражая свое негодование. Со временем она стала напоминать собою бомбу, которая в любую минуту может взорваться. Она всегда была недовольна. Ей всего было мало. Он знал, что даже если дать ей 1 000 000 долларов и скупить все цветы мира, ей все равно будет мало. Она изливала на него свое раздражение по любому поводу, особенно тогда, когда он отказывался вести ее в Лас-Вегас. Прошло почти 2 часа, а он по-прежнему не отвечал на звонки Марьяны, размышляя о том, как разрушил свою семью. Почему он не ценил Лику? Горлу подступил ком. Глаза заблестели от слез, словно где-то внутри него прорвало плотину. Прежний образ мысли был разрушен. «Господи!» вырвалось из сердца. «Что я наделал? Прости меня, если это возможно. Я так запутался. Отец, я так устал. Моя жизнь похожа на комок грязи. Я не знаю, как мне очиститься. Как вернуться к той жизни, когда я был счастлив? Как вернуться к тебе? Помоги мне!»

0: молитве преклоняю.
1: Только теперь он в полной мере осознал, кем является перед Богом. Грешная жизнь, которую он вел последние несколько лет, повергла его в еще большее отчаяние. Он пока не знал, как восстановить все, что он разрушил. Не знал, как разорвать отношения с Марьяной. Но одно он знал сейчас точно. Он больше не хочет видеть рядом с собой эту женщину. Не хочет слышать ее криков и требований. Не хочет видеть ярко накрашенного лица и надменных глаз. Бурная страсть к Марьяне угасла, обнажая иную действительность. Память как будто нарочно постоянно возвращала его в то счастливое, спокойное время, когда он жил дома. Но также она напоминала все те ужасные слова, которыми он обижал Лику. Неужели она может простить такое чудовищное предательство? И все, что он сделал с ней? Разве он заслуживает чего-то, кроме ненависти? Ему хотелось зарыться с головой в песок или уехать куда-нибудь, где можно спокойно все обдумать и принять решение, как жить дальше. А еще ему до боли захотелось увидеть Лику, хоть издали. Лучшее, что он мог придумать, это поехать и посмотреть на нее хотя бы со стороны. Игорь знал, что она снимает квартиру в том же районе, где они жили раньше. Он тяжело вздохнул, не представляя себе, как Лика и Ник могут отреагировать на его машину, если заметят. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась злая, как фурия, любовница.
2: «Ты почему не отвечаешь на звонки?»
1: – закричала она прямо с порога.
2: «Дома жрать нечего! Я голодная! Ты же сказал, что скоро будешь, и мы поедем обедать! Мне пришлось взять такси, чтобы приехать сюда! В чем дело, Игорь? Сколько можно терпеть этот твой выпендреж?»
1: Не отвечая на вопросы, он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Ты заслужил это, Игорь. Ты заслужил», — мысленно твердил он себе. Марьяна продолжала стоять в дверях, упершись руками в бока, и вызывающе смотрела на него.
2: «Вставай, Игорь! Поехали обедать! Я почти ничего не ела сегодня! Я голодная!»
1: Он молча встал и медленно направился к двери. Марьяна посторонилась, не понимая, что с ним происходит. Удивленная, она пошла следом. Игорь завел машину, подождал, пока она сядет, и медленно выехал со стоянки.
2: «Куда мы едем?» —
1: выпалила Марьяна. Она ждала от него извинений и предложений приятно провести остаток дня и вечер в каком-нибудь хорошем ресторане или ночном клубе. На всякий случай она надела яркую оранжевую блузу со срезами и короткие шорты поверх ажурных колготок. «В магазин за продуктами», – ответил Игорь, пристально глядя на дорогу.
2: «А мы что, не можем пообедать в ресторане? Или ты хочешь, чтобы я, как домработница, жарила котлеты и скребла сковородки?»
1: «Мне надоели рестораны, поэтому придется тебе жарить котлеты. Кроме того, на рестораны уходит уйма денег».
2: «Я тебе не кухарка!»
1: – возмущалась Марьяна.
2: «Поехали в ресторан!»
1: Не обращая внимания на ее слова, Игорь припарковался у большого супермаркета. Идти с ним за продуктами Марьяна отказалась и осталась в машине. Вид у нее был обиженный. Чтобы скоротать время, она решила позвонить подруге. Но телефон нечаянно выскользнул из рук, и упал под водительское сиденье. Зло выругавшись, она отодвинула его назад и наклонилась, чтобы достать телефон. Ее рука нащупала что-то маленькое и твердое. Вместе с телефоном она вытащила из-под сиденья Игоря пакетик с эмблемой знакомого ювелирного магазина. Обрадовавшись, Марьяна достала из него маленькую коробочку. Ей захотелось посмотреть содержимое до того, как Игорь вернется. А когда он сделает ей очередной подарок, она и виду не подаст, что знала о нем, и бурно обрадуется. Она открыла бархатную коробочку. Ее сразу бросило в жар. В середине оказалось точно такое же кольцо, как у нее на руке, только меньшего размера. Ее стало трясти от злости и ревности. Марьяна четко понимала тот день, когда Игорь после ссоры из-за родов жены подарил ей это кольцо. В пакетике лежал чек из магазина. Она посмотрела на дату и еще больше рассердилась. Игорь приобрел его в тот же день, когда покупал и для нее. Не зная, что думать, Марьяна вышла из машины, сжимая в руках ненавистную коробочку. Она нервно ходила по паркингу, ожидая Игоря, чтобы высказать ему все в лицо. Он вышел из магазина с двумя пакетами. Лицо его по-прежнему казалось задумчивым. Он неторопливо шел к машине, словно ему не хотелось в нее садиться. Марьяна бросилась к нему навстречу. Ее глаза злобно горели. «Что это?» – закричала она. Игорь поднял усталые глаза и увидел в ее протянутой руке бархатную коробочку. Он сразу вспомнил, что купил это кольцо для Лики еще к прошлому Рождеству, спрятал его под сиденье и совсем забыл о нем. Он спокойно положил пакеты в багажник и сел за руль. Возмущенная Марьяна села рядом, сильно хлопнув дверью Лексуса. «Что это?» – повторила она свой вопрос и швырнула коробочку с кольцом ему под ноги. «Для кого ты купил его?» Игорь поднял кольцо и положил его в карман. «Я купил это кольцо для Лики, но забыл о нем».
2: «Ты купил его в тот же день, когда покупал кольцо мне!» – закричала Марьяна. «Ты что, обманывал меня все это время? Зачем ты купил ей это кольцо?»
1: «Ты забываешь, Марьяна, что Лика моя жена. Я не делал ей таких дорогих подарков, как тебе. Она никогда ничего не требовала у меня. Когда я покупал тебе кольцо, я вспомнил об этом. К тому же приближалось Рождество, и тогда она только родила дочь».
2: «Тогда почему она целый год валялась у тебя под сиденьем?»
1: «Потому что я негодяй». От неожиданности Марьяна засмеялась.
2: «Самокритика иногда даже очень кстати».
1: Думая о своем, Игорь подвез ее к квартире, которую они снимали, и вытащил из багажника пакеты. «Иди, все разогрей, я скоро приеду».
2: «Я не хочу разогревать! Я хочу в ресторан!»
1: – капризничала Марьяна.
0: «Иди куда хочешь!» – рассердился Игорь.
1: Не обращая больше внимания на Марьяну, он сел в машину. Ее крик окончательно вывел его из себя. Чтобы немного успокоиться, он сделал несколько глубоких вздохов. Снова сильно захотелось пить, и задрожали руки. Он заехал в знакомый парк и вышел из машины, прихватив бутылку с водой. Повсюду слышались громкие голоса взрослых и радостные возгласы детей. Все были чем-то заняты. Всем было весело и радостно. Игорь вспомнил, как несколько раз приезжал сюда с Ликой и Ником еще до того, как у него появился собственный бизнес.
0: Они играли в волейбол, жарили на углях мясо и много смеялись. Тогда они были все счастливы. Он прошелся по пешеходной дорожке и снова вернулся в машину. Желание увидеть свою семью только разгоралось в нем. Как же он соскучился по ним! Эти слова эхом отозвались в наиболее потаенных уголках его сердца, которые он закрыл даже от самого себя –

Сегодня прозвучала пятая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: жители Галилеи, которые ездили в Иерусалим на Пасху, вернулись с новостями о чудных делах, совершенных там Иисусом. Бесчестность менял денег в храме, а также заносчивость и жадность священников вызывали неудовольствие у многих людей. Они видели, что Иисусу была дана особая власть, раз Он мог прогнать торгашей, завладевших храмом, и они надеялись, что Он, быть может, и есть долгожданный Избавитель. У всех у нас рано или поздно возникает желание побывать в городе своего детства. И Иисусу тоже захотелось повидать свой родной город. И Он решил посетить Назарет. Здесь Он плотничал в течение многих лет. Здесь Он знал почти каждого по имени, и здесь жили Его мать и родные. Он не был в Назарете с того дня, когда началась Его миссия. Жители Назарета слыхали удивительные истории о чудесах, которые Он творил, так что, когда Он появился в городе, все они были полны всевозможных ожиданий. По своему обыкновению, Иисус пошел в субботу в синагогу. Так называется место для иудейского богослужения. В синагоге Он поднялся, чтобы прочитать вслух из книги пророка Исаии.
1: «Смотри, это Иисус! Он вернулся!»
2: «Сын Марии вернулся домой!»
1: «Ты слыхал о чудесах, которые Он творил в Кане и Капернауме? Как ты думаешь, Он будет творить чудеса и здесь?»
3: «Наш Иисус сегодня с нами! Давайте попросим Его прочитать текст Святого Писания из книги Исаии.
4: Дух Господа на мне, ибо я Его избранник. Он призвал меня поведать благую весть всем нищим. Он послал меня исцелить тех, чье сердце сокрушено страданием, вывести заключенных на свободу, слепым дать прозрение, а плененным принести освобождение от их угнетателей. Он призвал меня оповестить год радости Божьей».
0: Закрыв книгу и отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него.
4: Эти слова Святого Писания исполнились.
1: Что он хочет этим сказать? Эти слова исполнились.
5: А они что, сегодня исполнились? Он говорит, будто он пророк, но он ведь сын плотника.
1: Да-да, скажи, это ведь сын Иосифа?
6: Я слыхал, что иерусалимские власти его не признали.
2: Да, но что ты скажешь о всех тех чудесах, которые он творит?
1: Ты думаешь, он сотворит какое-нибудь чудо у нас в Назарете?
5: Он лучше все-таки его родной город.
4: Конечно, вы можете мне напомнить поговорку «Врач, исцелись сам». Иными словами, почему ты не сотворишь чудо, подобное тем, которые ты сделал в Капернаум? Я же вам отвечу на это, что нет пророка в своем отечестве.
1: Он что, осуждает нас?
5: Похоже, он считает, что это ниже его достоинства.
7: Мы дети Авраама.
2: Уж не собирается ли он нас учить Слову Божьему?
4: Помните, пророк Илия совершил чудо, чтобы помочь вдове из Сарепты, чужестранке из страны Сидон. В те дни и в Иудее было много вдов, которые нуждались в помощи, потому что был жестокий голод по всей стране из-за того, что 3,5 года не было дождей. Однако Илия не был послан им на помощь.
8: Все, хватит! Я не собираюсь больше этого терпеть!
9: Какой он пророк Бога, если он говорит нам подобные вещи?
10: Да, да, да. Мы иудеи, мы дети Авраама.
8: Долой этого Иисуса! Он хочет, чтобы мы поверили, что он пророк Божий, а сам оскорбляет народ, избранный Бог.
0: Прихожане превратились в озверелую толпу. Казалось, что все они хотели одного — уничтожить Иисуса. Они схватили его и повели на гору, к отвесной скале. Они хотели сбросить его со скалы вниз головой, а потом забросать его камнями. Но Иисус их не испугался. В Евангелии сказано, но он, посед посреди них, удалился.
11: Он исчез!
6: Ну, почему ты его не остановил?
11: Да? Почему ты его сам не остановил? Где он?
12: Да, где он?
2: Исчез! Ты хочешь сказать, что вы дали ему уйти? Он уже был на самом краю скалы.
6: Да, да он не просто обыкновенный человек. Кто может остановить его?
0: После того, как жители Назарета отвергли его, Иисус пошел в Капернаум, город на берегу Галилейского моря. С этого времени он стал домом для Иисуса.

Поспешные слова. Четырехлетний Андрей соорудил среди комнаты дом из конструктора. «Мамочка, посмотри, какой красивый домик. Когда я вырасту, у нас будет такой же. Правда?» – восторженно произнес он. «Думаю, что зимой в нем будет холодно», – засмеялась Ольга, мать Андрея. «Зато летом здесь будет очень хорошо». Подбежал к матери, мальчик обхватил ее шею руками. «Мамочка, я тебя люблю». Ольга поцеловала сына и сказала: «Андрейка, сходи к тете Рите и попроси, чтобы она купила бисквит к ужину». Мальчик тут же кинулся исполнять поручение, но нечаянно задел ногою легкую подставку, на которой стояла дорогая ваза. Подставка упала, и ваза, подаренная Ольге покойной матерью, разбилась вдребезги. «Что ты наделал, негодный мальчишка?» — вскрикнула Ольга. Негодуя на сына, она велела ему собрать осколки и бросить в ведро с золой. Дрожащими ручонками малыш стал собирать осколки, поранив при этом пальчики. Затем он отнес ведро и куда-то исчез. Через некоторое время Андрей вернулся, что-то сжимая в кулачке. Подойдя к матери, он положил ей на колени монетку и, доверчиво глядя в глаза, тихо спросил: «Мама, ты можешь на эти деньги купить себе вазу?» Ольга потеряла самообладание. Она схватила монету, которую приветливый сосед дал Андрейке за какую-то услугу, и швырнула ее в сторону. Слезы покатились по щекам сына. Он молча поднял монету и, не смея подойти к матери, забился в угол. Ольга так рассердилась, что полдня вообще не обращала на сына никакого внимания. «Мама, можно мне пойти к Вите поиграть?» — спросил Андрей несколько часов спустя. «Мне все равно, куда ты пойдешь. Иди, лишь бы я тебя не видела», — недовольно бросила мать. Андрей надел пальто, взял шапку и снова подошел к матери. «Прости меня, мамочка, я так жалею, что огорчил тебя», — прошептал он, приготовившись к поцелую. «Прощаю», — холодно сказала она и подтолкнула сына к двери. Услышав скрип садовой калитки, Ольга выглянула в окно. Андрюша оглянулся и приветливо посмотрел на мать, ожидая ответной улыбки. Но Ольга была сурова. Она смотрела вслед своему любимцу с каким-то чужим, незнакомым чувством. Наконец синяя пальтишка и серая шапочка скрылись из виду. Ей хотелось вернуть сына, но она подавила это желание. Отойдя от окна, Ольга снова взялась за шитье. Пусть разбилась драгоценная ваза, но что стоят все вазы мира по сравнению с твоим ребенком? Услышала она тихий внутренний голос. «Как ты могла так бессердечно разговаривать с малышом? Это ведь уже не первый раз. И ты еще считаешь себя матерью-христианкой? Подумай, если вдруг Андрейки не станет, не будут ли эти злые, жестокие слова твоими обвинителями?» В сердце Ольги вкралась тревога. Она встала, привела комнату в порядок, затем подошла к окну и с беспокойством стала всматриваться в сгущающиеся сумерки. Ничего не увидев, она поспешила к соседям. «Мой Андрейка у вас?» «Недавно был здесь, а потом они с Витей пошли к Ване. Я думаю...» Что соседка думала, Ольга так никогда и не узнала, потому что в этот момент в дом забежал Витя и, порывисто дыша, крикнул: «Мама! Мама, Андрейка утонул!» «Тихо!» — приложив палец к губам, прервала его мать. «Тетя Оля здесь!» Несколько секунд в комнате царила гробовая тишина. Ольга замерла. В одно мгновение ей представилась ужасная картина. Холодный зимний день.
озеро, на котором играют малыши. Немного опечаленный Андрюша, и вдруг он исчезает под коварным льдом. Маленькие ручонки отчаянно цепляются за обломки льда, ротик наполняется ледяной водой. В ушах ее зазвучали последние слова, сказанные сыну. «Иди, лишь бы я тебя не видела, лишь бы я тебя не видела, иди». Густой туман поплыл перед глазами Ольги, и она упала на пол.

0: Открыв глаза, Ольга с удивлением осматривала комнату. Возле печки сидела незнакомая женщина, а у кровати, закрыв рукой глаза и лоб, стоял мужчина. Ольга пыталась вспомнить, что с ней произошло, и понять, где она находится. Вдруг она увидела в кресле маленького мальчика в красном фланелевом костюме. И в ее сознании что-то дрогнуло. Немного приподнявшись, она тихо спросила: «Что случилось?» К ней тут же подошел муж, Сергей. «Ложись, милая, тебе нельзя сейчас разговаривать», — прошептал он. По его щекам неудержимо катились слезы. В это время Андрейка забрался на кровать больной. Ничего не понимая и видя мужа в слезах, Ольга тоже начала плакать. Женщина тут же забрала мальчика и что-то шепнула Сергею. «Расскажите мне все», — попросила Ольга. «Я должна все знать. Мне приснилось, что наш Андрейка утонул». «Да, он был близок к смерти, но сосед спас его. Андрюша упал в прорубь и чуть не утонул. Слава Богу, он сохранил нашему сыну жизнь». «А сколько времени прошло с тех пор?» — спросила Ольга. «Вчера исполнилось 7 недель».
1: «Семь недель?» — медленно переспросила она.
0: «Ты заболела воспалением мозга и чуть не умерла. Иногда мы теряли надежду, что ты когда-нибудь придешь в сознание. В бреду ты повторяла: Андрейка утонул, и я виновата в этом. Вчера доктор сказал, что должен наступить кризис, и если эту ночь ты переживешь, то снова поправишься. Как я благодарен Богу, что Он оставил нам тебя. Я была так жестока и несправедлива. Я согрешила против Бога и против нашего сына», — разрыдалась Ольга. В памяти ясно всплыли события того дня, когда случилось несчастье. Ничего не скрывая, Ольга все рассказала мужу. Сергей терпеливо слушал, с любовью поглаживая волосы жены, а когда она закончила, тихо сказал: «Пусть это послужит нам хорошим уроком. Будем просить у Господа милости, и Он не оставит нас». С тех пор прошло много лет. Господь подарил Сергею и Ольге еще 3 детей. Никто из них никогда не слышал от матери поспешных, необдуманных слов. Ольга поняла, что раздражение, проявляющееся в словах, перед Богом является таким же грехом, как и раздражение, выражающееся в конкретных поступках.
2: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы начнем читать 8 главу, где Даниил рассказывает нам еще об одном удивительном видении, которое он получил от Бога. В этом видении пророк настолько подробно изложил особенности грядущей схватки двух великих мировых держав — Медийско-персидской и Греко-македонской империи, что многие критики Священного Писания просто отказывались верить в факт этого пророчества. Они приводили все мыслимые и немыслимые доводы и утверждали, будто эту книгу написал не пророк Даниил, а какой-то другой человек, живший намного позже. Приступая к чтению 8 главы, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что предыдущие главы, начиная с 4 стиха 2 главы, были написаны по-арамейски, то есть на языке, на котором говорили в Сирии и во всем мире в период четырех великих империй. Но, начиная с 8 главы, автор снова переходит на еврейский язык. Итак, послушайте 1 и 2 стихи из 8 главы. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Эламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Это третий год царствования Валтасара, последнего вавилонского царя. Видение, которое описано в 7 главе, было дано пророку в первый год правления этого царя. Так что оба эти видения относятся к последним годам существования Вавилонской империи. Даниил видит, что находится в Сузах, столице Медийско-Персидской империи, второй великой державы. Река Улай — это река, на которой стоят Сузы. В силу того, что действие происходит в Сузах, а не в Вавилоне, мы можем определить время. Это эпоха Второй и Третьей империи. А события, которые Даниил описывает в этом пророческом видении, на самом деле произошли только через 200 лет. В результате чего либеральные критики относят книгу Даниила к более позднему периоду. Они говорят, будто Даниил писал свою книгу после того, как события произошли, и считают это повествование не пророческим, а всего лишь историческим произведением. Критики Библии отказываются признать, что пророчество Даниила — это явное чудо. Читаем далее, послушайте стихи 3 и 4. «Поднял я глаза мои и увидел». Вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Другой овен — это Мидия и Персия, один выше другого. Рог, который символизирует Мидию, выдвинулся первым в тот самый момент, когда Вавилон был захвачен мидийскими войсками. А потом Мидии овладели персидские монархи, и империя достигла высшей точки расцвета. Этот овен с двумя рогами, один из которого выше другого, и есть Медийско-Персидская империя, в которой более высокое положение занимают персы. «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу.

почему Овен не двигался к востоку? Да потому что на востоке находилась Персия, а двигаться дальше на восток не было нужды. Ведь тогда пришлось бы перебираться через горы и атаковать Индию и Китай. А во всех остальных направлениях Медийско-Персидская империя продолжала расширяться. Это была та самая империя, которую в 7 главе символизирует медведь. Она стремилась к завоеваниям. Послушайте 5 стих. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Даниил восхищается могуществом и ловкостью Овна. Но в это время с запада появляется однорогий козел, который мчится, не касаясь земли. Этот козел представляет собой Грецию, а его рог — это Александр Македонский. Во время правления Ксеркса Персия двинулась на запад, но с запада навстречу ей вышел козел, который был очень быстр. О его подвижности свидетельствуют также 4 крыла, которыми был наделен Барс в предыдущем видении Даниила. Армия Александра Македонского молниеносными атаками разбила армию персов. И вот как пророк Даниил описывает эту борьбу в стихах 6 и 7. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. И бросился на него в сильной ярости своей». Козел нападал на врага свирепо, с ненавистью, нападал за тем, чтобы полностью уничтожить. Ксеркс был последним правителем Персии. Он совершил поход в Европу, в Грецию. У него была армия в 300 тысяч человек, которые пошли в поход со своими семьями. А греки были хитры, они не вышли ему навстречу. Вместо этого они укрепились в Фермопилах, узком ущелье, в котором не могла пройти большая армия. Хотя греческих воинов было в 10 раз меньше, чем персов, они были подготовлены намного лучше, и в результате тактического превосходства греки одержали победу. Огромная персидская армия потеряла всякое преимущество в ущелье, по которому могли пройти только несколько воинов в ряд. А после поражения армии Ксеркса при Фермопилах, персидский флот, насчитывавший 300 кораблей, утонул во время шторма. И когда Ксерксу сообщили, что его флот утонул, он пошел к морю и стал избивать его своим ремнем за то, что это море уничтожило его корабли. Мысленно представляя эту сцену, я прихожу к выводу, что выдающийся и умный человек никогда не повел бы себя подобным образом. Это была последняя попытка Востока завоевать Запад, и больше таких попыток не совершалось, конечно, если не считать более мелких попыток. Например, мавры пробовали вторгнуться в Испанию, но Карл Мартель остановил их в битве при Пуатье. Кроме того, турки пробовали захватить Балканы, но им это тоже не удалось. Итак, на Западе возвысился гениальный полководец, еще совсем юный, Александр Великий. Это был очень талантливый военный, один из величайших тактиков и стратегов. Он атаковал своих врагов быстрее, чем кто бы то ни было в его время. Но его жизнь пролетела столь же быстро, поскольку он умер в возрасте 32 лет. Читаем далее, послушайте 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных».
Но когда он усилился, то сломался большой рог. Как же этот рог сломался? Люди были не в силах сломать его. Весь мир лежал у ног Александра Македонского. И рассказывают, что Александр плакал, потому что ему нечего было больше завоевывать. Он покорил все известные страны. И вот, несмотря на свое величие, после одной ночной попойки он заболел лихорадкой и нашел свою смерть в Вавилоне в расцвете лет, в 32 года. Именно об этом пишет здесь пророк Даниил. «Когда он усилился, то сломился большой рог». Все три империи — Вавилон, Медийско-Персидское царство и Греция — прекратили свое существование во время пьяной оргии. И к этому уроку всемирной истории нельзя относиться с пренебрежением. Как американец, я могу сказать вам, что мою страну погубит не марихуана и не героин. Ее погубит алкоголь. Поймите меня правильно, я не выступаю за разрешение продавать марихуану. Я считаю, что торговля наркотиками очень опасна. Но я призываю вас помнить о том, что не героин, а алкоголь погубил многие великие народы. Согласно последней статистике, которую я читал, почти 26 тысяч американцев погибли и еще около миллиона пострадали в результате дорожных аварий, причиной которых явилось пьянство. Многие люди протестуют против войн, потому что там гибнут люди. Но почему-то они не возражают против продажи водки, вина и пива, от которых гибнет ничуть не меньше людей. Так где же таится настоящая опасность? Пьяные за рулем ежегодно обходятся Америке в 5 миллиардов долларов. И при этом у нас нет статистики, в которой были бы учтены безработные алкоголики. Каждый год миллиарды долларов в одной только Америке тратятся на покупку спиртного. И это очень тревожный факт. Великая империя Александра Македонского распалась, потому что ее правитель был алкоголиком. Он победил весь мир, но не мог победить самого себя. И урок Александра Македонского игнорируют многие современные правительства, которые принимают государственные решения во время банкетов, и надеются, что их эта болезнь обойдет стороной. Да что говорить о правительствах, когда сами граждане множества стран считают себя какими-то особенными. Они считают, что Соединенные Штаты — это любимая страна Бога. Другие считают, что любимая страна Бога — это Россия. Третьи думают, что это Германия или Китай. Склонность считать свой народ богоизбранным свойственна всем людям, и в этом снова и снова проявляется падшая природа человека. Нам приятно считать себя венцом эволюции, и каждый человек испытывает прилив энергии, когда его нация в каком-либо состязании с другими оказывается самой умной или сильной. Но, друзья мои, однажды мы поймем, что у человечества, живущего без Бога, нет будущего. И если я правильно понимаю это пророчество Даниила, то гибель уже подстерегает нас. А потому нам следует как можно быстрее оставить собственную, ни на чем не основанную гордость и не надеяться на то, что мы окажемся исключением из длинного списка народов, которые так бесславно закончили свое существование в рюмке со спиртным. Итак, пророк Даниил, рассказывая о своем видении, пишет, что когда рог Александра Македонского был сломлен, то на место его вышли четыре. Так и произошло. Когда Александр умер, его империю поделили между собой четверо людей. О том же самом свидетельствовали четыре головы, которые принадлежали Барсу из седьмой главы книги Даниила. Империя распалась на части, и править в ней стали четыре военачальника. Кассандр, который был мужем сестры Александра, он взял европейскую часть империи, Македонию и Грецию. Лисимах взял большую часть Малой Азии, современную Турцию.
Селевк, который взял самую восточную часть империи, за исключением Египта, а Египет и Северная Африка достались Птолемею. Читаем далее, послушайте стих 9. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране». Прекрасная страна — это Израиль, а небольшой рог, о котором говорится в этой главе, не тот же самый, что в предыдущей. Тот небольшой рог должен был появиться в период Четвертого царства. Здесь же речь идет о Третьем царстве. И этот небольшой рог из восьмой главы сейчас уже относится к прошлому, а тот, о котором писала седьмая глава, пока что еще ожидает нас в будущем. Что же это за небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране? Так в видении пророка Даниила называется один из представителей династии селевкидов из Сирии, Антиох IV Епифан, сын Антиоха Великого. Это был безумный языческий правитель, который воцарился в 175 году до Рождества Христова и впоследствии напал на Иерусалим. Именно против него поднял свое восстание Иуда Маккавей. Антиох был убежденным антисемитом. Он пытался уничтожить евреев и поставить статую Юпитера в Иерусалимском святилище. Это святотатство называется в Писании «мерзостью запустения». А кроме того, Антиох заполнил священные сосуды Божьего храма похлебкой из свинины. Послушайте, что пишут про него стихи с 10 по 12. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Истолковать эти стихи достаточно трудно. Я думаю, что Антиох бросил вызов Богу, но Бог, тем не менее, попустил ему захватить Иерусалим и храм. Борьба происходила на небесном уровне, а значит, в ней участвовали ангелы и бесы. Некоторые из перов Антиоха были просто чудовищны. По сути, они представляли собой не что иное, как бесовские шабаши. Антиох поклонялся Юпитеру и, возможно, считал себя воплощением этого бога. Он называл себя «Теос Эпифанес», что значит «Бог явился». И Бог позволил, чтобы этот небольшой рог воцарился и процветал какое-то время. Кроме того, безбожный человек, о котором рассказывает здесь Даниил, в прообразном смысле представляет собой грядущего антихриста. В седьмой главе Даниил называет Антихриста небольшим рогом, а в других местах Писания его называют также человеком греха. Антиох выступает здесь перед нами в качестве символа будущих бедствий и предтечи небольшого рога, возвышение которого относится уже не к непосредственному, а к далекому будущему, то есть к последним временам. Это становится понятно из эсхатологических выражений, которые использует Даниил. А в заключении нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи 13 и 14. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». В прочитанном только что тексте опустошительным нечестием называется осквернение храма. А святым называется здесь, скорее всего, не человек, а какое-то небесное творение, сверхъестественное существо. Что касается 2300 вечеров и утр, то по этому вопросу давно ведутся споры. В
В частности, адвентисты седьмого дня на основании этого стиха заявляли, что числом 2300 обозначается время второго пришествия Христа, если один день считать за год. Путем несложных вычислений они определяли, что пришествие Христа должно произойти в 1843 году. Кроме того, Уильям Миллер и его последователи, среди которых была пророчица Елена Уайт, полагали, что упомянутое здесь святилище — это земля, которая очистится в момент возвращения Христа. Уильям Миллер был искренним баптистским проповедником, но он заблуждался, предлагая принимать день за год. Это совершенно необоснованное толкование пророчества, и время показало всю ошибочность такого подхода к видению Даниила. Если же считать, что 2300 вечеров и утр — это не что иное, как 2300 дней, то данный период должен был занимать примерно 6-7 лет. А это и есть приблизительно тот самый срок, в течение которого Антиох вершил все свои святотатства. Он пришел к власти примерно в 170 году до Рождества Христова. И через соответствующий период времени иудейский священник Иуда Маккавей возглавил восстание народа, прогнал сирийскую армию, очистил храм и снова осветил его. В честь этого иудеи стали отмечать праздник обновления, о котором мы читаем в частности в 10 главе Евангелия от Иоанна, стих 22, где написано: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Этот священный день иудеи отмечали во времена Христа, и они отмечают его по сей день. Этот праздник не упоминается в Ветхом Завете, потому что он был учрежден в период между двумя заветами. Даниил, конечно же, всего этого не знал. Однако он честно рассказывал о том, что увидел в своем видении. Итак, дорогие друзья, на этом позвольте мне попрощаться с вами. В следующий раз мы продолжим читать восьмую главу и узнаем о том, как ангел Гавриил помог пророку Даниилу разобраться в смысле увиденного. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Хочу знать.
3: Стоит ли молиться? Нам часто задают вопрос, нужно ли молиться, когда Бог и без молитвы все наперед знает? Если ответить коротко, то можно привести слова Христа. А Он сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Луки, глава 18, стих 1. Апостол Павел тоже подчеркивает эту мысль, говоря, «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы». 1 Тимофею, глава 2, стих 8. Как все мы нуждаемся в спасении, ибо грешники, так же все нуждаемся и в молитве. Каждый должен молиться. Есть грубейшее заблуждение. Мне молиться не обязательно. За меня помолятся. Никто за меня не может дышать, есть, пить или спать. Никто не может за меня молиться. Обо мне молиться каждый может, но не вместо меня. Каждый должен сам покаяться, сам должен обратиться к Христу. Человек не может приблизиться к Богу и беседовать с Ним без молитвы. Постоянная молитва – один из признаков возрожденного человека. У Бога нет немых детей. Отличительная черта детей дьявола – они никогда не молятся Богу. 1 Иоанна, глава 3, стих 10. Но зато неустанно клевещут на детей Божьих, особенно на проповедников Евангелия. Я могу легко доказать, что всякий, кто не молится Богу, не христианин. Не может человек питать в сердце своем любовь к Богу, если у него нет личной молитвы. Лучшее доказательство обращения к Христу – живая, горячая, искренняя молитва. Первым доказательством обращения Савла была его молитва. Бог о нем сказал. «Он теперь молится». Деяния, глава 9, стих 11. «Я не могу понять немой веры». Первая ступень веры – беседа с Богом. Именно беседа, а не бормотание заученных фраз молитвы. Слова молитвы, произносимые без участия сердца, также бесполезны, как прыгание язычников перед идолами. Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Мне могут возразить, «Бог слышит всякую молитву, на то Он и Бог». Я отвечу, «Бог вездесущий, Он слышит всякую молитву, это верно, но не всякую молитву Он принимает». Некоторые молитвы Бог отказывается даже слушать. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу», — говорит Господь. Исаия, глава 1, стих 15. Молиться и в то же время сознательно грешить — несовместимые вещи. Или молитва должна истреблять грех, удалять его из сердца, или грех парализует молитву. Христос освящает молитвы верующих в Него. Он — ходатай. Он – единый посредник между Богом и человеком. Евреям, глава 7, стих 25. Самая слабая молитва из уст и сердца покаявшегося грешника становится сильной и победоносной, когда Христос, как первосвященник, приносит ее к престолу благодати. Молитва – вернейшее средство против греха и дьявола. В борьбе с лукавым Бог дал нам три вещи – кровь Христа, слово свидетельства и жизнь, положенную на алтарь Божий. Откровение, глава 12, стих 11. Этими тремя мы побеждаем лукавого. Не говори, читатель, что ты не знаешь, как молиться. Нет ничего проще молитвы. Для молитвы не нужно высшего образования. Даже слабый ребенок кричит, когда голоден. Мы находим нужные слова, чтобы сказать доктору, что больны. Должны найтись слова и для того, чтобы сказать Богу о неблагополучии нашей бессмертной души. Не говорите, что у вас нет подходящего места для молитвы. Христос молился на горе, Петр наверху дома, Исаак в поле, Нафанаил под деревом, Иона в чреве кита, а один из моих друзей обратился к Христу, находясь под землей в бельгийской шахте. Бог есть Дух, Он вездесущий. Не говорите, что у вас нет времени для молитвы. Это неправда. Даниил управлял страной, но продолжал молиться трижды в день. Христос сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «Будьте постоянны в молитве». Колоссянам, глава 4, стих 2. Холодная, вялая, ленивая молитва – не молитва. Молитва – это вопль, борьба, томление, просьба, благодарность, хвала, победа, восторг. Молясь, просите не только за себя, но и за других. Молитва – это золотой ключ к сокровищнице Божьей. И этот ключ Бог дал в распоряжение всей Церкви и каждому верующему человеку. И правду сказал Пушкин. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Господи, научи каждого из нас непрестанно молиться». Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: На все времена. Несколько недель назад ко мне в церкви подошел один молодой человек и заявил о своих сомнениях по поводу уникальности Библии, о которой заявляется с кафедры. Несмотря на то, что родился в христианской семье, он потерял веру в истинность Библии. Для него эта книга является просто одной из многих древних книг, таких как «Илиада» или «Одиссея» Гомера, «Эпос» о Гильгамеше и «Диалоги Платона», продающиеся на полках книжных магазинов. В последнее время можно услышать очень много подобных возражений против истинности Священного Писания. Все больше звучат такие вопросы, как «Можем ли мы доверять Библии?», «Является ли Библия достаточным и авторитетным источником духовной и исторической информации?», «Действительно ли Библия является настоящим Словом Божьим?». Либеральное богословие наших дней ставит под сомнение достаточность, актуальность и авторитетность Библии в исторических вопросах и в вопросах веры. Либеральное богословие предлагает переосмыслить некоторые истины Библии и придать им другое значение. Сегодня либеральное богословие находит свое выражение в так называемом «дешевом Евангелии» или в «дешевой благодати», которая не требует истинного покаяния в грехах и полного от них освобождения. Дешевая благодать – это проповедь, которая льстит слуху, успокаивает и расслабляет, вместо того, чтобы ставить человека перед радикальным выбором – покаяться и исповедать свои грехи перед Богом. В наши дни либеральное богословие выражает себя и в проповеди «Евангелие преуспевания», где материальный достаток служит указанием на истинность веры. Такая проповедь преуспевания открыто поощряет поклонение мамоне, против чего предостерегал Иисус Христос, говоря «Не можете служить Богу и мамоне». Матфея, глава 6, стих 24. Каким образом церковь сегодня может ответить на подобные нападки? Что противопоставить этим тенденциям? Для начала мы должны понимать, какой природой и авторитетом обладает Библия. Библия – это самая древняя из читаемых в течение последних 2000 лет книга. Более того, на протяжении последних столетий она была прочитана наибольшим количеством людей на Земле. Библия также наложила отпечаток на всю историю человечества, его литературу, философию и искусство. Библия представляет собой целую библиотеку, то есть собрание книг, написанных в различных литературных жанрах. Но при этом разнообразии все книги Библии находятся в полном единстве и гармонии, будто написаны одним и тем же автором. Поэтому Библия – это не просто книга по вопросам религиозности и повествования об исторических событиях прошлого. Эта книга имеет божественный авторитет. За всем множеством авторов и разнообразием литературных жанров стоит один автор – сам Бог. Церковь верит в богодухновенность Библии, и доктрина о богодухновенности Священного Писания является для нее одной из самых важных. Почему важно верить в богодухновенность Библии? Почему для Церкви так важна вера в богодухновенность Священного Писания? Вера в богодухновенность Писания – это вопрос авторитета, вопрос доверия Богу. Эту веру дьявол поддавал сомнению еще с начала сотворения человечества, говоря «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие, глава 3, стих 1. Если в основе Писания не лежит авторитет и власть Бога, тогда Библия не может претендовать на статус объективной истины, на стандарт, по которому мы можем выстраивать жизнь современного общества и его моральный облик. Апостол Петр заявляет, что авторы ветхозаветных пророчеств находились под особым вдохновением Святого Духа, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, глава 1, стих 21. Следовательно, за этим откровением и последующим сохранением этих пророчеств в письменном виде стоит божественный авторитет и водительство Святого Духа. Подобным образом о Священном Писании говорит и апостол Павел. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Павел указывает на божественное происхождение Священного Писания, употребляя греческое слово «теопнеостос», что означает «богодухновенный». Таким образом, Павел видел стоящий за Библией божественный авторитет. Бог не мог дать своему народу книгу, которой народ не мог доверять. Для Павла дыхание Божье являлось источником возникновения, передачи и сохранения Священного Писания. Под богодухновенностью Священного Писания Церковь подразумевает сверхъестественное влияние Святого Духа на ее авторов, которое превратило их сочинение в точную запись Божьего Откровения. Например, во Второзаконии, глава 18, стих 18, Бог говорит Моисею: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Именно так понималась богодухновенность Писания, передача библейскими авторами божественного откровения. Написанное ими действительно есть Слово Божье. Но это не означает, что стирались личные качества авторов и стиль написания священных писаний. Именно поэтому существует различие между книгами священного писания, в особенности в стиле их изложения и языка, что, несомненно, говорит об индивидуальных литературных способностях их авторов. Каждая книга Библии являлась на свет в результате особых обстоятельств в жизни Божьего народа и особого Божьего откровения ее авторам. Бог готовил каждого из них особо и открывал им свою волю уникальным образом. Поэтому богодухновение – это особое водительство Духа Святого, гарантирующее истинность, достаточность и надежность передачи божественного откровения. Таким образом, то, что утверждает Библия о себе самой, о человеке, о Боге, о жизни, о смерти, о правде, об истории и науке, все является истинным и достойным внимания. Вера в богодухновенность Писания ограждает человека от сомнений и заблуждений современной постмодернистской философии. Какими методами пользуется враг душ человеческих, чтобы эту веру разрушить? Во-первых, это придание Священному Писанию статуса простой религиозной книги, одной из многих. В наши дни все чаще утверждается, что книга Библия ничем не отличается от любых других религиозных книг, таких как Коран, Бхагавадгита и Дао-де-Дзин. Таким образом, у Священного Писания отбирается статус уникальности и божественного происхождения. Часто Библию представляют обычной книгой по древнему фольклору, не имеющей ничего общего с каким-либо Божьим откровением. Неудивительно, что на Библию больше не смотрят с почтением и не признают ее за божественный авторитет. Некоторые даже считают, что Библия заимствовала большинство своих истин из других религий. Например, повествование о потопе тоже можно найти в вавилонских эпос Гильгамеша и Энома Элиш, а библейский Моисей является двойником сирийского Мизиса. Такая риторика, безусловно, улавливает не только сердца неверующих людей, но и неутвержденных христиан. Во-вторых, постмодернистское и релятивистское мировоззрение современного общества пытаются отобрать у Библии право на абсолютную истину и авторитет. Постмодернизм отвергает любую объективную или абсолютную истину, особенно в вопросах духовности и религии. В светских университетах молодых людей учат, что истина всегда субъективна. Если ты в это веришь, это твое дело. Просто никто никого не должен убеждать в своей правде. Никто не может утверждать, что его вера или религия истинна. Подобные постмодернистские взгляды сбивают с толку и смешивают личное индивидуальное мнение отдельного человека с объективной и абсолютной истиной. Подобные взгляды посягают на авторитет Священного Писания. Согласно такому подходу, Библия больше не является абсолютной истиной и не имеет авторитета, который должен формировать мышление современного общества. В-третьих, набирающее с каждым днем обороты движение агностицизма старается вдохнуть в неутвержденные сердца дух сомнения и скептицизма касательно историчности и актуальности Священного Писания. Сегодня очень много людей высказывает сомнения по поводу достоверности исторических событий и повествований, описанных в Библии. Многие христиане в США испытали кораблекрушение в вере после прочтения книг таких авторов, как Джон Доминик Кроссон, Маркус Борг и Барт Эрман. Эти либеральные богословы вложили во многие сердца дух сомнений и противоречий, несмотря на достижения современной библейской археологии, подтверждающей историчность библейского повествования. Безусловно, современное общество скорее склонно принимать необоснованные заявления агностиков, нежели верить археологическим открытиям. Как различить среди огромного разнообразия проповедников в интернете, кого можно слушать, а кого нет? Не всем, кто появляется на кафедре с Библией, можно доверять. Церковь Иисуса Христа стоит сегодня перед похожей проблемой, с которой некогда столкнулось раннее христианство. Раннее христианство боролось не только с учением философских школ, которые проповедовали свой взгляд на реальность, но и с внутренними ересями и заблуждениями. Ранняя церковь достойно вышла из этой борьбы победителем, так как выработала определенные критерии определения истинности проповедующих. Истинными проповедниками Слова Божьего были те, кто признавал богодухновенность Писания, кто исповедовал абсолютную божественность и человечность Иисуса Христа и верил в Троицу. Истинным проповедником Священного Писания был тот, кто проповедовал Евангелие Креста, покаяние и исповедание грехов. Выражением этой верификации истинности проповеди Священного Писания стали первые 5 способов ранней церкви и символы веры, которые в раннем христианстве назывались правилом веры. Сегодня мы можем воспользоваться их опытом и применять эту верификацию и в отношении современных проповедников. Если проповедник не выражает особого почтения к Священному Писанию, манипулирует аудиторией, его слушать не стоит. Если проповедник искажает Слово Божье ради поднятия своего авторитета и значимости, он опасен. Такой проповедник идет по пути популизма, а не проповедует чистое Евангелие Иисуса Христа. Тот, кто использует кафедру для очарования и обольщения людей, вводя их в заблуждение проповедью дешевого Евангелия, наносит общине непоправимый урон. Поэтому церковь должна подвергать любую проповедь и богословскую идею верификации на основании Священного Писания. К этому подходу призывал апостол Иоанн. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1 Иоанна, глава 4, стих 1. Апостол Павел призывал стоять на страже собственного сердца и исследовать собственные мысли. «Испытывайте самих себя, верили ли вы». 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Почтение к Слову Божьему, отсутствие манипуляции и искажения Писания человеческой философией и идеями постмодернизма может сегодня служить одним из критериев истинности того или иного проповедника. Что делать, если в вашу церковь проникло либеральное богословие? Во-первых, победить либеральное богословие можно только проповедью чистого и неповрежденного Евангелия. Либеральное богословие уже давно проникает не только в наши церкви. Оно пытается завоевать кафедры всех богословских семинарий и университетов, чтобы доминировать и формировать новое христианское мировоззрение. Подобная ситуация наблюдалась и в ранней церкви. Только тогда церковь столкнулась с атакой греческих философских школ, стоицизма, эпикурейства и гностицизма. Церковь отразила все эти нападки благодаря проповеди чистого и неповрежденного Евангелия. Священное Писание имеет силу и авторитет, чтобы завоевывать умы и сердца людей. Во-вторых, победить либеральное богословие можно через искусство убеждения и публичный диалог. Хороший труд об искусстве убеждения написал христианский автор Ос Гиннес. Его книга призывает христиан не забывать о важности защиты истины с помощью здравого смысла, аргументации, доказательств и опровержений. Именно так проповедовал Евангелие апостол Павел, находясь в Эфесе во время своего третьего миссионерского путешествия. Лука говорит, что Павел безбоязненно проповедовал. Деяния, глава 19, стих 8. В оригинальном греческом тексте здесь используется слово «парасея сиязумай». Этот глагол происходит от слова «парасея», что означает «смело, энергично, уверенно, открыто, бесстрашно». Также Лука описывает проповедь Павла следующими словами: «беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Слово «диалегумай», которое в синодальном переводе переведено как «беседовать», на самом деле означает «диспут» или «рациональный дискурс», от позднелатинского «дискурсус» – «рассуждение», «довод». В русском языке мы используем слово «диалог». Таким образом, Павел проповедовал о Христе убедительно и рационально. Он обращал людей к Богу посредством рационального убеждения, приводя аргументы в защиту Евангелия и опровергая ложные представления о Христе. Убеждение является одним из самых эффективных методов борьбы с ересями и заблуждениями. Ни гонение, ни инквизиция этого сделать не смогут. Если церковь хочет победить в борьбе с либеральным богословием, ей необходимо научиться искусству убеждения. Мы можем продолжать эту прекрасную традицию апостола язычников и использовать рациональное убеждение в диспутах с представителями либерального богословия. Церковь будет иметь возможность расти в процессе осмысления либеральных заблуждений и укрепляться в вере, в актуальность и достаточность Священного Писания. Апостол Павел когда-то призывал христиан в Коринфе стоять твердо на фундаменте богодухновенного Священного Писания и разрушать все заблуждения и ереси. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». 2 Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Этот призыв остается актуальным и в наши неспокойные дни. Автор Павел Несмеянов.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: В какой книге Библии содержится самое раннее пророчество об Иисусе Христе?
4: В книге «Бытие».
3: Кто в Библии первый назван пророком?
4: Авраам.
3: Кого критиковал пророк Самуил словами: «послушание лучше жертвы»?
4: Царя Саула.
3: В какой из пророческих книг содержится наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе?
4: Книги пророка Исаии.
3: Кто из ветхозаветных пророков предвещает излияние Духа Святого?
4: Иои.
3: В какой местности Иисус начал свое служение?
4: В Галилее.
3: В каком городе Иисуса хотели убить после его проповеди в синагоге?
4: В Назарете.
3: О ком молился Иисус, говоря: освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина.
4: О своих учениках.
3: Сколько книг Нового Завета являются посланиями?
4: Двадцать один.
3: Как звали проконсула, который пожелал услышать Слово Божие от Варнавы и Савла и уверовал, девясь учению Господнему?
4: Сергий Павел.
2: Вера и жизнь. Пережитое.
3: Новый Завет. Я служу в армии. У меня только маленькое Евангелие от Иоанна. Я читаю эти несколько страниц уже более полугода, и мне порой трудно сосредоточиться на содержании. Мои мысли блуждают. Я от этого страдаю. Выписка из дневника. Прошло более 50 лет, но до сих пор перед моими глазами встает текст напечатанного в подпольной типографии Евангелия от Иоанна. Я даже помню этот запах свежей типографской краски. Получить Новый Завет было пределом моих мечтаний. Иметь его в армии запрещалось, но это была уже другая проблема. Главное было его получить. И я его получил. От моей младшей сестренки Фриды пришла бандероль, в которой были чистые конверты. Я писал до десятка писем в день, поэтому никого не удивило, что я получил бандероль с конвертами. Пачка целых конвертов сверху и пачка снизу, а в середине – Новый Завет, спрятанный в вырезе конвертов в углублении. У меня от волнения перехватило дух. Маленькая черная книжица, издание христианских церквей и церквей Христовых Канады и США, Торонто, 1964 год. Мелис, мой друг эстонец, подарил мне кожаный футляр. Я пришил внутри робы специальный карман, куда Новый Завет помещался так, что его не было видно стороннему взгляду. Каждое утро я должен был убирать в кабинете начальника штаба. Кабинет чистый. Мне нужно было только вытряхнуть пепельницу, протереть пол и смахнуть пыль. И у меня почти полчаса времени оставалось для чтения. Я опускался на колени и читал. Часто во время чтения в мою душу вливался небесный свет. Это было непередаваемое ощущение. Думаю, это было нечто вроде непосредственного откровения Бога через Его Слово. Я выходил из кабинета, исполненный такой силой и радости, что меня просто распирало. Потом, после армии, я все еще иногда переживал это чувство, но через время это прекратилось. Мне кажется, я просто повзрослел. И если случалось, что меня вызывали на беседу, то на каждый вопрос Господь давал мне ответ из Своего Слова. Это было так прекрасно. Офицеры меня очень зауважали. Ведь ко мне с целью перевоспитания прилетали специалисты из Москвы и Риги и ничего не могли со мной поделать. Они не знали тайны моей силы. Однажды ночью ко мне на кровать присел старшина сверхсрочной службы Николай Шевчук и, тряся меня за плечо, разбудил. Шепотом говорит: «Цорн, дай мне почитать Новый Завет. Я знаю, что он у тебя есть». «У меня нет Нового Завета», — говорю. «Он не мне принадлежит, а моей сестре. Она его мне прислала на время службы. Дай, прошу тебя. Клянусь, я его тебе верну». «Хорошо, возьмите». Я наклонился и вынул Новый Завет из тайника, который был устроен в тумбочке. Через несколько дней старшина Шевчук, которому из-за его строгости и придирчивости дали кличку «Дракон», вернул мне Новый Завет. Я знаю, что он читал его ночами, когда был в ссоре с женой и приходил ночевать в свою коптерку в казарме. Там же он слушал христианские радиопередачи, когда у меня отобрали радиоприемник. Как бы я сегодня хотел найти Шевчука и поговорить с ним! После армии я вернул этот Новый Завет сестре. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Жалею. За годы, прошедшие после армии, у меня было уже несколько Библий. Одну я оставил в автобусе, две другие пришли в негодность, стали распадаться. Теперь у меня прекрасная Библия, нашего собственного издания, с золотым обрезом, в кожаном переплете, с замочком. Юбилейное издание к 2000-летию Рождества Христова. Я ее очень люблю. Но до сих пор на моем рабочем столе лежит Новый Завет издания христианских церквей и церквей Христовых. Маленькая черная книжечка, набранная академическим шрифтом. Точь в точь, как та, что была у меня в армии. Я иногда беру ее в руки, как самую большую драгоценность. Через эту книгу Бог так часто касался моего сердца. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
3: В вагоне. Дело было в Польше. Еду я на поезде из Хельма в Варшаву. В вагон входит молодой человек и садится рядом со мной.

0: Повторяю я его же слова. Вы знаете Библию от начала до конца? В таком случае, позвольте задать вам один вопрос. Его самоуверенный и наигранный тон побудил во мне, бывшем учителе, желание вернуть ученика, приличествующей ему скромности и серьезности. Соседи слушали нашу беседу молча и с большим вниманием. «Вопрос такой», — продолжал я. «Вы говорите, что Библия полна противоречий и уверены, что составляющие ее книги не заслуживают доверия, так? Ну а что вы скажете о книге Иоакима?» Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал. «Книга Иоакима? Ну да, это еще сравнительно ничего. Но по сути, если разобраться как следует, то и она, как и вся Библия, полна неправды, небылиц и суеверий. Так послушайте же, молодой человек, книги Иоакима в Библии нет вовсе. Вот видите, вы сказали, что знаете Библию на вылет, а оказывается, вам неизвестны даже названия входящих в нее книг. Ай-яй-яй!» Соседи разразились смехом. Мой собеседник не знал, куда деваться. То краснел, то бледнел. Было жаль его. Я похлопал его по плечу и сказал: «Так-то, мой друг, будьте осторожны насчет Библии. Во всяком случае, прежде чем судить о ней, прочитайте ее внимательно». Мы с ним беседовали еще некоторое время. К его чести, надо сказать, тон его речи стал совсем иным, скромным и дружеским. Данный пример отражает великое духовное невежество и беззастенчивость хулителей Слова Божьего. Мы нередко встречаем то же самое среди мудрых и разумных века сего, читающих лекции и пишущих книги о Библии, облекающих свое отрицание в более тонкую, научную и литературную форму. Вся эта критика, как и описанный выше случай, подтверждает слова Иисуса Христа. «Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей». Автор – профессор Владимир Марцинковский.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

при императорах катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Ангел-освободитель. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Деяния апостолов, 12 глава, 7 стих. Мэрилин Хики, преподаватель из Денвера, рассказывала о человеке, которого она знает. Он был спасен одним и тем же ангелом в двух разных странах. Первый раз Льюис встретился с ангелом, когда был заключен в тюрьму в своей собственной стране.

0: Однажды ночью в Колорадо, когда он должен был пересечь горы, все говорило о том, что ему помешает метель. Дороги были непроходимы. Нью-Льюис знал, что если он не пересечет горы ночью, то не сможет попасть на намеченное богослужение. Через несколько минут после того, как он начал переезд через горы, он увидел на дороге голосующего человека. Он остановил машину и взял этого человека. В разговоре попутчик беседовал с ним о Царстве Божьем. Когда они проезжали около фонаря, Льюис увидел, что этот человек тот же, который вывел его из тюрьмы. Они переехали через горы, попутчик исчез из машины. Эти ангелы помогают нам, христианам, чтобы мы усердно служили нашему Господу и так спаслись.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Под сенью Всемогущего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90, 1 и 2 стихи. Лида с мамой вот уже 6 часов просидели в Симферопольском аэропорту, ожидая свой самолет. Диспетчер несколько раз назначал время вылета, но потом снова объявлял, что рейс переносится на более поздний срок. «Когда же мы попадем домой? Уже 9 часов вечера», – забеспокоилась Лида. «Потом будет очень поздно, и транспорт не будет ходить». «Из аэропорта в город нас привезет специальный автобус, а там уже Бог усмотрит, не беспокойся», – сказала мама. Или же в 22 часа 30 минут была объявлена посадка на их самолет. Лида и мама заняли свои места в салоне самолета и еще раз мысленно попросили Божьей охраны в полете. Через несколько минут после взлета они спокойно уснули. Разбудил их голос бортпроводницы, объявляющий порядок выхода из самолета. Оказывается, они уже в родном городе. Но почему все пассажиры так взволнованы? «Что-нибудь случилось? Почему все так возбуждены?» – спросила мама женщину, сидевшую рядом. «А вы посмотрите на часы!» – ответила мамина соседка. Мама не поверила своим глазам. На часах было уже около 2 часов ночи, а в полете они должны были быть всего 40 минут. «Пока вы сладко спали, мы все тут такого страху натерпелись. Самолет никак не мог выпустить шасси. Но все-таки есть Бог на свете, раз все обошлось благополучно и посадка совершилась». «Мы просили Бога об охране и верили, что Он сохранит нас», — сказала мама и от всей души поблагодарила Господа за спасение их жизни. Люди молча слушали ее, все еще не в силах оправиться от пережитого страха. «Мои дорогие друзья, мы живем в мире, где на каждом шагу нас подстерегают опасности. Не забывайте предавать себя и своих близких Божьей охране и будьте благодарны Ему за каждый прожитый день».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

неисчерпаемая награда. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Книга притчей, 31 глава, 11 стих. Кто-то обменивается брачными обетами на вершине мыса Гибралтар. Так поступила одна пара, конечно, из лучших побуждений. Но лучше заключить брак на Христовой вершине и присягнуть своему мужу на верность и преданность, вдохновившись его силой. Воистину, ваш союз станет неисчерпаемой наградой. Надежный, заслуживающий доверия характер – это то основание, которое делает женщину такой наградой. Но в слове «прибыток» из сегодняшнего стиха скрыто и другое толкование. Во времена, когда была написана книга притчей, прибыток, богатство или боевые награды достигался тремя путями. Во время войны человек мог подбирать драгоценности на поле боя с тел мертвых, павших в бою противников. Другой путь – служа наемным работникам, нанимавшимся подолгу работать вдали от дома. И третий – неправедным путем – обманом, мошенничеством или воровством. Но мужчине, женатому на женщине из книги притчей, известен и другой источник заработка. Его жена делает личный вклад в благосостояние своей семьи. 11 стих изображает жену как воина, идущего на битву за свою семью. И древние еврейские и греческие языки красочно описывают эту женщину, эту неисчерпаемую награду, как могущественную воительницу, использующую свои способности на благо супружеских владений. Она, как пишет Шерил Дан, ежедневно бьется на домашнем фронте, так что ему не приходится вступать в бой или оставаться без прибытка. Представьте себе супруга, который полагается на свою жену. Она не будет растрачивать его заработок или распоряжаться им неразумно. Она, напротив, будет оберегать семейные средства и распоряжаться ими так, что они будут умножаться. Хотя, наверное, образ воительницы в доме не особо привлекателен, Бог очень ценит ваш вклад в семейное благосостояние, замужем вы или нет. Видите ли, Божья красота – все его добродетели, качество благочестия, должно воплощаться в повседневной жизни в тех местах, где мы постоянно бываем, например, дома, и в тех действиях, которые постоянно осуществляем, например, когда мы распоряжаемся деньгами. Поэтому просите Духа Святого, чтобы Он показывал вам, каким образом, даже просто дома, вы можете благочестиво, бережливо и мудро распоряжаться семейным достатком, а затем вступайте в бой.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».

0: Говорит Франц Тиссен.
1: Больше на практических моментах остановимся. Я хотел говорить о семейном алтаре. Порассуждаем над семейным алтарем. Ну, подходили некоторые, тоже говорят, ну да, хорошо, надо читать Библию. А как сделать это интересным, доступным, например, для детей, да? Я хотел в основании прочитать из книги Второзакония. Второзаконие, 6 глава, 5 стиха. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Аминь. Кто-нибудь на воротах написал у себя что-нибудь? На косяках, перекладинах? Вы знаете, очень странно, иногда заходишь в христианский дом, и ни одного библейского текста. Это правильно или нет? Зато смотришь звезды Голливуда, футболисты там в спальне у детей, самые знаменитые, кто за какую команду болеет и так далее. Ну, вроде бы, кажется, ничего страшного, но тоже на одной конференции мы об этом говорили. Прошло несколько лет, и я попал опять в семью одну, сестры. Это была сестринская конференция, где мы об этом говорили. И она говорит: «Я хочу вам показать свой дом». Думаю, странно, почему так? Она мне в одну комнату заводит библейский текст, в другую заводит библейский текст, в третью заводит библейский текст. Она говорит: «Я покаялась и исправила». Как вы думаете, это влияет или не влияет? Не зря же Библия это написана. В одной семье произошел такой случай. Они жили недалеко от моря. Случилось во время шторма. Отец у них был моряком на рыболовном судне каком-то. И произошел во время шторма, он погиб. И супруга его хотела двух сыновей, которые у них было, увезти настолько далеко о море, чтобы они никогда не видели, не слышали, и чтобы они не пошли, не дай бог, моряки тоже. Дети выросли, и первый, второй говорят: «Мы будем моряками, мы будем моряками». «Мать, почему?» Она им говорит: «Я же вас увезла от моря». Они говорят: «Мама, над нашей кроватью висела картина Айвазовского «Девятый вал». А вы знаете, говорят, Айвазовский так море рисовал, что с его картин можно было кружками воду черпать. Вот так он мог это делать, знаете, воду. Они говорят: «Мы усыпали, мы видели море, и мы просыпались, мы видели море». Говорят, да, мы пойдем моряками. Я думаю, что это имеет тоже какое-то значение, очень большое значение, но мы сейчас хотим поговорить о семейном алтаре. Вы знаете, это очень важно, чтобы в каждой семье был семейный алтарь, и чтобы это было с постоянством. Как его устроить, как это правильно сделать интересным, доступным. Я думаю, обо всем этом мы вот попробуем сегодня немножко поговорить. Дело в том, что жертвенник мы можем построить, но огонь приходит с неба. Вы согласны? Огонь приходит с неба. Да, можно формально все, кажется, правильно сделать. Но бывает же такое, например, маленькие дети, мы собираемся молиться, они говорят: «Я не буду молиться». Как поступать? Ну, привязать его ребенка, заставить его, или как поступить правильно, да? Есть много вопросов, которые у нас могут возникнуть, как это сделать правильно. И поэтому мы будем говорить в общем, но я хотел сказать, что очень много зависит прежде всего от личного отношения главы семьи к Господу. Вот наше внутреннее предстояние пред Богом. Это очень важно. И я думаю, вот к этим семейным собраниям нужно очень усиленно готовиться. И некоторые, знаете, вот как-то я был на одном совете, братья перед служением собрались, и пресвитер говорит: «Братья, кто первым скажет? Нету братья по графику». Одному брату: «Ты скажешь?» Он говорит: «Я не готов». Второму: «Ты не готов». Третьему: «Не готов». Один говорит: «Братья, да что тут первым сказать?» Говорит: «22-й псалом, палочка-выручалочка». Говорит: «Прочитал, три слова добавил и все». Но если такая подготовка, то реакция соответствующая. Один говорит: «Я, говорит, 5 минут готовлюсь». А ему говорят: «Ну, поэтому через 5 минут люди уже не помнят, что вы говорили». если вы 5 минут готовились. Я думаю, к семейным собраниям нужно готовиться очень серьезно и очень ответственно. Это очень-очень важно. Это не то, что так, что мы вчера читали, до какой главы мы дошли, а это, понимаете, должна быть подготовка к этим общениям, чтобы они были действительно при особом присутствии Божьем. Я старался часто делать это таким образом. Я это заранее читал. Или утром этот текст брал, и потом вечером. Ну, методы очень разные проведения семейного алтаря. Ну, например, читаю историю, как Давид ковчег хотел перевести в дом Божий. И помните, по дороге там валы наклонили ковчег, и Оза прикоснулся к ковчегу и был мертвый. И думаю, мы же будем читать, и дети точно спросят меня: папа, а за что это Бог поразил Озу? Ну, спросят же, точно спросят, да? Я начинаю молиться: Господи, как им ответить, как доступно? Или, например, читаем, что там Павел и Варнава, там, помните, конфликт произошел, один другого не хочет брать, и потом они пошли и благословляли церкви. Думаю, ну точно же скажут: пап, как можно благословлять народ Божий после конфликта? Разве такое бывает? Ну, поссорились между собой, разногласия, и идут благословляют церкви. Нужен ответ. И ты молишься, спрашиваешь, чтобы не просто отделаться, да, сказать. И Бог, когда ты серьезно подходишь, потому что успех нашего служения зависит от того, чтобы был надежный тыл, чтобы вот если мы в доме с этим не справляемся, точно не будет благословения тогда и в большем собрании. Это маленькая церковь, это маленькая, даже если мы двое только, я и моя жена, написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это как поклонение совместное Богу, мы выделяем время и так далее. Я думаю, от этого очень много зависит. Ну, просто некоторые практические примеры. Один брат, у него жена была неверующая. Ну как, она там как бы верующая, но не обращенная. Ну и никак она нет сама. И он говорит: я уже так стараюсь. Вот они были вдвоем, тогда еще детей не было у них. Вот я очень выразительно и убедительно, говорит, читаю ей Библию, говорит, а до нее не доходит. Я говорю: ну, процитирую, как ты это делаешь, когда, ну вот ты с ней вместе это делаешь, вот когда вы читаете. Он говорит: ну мы, говорит, сейчас как раз читаем 4 главу послания к Ефесянам, и там как раз вот текст, он говорит, там написано: кто крал, перед не кради, помните, да, а лучше трудись. И он говорит: кто крал, перед не кради. Я говорю: ты серьезно так? Он говорит: ну, чтобы дошло до нее же, говорит. А? Я говорю: ты думаешь, она покается? А как нужно? Вот ты читаешь, что крал, впредь не кради. Слушай, а ведь я же себе не принадлежу. Написано: тела наши – это храм Духа Святого, живущего в нас, выкуплен дорогой ценою. Написано, апостол Павел пишет Коринфянам, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. А я же это время использую для себя. Я же ворую это время, да? Это же нечестно. Ну и так далее, и так далее. Я хочу исправиться. И тогда для твоей жены дойдет. Вы знаете, через короткое время она покаялась. Она покаялась. То есть он изменил отношения. Или, например, я не думаю, что мы должны соблюсть закон. Ну, например, сколько времени, вы бы сказали, нужно проводить семейный алтарь? Ну, сколько времени? 30 минут. Другое мнение есть? 1 час. Смотря какие детки, правда же? Могут быть маленькие, может быть побольше детки. Но очень разные обстоятельства. Но в целом это зависит от обстоятельств. И потом, я не думаю, что это нужно всегда делать по одной и той же форме. Например, иногда мы делали так. И я утром детям говорю: дети, давайте сделаем так. Сегодня на вечернем общении каждый из нас поделится услышанной молитвой. Вот сейчас мы помолимся о чем-то, и вечером просто наше общение будет заключаться, мы поделимся, как Бог отвечает на молитву. Договорились? Договорились. Мы помолились, вечером собираемся. И тогда их было 6, наверное, в тот момент. Еще все в школе учились. Но я решил с младшего, он был в 1 классе, Саша тогда. Я говорю: сынок, давай с тебя начнем. Ну, рассказывает, услышанная молитва. Он говорит: у меня нет услышанной молитвы. И все на меня смотрят, я же должен теперь как-то выруливать из этой ситуации. Я сказал, что Бог отвечает на молитву, да? А у него нет услышанной молитвы. Я говорю, давай подумай хорошо, сынок, ну не может такого быть. Он говорит, нет. Я говорю, хорошо, давай так сделаем. Вот о чем ты просил? Он говорит, я? Ну, я просил, чтобы со мной ничего не случилось. Я говорю, хорошо. А что с тобой случилось? Он подумал и говорит, а что, это тоже считается? Скажите, это считается, когда с нами ничего не случилось? Мы целый вечер посвятили этой теме. Знаете, иногда так. Брат ехал на машине. Машина перевернулась. Шрот, говорит, на нем не царапина. Чудо! А другой говорит, я ехал на машине, машина не перевернулась. Машина целая, на человеке не царапина. Это услышана молитва или нет? Или мы не читаем такое? Вы знаете, это очень важно, правда же, да? Вот что мы читаем, что не читаем, да? И мы столько нашли, знаете, время вообще, ну просто мы не следили за временем, дети рассказывали, как они, как Бог их миловал, хранил, благословлял, я где-то какие-то им примеры добавлял там. Например, как сейчас помню, я им рассказываю, знаете, вот как-то встретились два брата, говорю. Один другому говорит, у меня такая услышанная молитва, такая услышанная молитва, что у тебя? Они жили в гористой местности, там только тропы такие, на лошадях наверху можно было пробираться. Говорит, я ехал на лошади, конь споткнулся, и я упал в обрыв. В последний момент ухватился за ветку одну, вот так уже отвесная скала, и там... И я, говорит, на этой ветке повис, говорит, там, кричу, никого нету. Думаю, ну что делать, вниз, там несколько десятков метров. Попробовать вверх, начинаю вот так тянуться, а ветка скрипит, скрипит, думаю, сейчас оборвется, сейчас оборвется. Я молюсь, Боже помилуй, Боже помоги, Боже сохрани. И там развялся за другую ветку и тоже, говорит, и выбрался, говорит, вот чудо, говорит. А другой говорит, у меня, говорит, еще сильнее услышана молитва. Да ты что, говорит, а что с тобой случилось? А я, говорит, ехал, конь не споткнулся, и я не упал в обрыв, говорит. Это считается? Это считается. Да, и я думаю, мы должны на простых, доступных примерах объяснять, и потом есть много текстов, когда мы можем показать руку Божию, правда? Это же очень важно. И я думаю, друзья, вот апостол Павел когда-то сказал послание филиппийцам, я, говорит, ни на что не взираю, да, все почитаю за сор. Ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, познать Христа. И чем мы его лучше знаем, тем наша вера крепче, правда, он Бог всемогущий. Он Бог всевидящий, Он Бог всезнающий. Но когда мы это показываем и говорим, это же настолько важно. Например, для нас никого это не секрет, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Все верят в это? Никто не сомневается? Скажите, помните Псалом 15, стих 8? Давид говорит, всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь. Скажите, осознанно жить в присутствии Бога удерживает от греха? Вот я сижу возле компьютера, никого нету, никого нету. Что я там смотрю? Даю ли себе отчет о том, что на моей руке лежит рука Господа? И сейчас открылось какое-то окошко, я хочу его надавить. И я думаю, вот Иисус бы надавил вот здесь или нет? Вы знаете, иногда некоторые откровенно признаются и говорят, дверь скрипнула, раз сразу выключился и сидит, как ангел, говорит, да? Не хочешь, чтобы увидели близкие, что он там смотрел уже полтора часа, да? Или что он там читал, что он там смаковал? Но когда человек думает о том, и мы об этом говорим, показываем примеры, это на наших семейных общениях мы делаем, да? Что Господь все видит, и нету такого места, где бы он нас не видел. И он, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Я привожу им примеры. Как-то мне сказали, в одной семье был конфликт. Надо посетить. Это было далеко, и я не то, что вот сейчас конфликт. Я вырвал время там в одной деревне, поехал туда. Когда я приехал к их дому, я на улице услышал, что у них был конфликт. И я подумал, неужели они все эти сутки конфликтовали? Но... Форточка была открыта, я на улице слышал, что они очень конфликтуют между собой. Я постучал, они не слышат, настолько они были эмоционально возбуждены. Я открыл дверь, и там был длинный коридор такой, и они стояли вот так лицом друг к другу, а я, значит, вот тут пришел. И я стою, они не слышат. Я... они не слышат. Я стою, ну что делать? Он ей, она ему, он ей, она ему, на эмоциях таких, знаете. И вдруг он меня заметил боковым зрением. Вы знаете, это было настолько разительно. Он говорит: дорогая, вот как наш Господь в своем священном писании. Она на него смотрит. Она просто окаменела, да, ну что произошло? Она еще один выпад сделала, уже немножко меньше. Он продолжает очень смиренно, елейным голосом, он говорит там. И она остановилась, не поймет, и потом она тоже раз меня заметила, и они: приветствуем, дорогой брат, мы так рады вас видеть. Я говорю: ну вы не видели Господа, который здесь уже стоял. Ну так же, правда же, да? Это же было в его присутствии. Вот представляете себе, когда пришла глубина покаяния Давида, я немножко ухожу от темы, сейчас я вернусь. Вот когда пришла глубина покаяния Давида, он это высказал в своей молитве, он сказал: лукавое пред очами твоими сделал. В тот момент он не думал, что когда он был с Версавией, Бог старел на него. Если бы он его убил, он был бы прав. Он сам, когда, помните, пророк Нафан пришел, ему там эту притчу рассказывают про богача и бедного человека, одна овечка, тут целые стада и так далее. Помните эту историю, да? И Давид слушает, он возмущается: ну ничего себе, пожалел взять от стад своих этого бедного человека. Он говорит: достоин смерти. Вы знаете, он вынес приговор себе. И потом в молитве покаяния, 50-й псалом, он говорит: ты праведен в приговоре твоем. Это твой приговор, ты моими устами произнес. Это справедливо было, достоин смерти. Но теперь, когда мы, знаете, вот мы не раз проводили, помню, в семье вот эти темы о том, что Бог все видит, Бог все слышит, Бог все знает. Это не обязательно нужно, вот там прочитали там какое-то, что попало по плану, да, там... Да, мы старались в течение года прочитывать всю Библию. Старались это делать в течение года. Но, возвращаясь к этой теме, я хотел сказать, каждый христианский дом должен иметь семейный алтарь. Ничто не держит семью так близко вместе, как совместная молитва и совместное чтение Священного Писания. Как-то мужчина и женщина одни нашли меня, я еще в Казахстане жил, и говорят, поговорить хотели. Я их не знал. Я говорю: о чем? И женщина это говорит: говорят, что вы много можете. Я говорю: что вы хотели? Она говорит: вы можете моего мужа приворожить ко мне? А он стоит рядышком здесь. Я говорю: ну, в принципе, могу. Она говорит: ну, я так и думала, говорит, да? Пожалуйста. Я говорю: знаете, есть только один способ, чтобы муж вас не оставил, если он обратится к Богу. Если он покается, ну, понимаете, что я говорил, да? Ничто, говорю, не держит семью так вместе, как совместная молитва и чтение Писания. Когда-то известный евангелист Вильгельм Пальц сказал так: люди, которые вместе молятся, они не дерутся. Вы согласны? Ну, представьте, можно допустить такое? Муж и жена стали на колени, помолились, и они встают с колен, и муж жене кулаком в нос. После молитвы может такое быть? Никогда. Люди, которые молятся, они не дерутся. Знаете, вот когда мы действительно объединяем семью в молитве, детей, каждая христианская семья должна иметь семейный алтарь. Так должно быть просто, да? Я хочу, чтобы каждый из нас проверил. Знаете, есть тысячи причин мы можем найти, чтобы от этого уйти. Вот какие находят причины? Устал. Гости пришли. Как быть, когда приходят гости? У нас, допустим, у нас запланировано примерно, я думаю, это неплохо, когда все уже заранее знают, например, как правило, мы стараемся в 9 часов иметь совместное семейное общение. Так что делать, когда гости приходят? Как бы вы поступили? Как? Молиться будете? С гостями, правильно. Я думаю, даже если гостям это не нравится, мы говорим так: друзья, мы рады, что вы нас посетили. Но есть что-то чрезвычайно важное в нашей семье. Мы стараемся в 9 часов, и дети уже ждут. Мы будем очень рады, если вы с нами останетесь и побудете с нами на этом общении, допустим, да? Если вам нет, извините, благослови вас Бог на хорошую дорогу. Но сейчас у нас семейная молитва. Это правильно или нет? Я думаю, их надо учить. Некоторые, когда родственники к ним приходят, они на собрание не приходят, они не молятся. Я знал одну семью многодетную, вроде бы все верующие, но у них очень часто были гости. И папа говорил так: дети, старшему говорил, иди с ними помолись там, иди с ними помолись. Там, смотрю, чтобы помолился с ними там, да. И потом прошло какое-то время, дети все остыли в любви к Богу, пошли широким путем. И сынок старший говорит: папа, ты помнишь, был день, когда ты первый раз пренебрег семейной молитвой, и ты сказал, чтобы я с ними молился. Ты думаешь, мы там молили? Ты что, правда в это верил, что ли? Они тебя не слушали, младшие, а ты думал, они меня будут слушать, говорит, да? Нет, мы просто разбредались каждый по своим комнатам и усыпали там и так далее. Мы не должны приносить это в жертву. Друзья, родственники, гости и так далее, да? Вот семейный алтарь, он должен быть постоянным. Постоянным. Мы так должны устраивать свою жизнь, да, чтобы это было приоритетом. Я уже говорил, от этого времени должно веять святостью. Мы должны не гнать детей на семейный алтарь, а увлекать их любовью и силой Духа Святого. Ну, например, ребенок делает уроки. Я говорю: сынок, мы хотели, пап, я вот, сыночек, я понимаю, давай сделаем так. Вот сейчас мы вместе почитаем, помолимся, потом я помогу тебе решить эту задачку. Мы решим ее. У меня по математике было 5. Хорошо, папа, все. Другое дело, правда же, да? Ну, а когда мы начинаем, говорит, я кому сказал, чтобы через минуту все тут были? Я не думаю, что это слишком вдохновляет на поклонение Богу, если мы гоним на молитву, если мы в приказном тоне это делаем. Или говорим: какие вы христиане, вы лицемеры все. Там на собрании там песни поете в детском хоре, а вот так ведете себя, да? Это не слишком вдохновляет, правда же? И тут нужна очень большая мудрость. Нужна очень большая мудрость, и мы должны в этом отношении вот сами показать пример. Я хочу сказать, в семейной молитве должны принимать участие все. Основа этого общения, семейного алтаря, это Слово Божие. В основе должно быть Слово Божие. Это очень-очень важно. Я заметил, что нашим детям очень нравится. Не знаю, как вы это делаете, мы по-разному. Иногда я говорил так: так, сегодня у нас ответственен за наше собрание Андрей. Оля, ты ответственна за пение, ты готовишь там песни, которые мы будем петь. А Андрей, ты будешь вести это собрание, ты потом в заключение помолишься, пригласишь нас на молитву. И вот они готовятся, тоже думают, да, они, как знаете, там, как собрание проводят там. Или, например, когда слишком устали, тяжело, всякое же бывает. Я говорю: так, сегодня молятся только девочки, или сегодня молятся только мальчики, или сегодня мама молится, а потом каждый у себя у кроватки помолится. Но абсолютно неправильно, когда, допустим, особенно я видел в многодетных семьях, так бывает иногда, когда начинают молиться, все поворачиваются спинами друг к другу, вы понимаете, о чем я говорю, и ложатся на стулья, на диваны. И если еще в этот момент вот так лечь лицом на диван, и вот так, вы меня сейчас хорошо слышите, вам так нравится или не нравится? Ну что это за молитва, когда так, правда же, да? И я обычно мотивировал своих и говорю: давайте так, мы поворачиваемся лицом друг к другу. Мы становимся в круг. Там может журнальный столик там, или еще что-то. Иногда, когда дети маленькие, мы беремся за руки, мы стоя это делаем. Допустим, чтобы они не сбежали. Вот, мы их держим за руку, им это нравится, что... И они хотят каждый, чтобы папа дал руку или мама, допустим, да. И мы тогда говорим тем, кто постарше, сами мы делаем это не длинных таких молитвах. Мы говорим, о чем надо молиться. Мы заранее договариваемся. Я говорю: кто бы хотел помолиться за маму? Мама очень болеет. Я буду молиться. Я тоже хочу. Ну, давай, хорошо, вы двое. А кто вот за это? Так, хорошо. А вы слышали, в церкви у нас там несчастье случилось, там у них сынок попал в аварию там где-то, там болит, ногу сломал и так далее. О, я буду молиться, да? То есть мы посвящали их, и мы говорили их, о чем нужно конкретно молиться. На семейном алтаре, я думаю, что очень важно. Как-то мне один брат говорит: тебя не смущают детские заученные молитвы? Понимаете, о чем я говорю? Я говорю: абсолютно нет. Меня смущают взрослые заученные молитвы. Ну, как-то слышу, вот один брат молится: Господи, благослови наших братьев в армии, там, ну, еще что-то. Я говорю: а за кого вы молились? ну, забрать его в армию. А я говорю, а у нас же в церкви никого нету сейчас в армии. Нету. А я как-то вот всегда молился, так молюсь механически. Или, допустим, в одной семье посетили, а там этому их поселили братьев, у одного брата, ему 72 года. И на вечерней молитве он молится и говорит, Господи, благослови мою маму, благослови моего папу, там и так далее. Мы думаем, ну надо же, какое благословение, да? Вот 72 года, а родители сколько же лет, им еще живые и все. Говорят, а сколько же лет вашим родителям? Ну, он говорит, так они давно померли, говорит. Он говорит, а о чем вы молились? А я что-то не подумал. Я, говорит, в детстве как начал молиться, благослови папу и маму, так и молюсь всю жизнь. Говорит одно и то же. Вы знаете, вот эта формальность, вот это, да, вот это, когда нет участия сердца, когда нет вот этой связи, это же очень важно. Мы говорили, от этого времени должно веять святостью. Да, мы не должны молиться по полчаса там. И я вообще-то думаю, что в семье должно быть так. Совместная молитва, и чтобы семья была вместе. Я просто советую, чтобы как минимум один раз в сутки муж и жена могли вместе помолиться. Без детей, вдвоем. Это очень важно. А потом еще и отдельно помолиться. Потому что есть моменты, которые, ну, мы говорим один на один с Богом. И больше этого я хочу сказать. Иисус говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мной, за чужим не идут. Молитва – это же не монолог, это же диалог. И для этого нужно время, чтобы услышать, что Бог тебе скажет. Да, Бог говорит нам через Писание. Но когда мы находимся в этом выделенном времени нашего молитвенного поклонения и общения с Богом, мы же растем сами духовно. Один брат мне говорит, я не знаю, о чем люди долго молятся. Я, говорит, на время посмотрел, засек время. Говорит, говорил. Говорит, думаю, больше уже не знаю, что говорить. Посмотрел на часы, 8 минут прошло. Я говорю, а сколько времени ты слушал Бога? Он говорит, а что надо было слушать? Знаете, у него проблема, он не знает, как поступать и так далее. Он вскочил и побежал. Я говорю, да у тебя даже нет времени общаться с Богом, да? Это тоже очень важный момент и на семейном алтаре. Мы это учим, мы об этом говорим, да? Мы говорим, что мы не должны торопиться на молитве. Мы должны быть искренними, мы должны молиться о том, что мы прочитали, о чем мы рассуждали, чтобы нам это исполнить в нашей жизни. И я думаю, что это очень важно. И здесь не нужны длинные продолжительные молитвы. Есть моменты, когда, вот, допустим, если посмотреть на молитвенную жизнь Иисуса, не зря ученики сказали, научи нас молиться. Помните, как Иоанн учил учеников своих? Что там характерно было? Вот они за ним наблюдали. Помните эту историю, когда написано Евангелие от Марка, 1 главе, Иисус там много исцелил больных, изгнал бесов, потом он в доме Симона Петра исцеляет тещу, она им там служит. И написано, а вечером, когда уже заходило солнце, что произошло? Весь город собрался у дверей. Ну, кажется, тут уже дыхать надо, да? Весь город собрался у дверей. И что? Написано, он исцелил многих и бесов изгнал. Я себе представляю эту картину. Это, знаете, мне приходилось в жизни молиться за людей, скажем, одержимых. Я знаю, что такое тяжелая работа. Много лет работал на шахте. Я никогда так не уставал, когда мы 5 часов подряд находимся в молитве, допустим, да? Это очень нелегко. И когда ты физическими ушами слышишь голос этих демонов, да? Я лично переживал такие моменты, да? И я себе представил, потому что Иисус же, Он был в теле человеческом. Помните, женщина прикоснулась к Нему, и Он говорит, сила вышла от меня, говорит. А ученики говорят, ну, а тут как, только народу? А Он говорит, я знаю, что говорит Иисус, сказал. И потом мы читаем. Ну, кажется, можно позволить себе же отдохнуть. Мы читаем, а утром, встав весьма рано, удалился в пустынные места и там молился. Ученики проснулись, учителя нету. Вы знаете, вот это должно быть практика нашей жизни, родители, отцы и матери. Мы должны вести молитвенную жизнь. И вот этот дух общения, дух близких общений с Богом, искренних общений, Он очищается на семейном алтаре, и тогда они не становятся нудным временем, знаете, когда нужно, вот все думают, да когда это кончится уже, да, это же такое дело. Они должны ощущать вот это прикосновение, как-то один брат сказал, говорит, у меня, он с кем-то молился, он говорит, у меня было такое чувство, я думал, если я пошевелюсь, я задену Бога. Вот настолько реально близко был Господь в этом общении. И вот это зависит от нас очень много родителей, особенно главы семейств. И что бы я еще посоветовал на семейном алтаре, это чтобы, допустим, мы читаем главу какую-то. Я иногда так раз-раз быстренько так прикинул. Ага, нас там 9 человек сейчас будет. Так, тут 18 стихов. Я говорю, давайте каждый по 2 стиха. Вот. А у нас семья большая, когда дети, мы никогда, как правило, не расходились без молитвы и чтения Писания. Если кто-то бывал дома, приходили к нам уже наши семейные дети и так далее. Это видели те, которые еще дома, видели важность этого. Они даже, они бы не поняли, если бы их братья и сестры семейные ушли из дому, и мы сделали это без молитвы. Они просто бы не поняли бы нас. Хотя я скажу вам, я встречал такие моменты, когда я бывал в гостях у некоторых, да, и вдруг мы выходим из дома, и вдруг глава семьи говорит, помолимся на дорогу, помолимся. И дети стоят и говорят, а что, уже спать пора, уже ночь, что ли? А они понимают, что обычно отец это не делает. Он делает это теперь, потому что гость находится в доме, да. И дети все это замечают.

оба не пропустить, я обижусь. Я сижу и думаю, что же мне делать, что же мне делать. Ну, Пасха, да, и там программа большая и так далее. Я не пропускаю эти два гимна. Он говорит, почему вы не пропустили? Я говорю, а что тебя мотивировало, вот два гимна? Он говорит, но Господь же велик. Я говорю, правильно. Я говорю, а как ты думаешь, если вот ты сейчас выйдешь на крыльцо дома молитвы, величие Господа уменьшится? Он говорит, нет. Я говорю, а если ты пойдешь на наши сопки там, казахстанские там, в степь, где никого нету, Бог останется великим? Он говорит, да. Я говорю, иди спой там 10 гимнов. Я говорю, во славу Господа. Он на меня смотрит, говорит, ну мне аудитория нужна. А, я говорю, вот это главное, это причина, что тебе аудитория нужна, да? А вот нет, вот это же все замечается на наших семейных алтарях, да? Когда не просто на людях, в людях, мы тут, знаете, такие набожные, и мы тут поем и все такое, а дома этого нету, формально все. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами проверили как. Я вот замечал, когда, допустим, все наши внуки, дети, у нас смех вместе там за 30 человек собирается, и вот некоторые по слогам читают там, тот самый... И дети мои говорят, пап, ну, может, не стоит? Я говорю, не-не, пусть читает. Раз прочитал, и потом я этот стих запоминаю. Я говорю, обратили вы внимание вот на этот стих, который Артурчик читал, говорю. Там же такая глубина. И он сразу раз только. Тот, который так по слогам читал, как будто он написал эти стихи. Знаете, такая реакция у него сразу, да? И мы начинаем рассуждать над этим стихом, чтобы заинтересовать их. Я говорю, это очень важно, это очень важно, это очень сильно. Мы какие-то уроки извлекаем и так далее. Я хотел бы, чтобы мы вот на все эти моменты обратили внимание. Скажите, где найти время? Вот бывает у вас так, что кажется, ну нету времени. Как мы поступаем? Или, ну, вот когда у нас нету времени, где мы выкраиваем это время? Вам приходилось такое слышать, вот, допустим, идет общение, гости там, допустим, да, говорили целый вечер. Так, ой, пора домой, давайте быстренько помолимся. Так, брат, коротко помолись, в заключение там, да. Вы знаете, это же Тора формирует отношение к Богу, да. Говорили, а теперь давайте коротенько, и брат, быстренько и коротенько надо помолиться. Я думаю, что это тоже формирует отношение к Богу наших детей и так далее. Давайте на это тоже обратим внимание. Помню, у нас был случай такой в семье. Тоже пришла одна семья. И они собирались... было так. Зять и я должны были смотреть за маленькой девочкой. Там ей еще годика не было, она ползала. И наша дочка Регина, это тетя теперь уже, да? Ей было годиков 6, наверное. Она тоже с ней там играла. Ну и вдруг, смотрим, эта девочка заплакала, у нее кровь со рта пошла. И наши жены говорят, ну что же вы не могли усмотреть, что случилось? Мы говорим, да мы не знаем как, да. Ну, напугались все. Ну, помыли, оказывается, она где-то язычок надкусила там, ну и ничего страшного не было. Когда мы хотели расходиться, вот знаете, надо быть очень внимательным, что Бог ложит на сердце. Я сам удивился, вот как Бог повел и побуждает меня говорить о тайных делах наших. И я читаю это место, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, сокровенного, что не обнаружилось бы. Вот это место, привожу некоторые примеры, мы помолились, и только они ушли, наша Регина в слезы. «Папа, помолись, я согрешила». «Что ты согрешила?» «Это я сделала, что ты сделала?» Ну вот мы игрались, говорит, со своей теперь племянницей, она сама еще маленькая-то. Я, говорит, случайно, я не хотела, я ножкой задела, она там ползала, ее ручку, это раз, и укусила язычок. Папа помолился, я говорю, я не буду молиться. Почему? Я говорю, ты должна попросить прощения, ты же промолчала. Да, ты не хотела, но ты же промолчала. А как я это сделала? Я говорю, очень просто, достаю телефон. Алло, Ирина, это мама вот этой девочки, твоя сестра хочет с тобой поговорить. Отдаю ей, говорю, что ты хочешь сказать? Она плачет и говорит, Ирина, прости меня, я согрешила. Что случилось? Это я вот случайно, ножка, я правда не хотела. Мне страшно было признаться, что я это сделала, прости. Она говорит, да все, успокойся, все нормально. После этого мы помолились все. Все, мир, покой, дело к ночи. Мы опять в семье читаем Библию. Серёна ко мне прижалась, вот так рядышком сидит.
И вдруг смотрю, она

0: плачет. Я говорю: доченька, а мы же простили тебя, Иисус простил, что ты плачешь? А она говорит: папа, я не поэтому плачу. Я говорю: а почему ты плачешь? Папа говорит: что я могу сделать, чтобы меньше людей попало в ад? Знаете, я подумал, вот она, чистое сердце. Когда она обратила внимание вот на эту мелочь, да, помолилась, у нее теперь покой и мир на сердце, и она переживает за людей, которые идут в ад. Ей 6 лет. Она должна была в это время, как раз моя супруга, ее папа был тяжело болен, и они хотели еще эту свою внучку увидеть, должна была лететь в Германию. И я говорю: хорошо, детка, давай мы так сделаем. Вы поедете в Германию с мамой, и я тебе дам 2 новых завета, и в любом случае, с одной стороны, там будет кто-то сидеть. И ты расскажешь об Иисусе, подаришь новый завет. Назад другому. Договорились? Договорились. Она там, знаете, на другой день я приезжаю, должен был привезти 2 новых завета. Она стоит на крылечке, меня ждет. Папа, где новые заветы? Я говорю: доча, я забыл. Она говорит: папа, как? Ну как можно такое забыть? Она не понимает, да? Человек собрался в миссионерское путешествие. Она подключила своих братьев и сестер, молитвенная группа, чтобы они молились, а вот она будет там евангелизировать. И когда мы уходили, они уже уходили из дома, я их провожал. В дверях она мне говорит: папа, вот они покаятся, им же на крещение принять. Я говорю: ну да, а как, они же могут потеряться, что можно сделать? Я говорю: ну знаешь, я говорю, ну давай так, у меня есть визитная карточка моя, я тебе 2 дам, и ты, когда они вот заинтересуются, ты скажи, что с какой страны, мы даже не знаем, они будут эти люди, да? И ты им по визитке скажите: напишите моему папе, он вам даст адрес там и все такое. Она: ой, хорошо, взяла, потом... Остановилась: пап, дай еще одну визитку. Я говорю: зачем? Она говорит: а вдруг кто-нибудь подслушает и тоже покается? Я думаю: боже мой, у меня такой веры нету, да? Она верит, что если вот она тут это будет говорить, а спереди кто-то вдруг услышит, да? Она собирается не шепотом это говорить, она собирается говорить ему, да? Я думаю, вот это делает чистое сердце. Вы не можете себе представить, сколько было обновлений в нашей семье через просто анализ вот этих событий. Как проверялись в себя, как на семейном алтаре огонь этот горел. И мы плакали, и молились, и там. Я думаю, что они должны быть очень простые и искренние. Не надо создавать там какую-то богословскую программу, допустим, да, усложнять все это. Это должно быть на уровне детей. Это должно быть искренне. Мы должны делиться, уметь. Я мог бы очень много привести примеров, когда я откровенно делился с детьми своими, да. Например, жене тяжело, и она добрала с собой детей, и как-то я был в одном городе, там уж очень меня просили, там, чтобы я сочетал одних молодых, там жених был с нашего города, нет, наоборот, невеста. Ну, а туда приехала, а они: почему там не договорились? Я говорю: так ты будешь их сочитывать. Я говорю: ну я не претендую, я говорю, ну они так хотели, это самое. И такое напряжение какое-то появилось, думаю, что же делать-то? Ну, потом: ну ладно, ты же ехал, там за билеты платил, там, знаете, как начинает рассуждать там. Хорошо. И так тяжело было на сердце. Я-то мало кого знал, и я своей доченьке говорю: доченька, мне так нужно, чтобы кто-то за меня молился. Мне нужна просто помощь. Я чувствую слабость, да. Я не стал ей объяснять и так далее. Ты будешь за папу молиться, чтобы Господь мне помог проповедовать? Она говорит: да. Я посадил ее тоже в углу сверху там, но та никого не знала. И знаете, вот проповедую, так повернусь. Она вот так руки держит и мне показывает. Я надеюсь, вы меня поймете. Мне кажется, я никогда так хорошо не проповедовал на браке. Да? Вот Бог так благословил мое сердце. Я мог передать, вот знаете, и я радовался вместе с ней. Я видел, как она прям впитывала все, и вот и мне все кивало. Папа, все на месте, я молюсь, тоже переживаю. И вот она это рассказывает на нашем семейном алтаре. Мы с папой были на служении там, да, и... Вот я думаю, вот эта простота отношений, искренность отношений, да, оно делает алтарь, и на нем горит тогда огонь. Это очень важно. Я не знаю, в некоторых семьях, знаете, отцы упускают это. Смешанные же есть семьи. Ну, например, есть семьи, где отец еще не покаялся. Бывает же такое, правда же? Ну, он хороший человек, он расположенный. В нашей семье родительской было так. Мой папа, он принял крещение, уже ему было 80 лет. Мы с детства даже не думали. Никто так не посещал собрание, как мой папа. Он был самый лучший посетитель. Он никогда не опаздывал. Он не пропустил ни одно собрание. Буран, там снег, неважно что, ни погода, он всегда на собрании. Мы когда подрастали, мы сначала не знали, а потом смотрим, вечеря Господня, он не участвует. Не поняли. Думаю, ну как-то неудобно спрашивать. Потом мы подросли, мы стали креститься уже, а папа не крещенный. А потом мы все его три сына уже стали крестить людей, а наш папа не крещенный. И вот они живут в Германии, и он последние годы приезжал, хотел что-то доброе сделать. Он 6 лет подряд приезжал там зимой на 3 месяца и печку топил у нас. Потому что мы в служении, хотел нам помочь. Очень много доброго дела сделал. Вот я его везу домой. Я думаю, знаете, думаю, вот сейчас бы с Назарбаевым, у нас президент был Назарбаев тогда, я бы запросто поговорил. А с папой, вот какой-то барьер. Какой-то барьер, да? Но может это поколение послевоенное такое. Я не знаю, я не помню, чтобы меня обнял когда-нибудь там, по головке погладил бы, допустим. Очень хороший, я его очень любил. Он уже у Господа, да. Вот на самом деле так. Вот такой, знаете. Я думаю, ну как поговорить? Как с ним поговорить, да? И вот еду, молюсь. В аэропорт его уже увожу, думаю, Боже, больше никогда не увижу. И ему говорю, а молюсь, и мне Господь дает один стих. Открой уста, и я наполню их. Я как бы даже припираюсь, я говорю, Господи, вот так просто? Господь мне говорит, да, то есть начни, я помогу тебе. Я так поворачиваю, говорю, папа, а, я открыл уста. И он говорит, да, что ты хотел? Но я же не буду обманывать. Я говорю, я хотел с тобой крещение поговорить. Он вот, помню, так откинулся на сиденье, глаза закрыл, и говорит, говори. И я сказал, Бог дал слово. Знаете, мой папа плакал. Я говорю, папа, ты же протянул. Ты же любишь Господа. Ты же молишься Ему. Я же видел не раз. Вы знаете, у нас было такое хорошее общение на обочине дороги. Мы с ним плакали, молились вместе. Я говорю, приедешь домой? Я говорю, подойди к служителю. Сейчас как раз уже весна, и там, наверное, беседы начнутся с крещаемым. Он так и сделал. И потом он... А дети все переживали, внуки. Мы все молились об этом. Это был предмет молитвы на наших семейных алтарях. И помню, он принял крещение, звонит мне. Пожилой человек, за 80. Мне говорит, я принял крещение. И я говорю, давно пора. Да. Знаете, мама так радовалась, что еще вот она при жизни застала этот момент. Да. Я заметил, вот иногда что-то, вот мы должны быть открытыми, мы должны беседовать открыто. И с нашими детьми, и мы должны уметь признавать что-то. Вот, особенно вот на семейных алтарях это очень важно. Вот иногда говорят, а как понять? Помните, апостол Иоанн пишет, вот, кто есть грех смерти, грех не к смерти. Читали про такое? Вот, например, кто согрешает грехом не к смерти. Если кто видит брата, согрешающий грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы молиться. Люди, как это понять? Я говорю, я понимаю это очень просто таким образом. Например, моя жена целый день нервничала. И где-то срывалась на детях. Это пример я привожу. Это не так было. Да, ну, а вечером мы собираемся на семейную молитву, да, и она молчит, ничего не говорит, и молится, говорит, Господи, я так благодарна Тебе за такой хороший день, и Ты нам так был близок, и так далее. У меня мурашки по телу идут. Думаю, Боже мой, что происходит? Вы понимаете? Но теперь другая ситуация. Я зову на молитву, то же самое. Я говорю, будем молиться. Она говорит, Франц, подожди, я не могу. Дети. Ради Господа, простите. Я себя оправдывала. У меня была бессонная ночь, у меня зуб болел. Я такая уставшая была, да. Мне очень стыдно. И я не дала пример. Простите, ради Господа. Простите меня. И они тоже, мамочка, да мы там сами тебя провоцировали. Мы тоже, ты нас прости, мы там не обратили внимания на это, мы хотим по-другому. Теперь она молится. И что? И тогда я уже о другом молюсь. Написано, не о том говорю, чтобы молился. В первом случае я молюсь о покаянии, чтобы Бог дал покаяние. А во втором случае я уже молюсь, чтобы дал вечную жизнь, потому что она же сама покаялась, правильно? Она же покаялась, да? Ну, по-разному можно это толковать, но я вам скажу, когда такая атмосфера на семейном алтаре, это настолько нас всех сближало, это что-то удивительное просто, удивительно. Я думаю, что проблема в очень многих семьях, что нет общения, нет разговора, не разговаривают. Особенно сейчас вот с этими телефонами, да? Я бывал в семье, захожу, смотрю, их там 5 детей, отец и мать, и все в телефонах. Все в телефонах. Все 7. Ну что это такое? Сатана обманывает очень многих. Это очень серьезный момент, на который мы должны обратить внимание. Мы должны общаться, мы должны говорить друг с другом. И на этих семейных алтарях дети, у кого какие переживания, о чем надо помолиться? Мальчики, у вас есть нужда какая-то, может, поделитесь? И я сам говорю, у меня есть нужда, у меня есть переживание. Или я говорю, я готовлюсь к проповеди вот на такую тему, как бы вы мне подсказали, вот на что нужно обратить внимание. И мы иногда вместе разрабатываем, готовим какую-то тему даже там, на что нужно обратить внимание, да. И я вижу, как это нас сближает, как сближает. Знаете, извините, что я привожу семейной жизни, но я хотел, чтобы это было для славы Господа. Моей жены отрицательный резус крови был. Она уже у Господа, у меня положительный. И дети рождались, знаете, резус-конфликты происходили. Очень на то время еще врачи не знали, как с этим бороться. Сейчас как-то медицина уже получше. Но очень непросто все было, да. У нас там были такие случаи. Один за одного сына нам сказали, он будет или слепой, или глухой, или немой, или парализованный, или дебильный, или все вместе. У него поражение глазного уже дна. Там вот эти билирубины, там 60, это уже много. У него за 900 было. Мы сказали, шансов нету. Но мы молились, мы постились. И Бог дал нам ясно, что он будет здоров. Это было чудо просто. Врачи удивлялись, они говорили, вам Бог помог. Больше никто, медицина бессильна, да? И сейчас никаких последствий. Вот когда наша доченька тоже родилась, последняя, но Оле уже было тогда 45 лет, это не так просто в 45 лет родить ребеночка, вы понимаете, да, это если еще 9-й ребенок, еще резус отрицательный там и так далее. Вот мы приехали, уже все взрослые дети тут, и стоим там, и врач нам говорит, вот так и так идет прямое переливание крови, будет жить, не будет, вопрос очень сложный все. А другой день приезжаем, я опять заведующий беседую, приехал с 2 дочерьми, и они, и врач на меня как-то странно смотрит так. Я говорю, что такое? Она говорит, мужчина, сейчас речь идет о жизни вашей супруги. Она может не выжить. И я заметил боковым зрением, как, знаете, буквально побледнели мои 2 дочери. Мы об этом не думали, но родила мама, да? И я помню, мы когда ехали домой в машине, они сзади сидели, я уже сумерки были, я в зеркало смотрю, сидят, плачут обои. Я остановил машину, я говорю, девочки, мы молимся. Давайте допустим такую ситуацию. Мама выздоровеет. Регина тоже, доченька, сестра ваша. А теперь представьте себе, она вырастет, и она будет грубая, наглая, непокорная, непослушная. Она говорит, папа, это будет ужасно. Это будет неправильно тогда. Я говорю, каждый из вас досталась маме ценой жизни. Вы уже взрослые, я вам расскажу. 1,5 года мама лежала в больнице с тобой. Вот тогда были такие проблемы и так далее, да. И знаете, когда мы вечером приехали домой, они там поделились своими братьями там еще. И они на Новый год там взяли такую большую открытку такую нашли. И не договариваясь, они пишут, мама, прости, мы теперь будем по-другому к тебе относиться. Мама, прости, мама, прости. Это было под Новый год, Регина родилась 28 декабря, и когда мы пошли на последнее служение года, я их снова всех собрал и сказал, дети, каждый из нас достался Господу ценой своей пролитой крови. Знаете, это было настолько наглядно, когда мы так открыто поговорили, я у них просил прощения за некоторые моменты, это было обновление в моем сердце. и у детей. Вы знаете, огонь на жертвеннике горел. Мы так любили друг друга, мы так были близки друг другу и так были близки к Господу. Вот это было просто обновление духовной жизни во всей семье. Там мама болеет, там доченька наша, но все, они поправились. Слава Господу, да. Мы очень благодарны были за это Богу. Но я хочу сказать, что как раз на семейных алтарях мы должны использовать эти ситуации, показывать на основании Священного Писания руку Божию, помощь Божию. Это не должна быть просто сухая лекция. Галочку поставил там, прочитал и ничего не добавил. Не зря в Писании написано, вот чтобы жены в собрании молчали, спрашивали у мужей дома. Помните, такое место есть, да? Почему? Одна сестра мне звонит и говорит: брат Франц, а как понять разверзающий ложесно? Я говорю: ну, спроси у мужа. Она говорит: он не знает. Я говорю: пусть ко мне подойдет, я ему дам литературу, почитает, и он тебе объяснит. Он должен знать. Он, это самое, да, а вот ему как-то знать. Какой-то может быть алтарь, если он там Библию толком не читает и на самые простые вопросы не знает, как ответить, допустим, да? Большая ответственность, особенно на мужчинах, братья. И знаете, я хотел как-то вот такое побуждение было сказать. Вот представьте себе, вот допустим, я вот так думаю, часто недавно было в одном собрании, я вспомнил своего папу, хорошего папу, который верил, что есть Бог, но как-то вот не сделал этот шаг, открыть сердце, покаяться, да? Протянул, как говорится, теперь неудобно. Я подумал, может, тут тоже сидят такие мужчины в собрании. И так и оказалось. И когда мы им предложили покаяться, они стали молиться. Я подумал, вот мы сейчас находимся на таком общении, говорим на семейную тему. Думаю, может быть, есть такие семьи. Жена уже обратилась к Богу, он нет. Не то, что вы плохой человек. Где-то что-то вас удерживает, да? Вы верите, что есть Бог. Но вам нужно открыть свое сердце. Вам надо его впустить туда. Бог хочет, чтобы вы были священником в своем доме. Он хочет, чтобы вы руководили всем процессом в своей семье, как муж Божий. Я подумал, спрошу, может быть, есть такие мужчины, которые уже, знаете, давно томятся, и конкретно не знают, когда это сделать. Они не против. Они не против. Знаете, я когда искал Бога, у меня так было. Я прихожу на собрание, никто не кается. Меня нету, говорит, были покаяния. Да что такое? И вот думал, вот как будто наше присутствие мешало другим каяться. Ну, потом покаялись, слава Богу. Может, когда-нибудь расскажу эту историю. Но я хотел спросить, может, здесь есть такие мужчины? И знаете, оно и вроде неудобно, но вы понимаете, что вам этот шаг надо сделать. Вот вы слушаете, вы понимаете, это делает ваша жена, она читает Библию, а вы сидите рядышком. Вы хороший человек. Но у вас нет дерзновения, потому что вы еще не впустили Христа. Вы еще не молились открыто, а Бог хочет, чтобы вы это сделали. Как-то в одном доме покаялся мужчина, и я жене говорю, при нем говорю, вот теперь... Он священник, он руководит, не ты, а он руководит. Это очень важно. Я хотел спросить, может, правда есть такие мужчины, которые вы любите Бога? Вы знаете, вы еще не все сделали, вам нужно открыть сердце, покаяться, и у вас никак, ну, нет вроде шанса такого, вот это теперь ваш шанс, это ваша возможность. Можно вас спросить, вот кто имеет вот это тяготение и хотел бы наконец-то сказать это: Господи, приди в мое сердце, приди в мою жизнь. Я хочу служить Тебе. Я хочу быть священником в своем доме. Я хочу руководить семейным алтарем. Есть такие, которых вот Бог побуждает это сделать. Просто хочу спросить, если такие есть, вот тихо встаньте, да, и мы за вас помолимся тогда. Вы хотите этого? Хорошо. Может, еще кто-то? Не смущайтесь. Это же правильно, вот проявить послушание Духу Святому, потому что Он не вечно будет пренебрегаем. Вот Он зовет, стучит, это нужно сделать. Быть послушным Господу. Друзья, наше время идет к концу. Вот давайте мы помолимся о том, чтобы, может быть, кто-то давно-давно, вот знаете, когда огонь горел и сгорел, там остается зола. Правильно, да? Может быть, в некоторых домах уже давно нет алтаря этого, только зола напоминает, что когда-то там горел огонь, он потух, все, нет его, да? И надо это возобновить. Просто, может, вы в молитве скажете это Богу, чтобы Господь зажег снова этот огонь, чтобы у вас было нужно постоянство, постоянство. И чтобы Бог благословил вот эти общения, чтобы они были простые, доступные, назидательные, благословенные, чтобы Он дал мудрости в этом. У кого это есть, поблагодарите Господа. Это тоже очень важно, благодарить Бога. Аминь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, собранные слушать Слово Господне, да? И тема моей проповеди и размышления, она звучит так. «Мы Христово благоухание». Известные слова апостол Павел, которые произнес, но вместе с вами хочу отправиться в размышления туда, в первобытные времена, чтобы снова и снова положить основание этому благоуханию в нашей жизни, когда мы теперь уже со Христом. И поэтому давайте вместе откроем для нашего наставления книгу «Бытие», 8 глава, и прочтем повествование. Книга «Бытие», 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Вот это слово. Я остановлюсь намеренно, потому что здесь достаточно уже информации, и хотя буду опираться на ближайший контекст здесь написанных слов, и многим-многим из нас они знакомы, и хочу обратиться к слову, к размышлению, опираясь несколько и на оригинальный текст. Я не читаю в языке том, которым написан первоисточник, или вот то древнее писание, но в синодальном переводе, а пользуюсь словарями. И заглянув в словарь, обнаружил, что слово, которое здесь у нас переведено, слово «обоняние». Синонимы этого слова – это и что-то ощущать или даже понюхать. И нам это понятно. Мы в жизни этим пользуемся. И для нас что-то понюхать, обонять, да, для нас знакомая ситуация. Какое же слово стоит там? Вот это «обонял». Я хочу обратить внимание, что это действие Бога. Здесь стоит глагол. Он действует, он обоняет. Это его сторона. И стоит слово «руах». Ну, тот, кто знает этот язык, может, я не совсем точно произношу, но, слушая некоторые лекции, я обратил внимание, что это слово «руах», они, лекторы еврейского происхождения, они дают такой акцент этому слову, как какое-то как движение воздуха, что-то должно двигаться. Но оно и соответствует этому действию. Когда мы нюхаем, что мы делаем? Мы втягиваем воздух, а потом, с нашей стороны, если это благоухание, ну, какое наше действие? Мы показываем это, нам приятно это действительно приятно нам. То есть, я хочу обратить на это внимание, это основа, это фундамент. Со стороны Господа есть обоняние. Ну, мы понимаем, что Он не такого и природы вот реальной, но для нас Он рисует этот образ, Он пользуется доступным для нас языком метафор, сравнений, чтобы нам было понятно. Итак, Он обоняет. Что же Он обоняет? Что Он произносит в отношении жертв, которые, взяв из чистого скота и птиц, Ной приносит на жертвеннике, и Он характеризует эту жертву, то, что принес Ной. Он говорит, здесь передано так, приятное благоухание. Нихуах руах. Ну, может быть, я не совсем точно произношу, но вот так звучит транслитерация. Произнесение. Что меня удивило, то, что теперь это уже существительное. Ну, вы скажете, ну, действительно так. Мы должны по существу что-то понюхать, чтобы потом произвести действие. Если нам приятный запах, допустим, цветочек какой-то, мы издалека немножко ощутили запах, и если он очень приятный, что мы еще желаем сделать порой? Еще ближе к нему пододвинуться, да? И еще раз произнести вот это движение, понюхать, да, еще раз, еще. Нам приятно это. Но это должен быть субстрат, то есть, ну, существительное, что мы должны понюхать, да? Ну, я понимаю, что многие здесь пользуются парфюмерией, ну, так или иначе, в лучшем смысле я возьму пока, да? И эти феромоны, которые там вносятся, или они там есть, как вот эти пахучие вещества и другие компоненты парфюмерные, они вызывают действие у человека. Ну, и в этом есть искусство даже, я этот не трогаю вопрос. Мне он не интересен сейчас. В данной теме. И поэтому хочу обратить теперь на эти два внимания взаимосвязью. человек приносит нечто, нихах, то есть вот это вот приятное нечто, которое тоже издает запах, потому что корень руэх и руах что-то одно имеют. Так видно. И то есть со стороны человека движение, которое выражается в существительном, он что-то приносит реальное, как дело какое-то, да? А Господь обоняет, нюхает это дело или то, что принес ему человек, и выражает свою эмоцию, называет на это приятно. Это основа. То есть вот оно закладывается где. А теперь от этого размышления мне бы хотелось перейти дальше немножечко. Двигаясь по слову, мы многочисленно находим вот это словосочетание в виде приятного благоухания. Нет возможности перечитывать, да и нет необходимости сейчас это делать, когда в книге «Исход», «Левит», «Числа» множество раз, десятки раз мы читаем «в приятное благоухание», «в жертву приятное благоухание». Так или иначе, Господь, давая постановление, Он говорил, вот приноси так жертву, вот твое дело вот так осуществить это, вот таким образом сделать это, вот так плечо потрясания, вот так, вот и все прописано четко, твердо. И тогда стоит в благоухание, да, в приятное благоухание. Я хочу обратить внимание, фундамент не меняется, твердое основание стоит. Человек приносит, и теперь уже в книгах, там, где дается закон, он говорит, по моему повелению приноси, вот так. И человек должен был исполнить это по повелению Господнему, и тогда он называет это приятное благоухание. Ну, скажете, ну хорошо, достаточно. Есть форма принесения этой жертвы, и я эту форму формальную буду и соблюдать. Ну и будет приятное благоухание. А почему бы и нет? Однако это не совсем так. Почему? Потому что сам Господь позаботился о том, чтобы в этом основании не было формализма. Давайте напомним из первых семинаров, я эту мысль выражал, повторю ее. У содержимого всегда есть форма. Даже у капли есть форма. Пусть она даже вылитая вода или капля, но у нее есть форма. Пусть она неправильная, мы не можем назвать это какой-то определенным термином, эту форму. Но она есть форма, пусть даже и неправильная форма. То есть всегда оно выливается в форму. И эта взаимосвязь неразрывная. Есть содержимое, есть форма. Но человек искусственно может вмешиваться в этот процесс, нарушая гармонию. И тем самым стараться форму изменить так, чтобы она была внешне приятная, но не соответствовала содержимому. Скажите, из опыта вашей жизни, долго ли это продлится? Не обнаружится ли со временем и не скрышь ли будут говорить о самом деле то, что есть внутри? Ну, кто понял ссылочку на Новый Завет, да, что так оно и будет происходить. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Да? То есть здесь этот закон духовный работал и работает во все времена. И тут же в книге Левит Господь закладывает эту же мысль и говорит, когда ты приносишь в благоухание жертву и желаешь действительно исполнить закон по повелению Господнему, вот так, как сказал Господь, Он нам так повелел, то не делай из этого форму, иначе Господь Он-то обоняет, Он совершает действие обоняния. И когда Он обоняет, то существенная деталь, которую нельзя от нее отойти. В книге Левит, 26 глава, 31 стих, пометьте. «И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших». Обратите внимание. Сохраняется форма. «Не буду обонять». Но «не буду обонять» чего? Приятного благоухания. То есть люди приносят приятное благоухание, у них же закон в голове, они уже понимают, что вот такой процедура исполнения, они выполнили процедуру. А из этого благоухания, чтобы Господь на это сказал, нет, Он говорит, не буду обонять. То есть он в отношении этой жертвы действия своего благодатного производить не будет. Теперь я снова вернусь в Бытие, хочу объединить вот это важным, очень серьезным, промежуточным, но фундаментальным выводом. После того, когда он обонял жертву Ноя, что он произнес? Я читал эти слова намеренно. «Больше не буду проклинать». Смотрите, это благодатное действие в отношении людей и вообще всего человечества. Ну, скажите, да, это однозначно. И мы это видим, благость Господню, Его любовь и благословение. Он обонял и увидел и назвал. Это приятное благоухание. И теперь то, что человек принес чистое, как у Ноя было, или законное, как мы читали в книгах закона, да, по повелению Господневу, он обонял и он благословляет. И там даны благословения Израилю в книгах Ветхого Завета. Есть это благословение, подобно как Ною. Итак, что мы наблюдаем? Что Господь, то, что мы приносим Ему, здесь и вопрос угождения, о чем я поднимал, старался поднять, хотя так сложно, скуповато, суховато, может быть, получился семинар, но моя душа назидалась, надеюсь, и ваша тоже. Итак, когда мы в угодность Господу делаем это, приносим жертву благоприятную, то есть благоухание приятное, он обоняет, и его реакция благословляет. Это фундамент. На этом стоит оно. И теперь на этом фундаменте мы должны понимать, что если мы соблюдем только форму, мы не получим благословения. Вот это нужный, важный, хотя я как бы и говорю, промежуточный вывод, результат. Но без этого двинуться дальше в Новый Завет – нам, ну, просто говорить много приятных лозунгов, но не больше. А здесь работает, потому что это фундамент. Я хочу обратить внимание на то, что Господь дал это в древности, и людям надо было бы это назидание уже вынести из этих книг, но открываем книгу пророка Исаия, проходит время, и первая глава, что мы находим там? Что мы находим у Исаии? 13 стих, центральный, 11 по 15. А в 13 такие слова. «Курение отвратительно для меня, беззаконие и празднование». То есть у них праздник, они вообще приносят жертвы, жертвы благодарения, об этом чуть впереди еще. Они совершают форму, она законная где-то выглядит. Она даже в празднике, то есть там есть веселье какое-то, да? А он на это отвечает своим заключением, говорит, это беззаконие, и он отвратительно, то есть он уже не обоняет с целью благословить. И дальше из контекста всего послания пророческого мы видим, что это реальность, что он говорит им об этом, убеждая, что благословение они теряют, то есть мы должны утвердиться в этом понимании, что приятное благоухание должно иметь правильное содержание и выражать полное послушание Господу, как на примере Ветхого Завета, законных книг, книги закона. Да? И это фундамент. Теперь шаг в Новый Завет. Я снова дерзну процитировать брата Михаила. Где брат Михаил? Пожалуйста, проследи, чтобы я не сбился, и прочту. Прежде, чем предъявить требования к человеку, Иисус Христос открывает свою сущность, что в нем есть, как он действует, а потом предъявляет требования или дает требования человеку о своей воле, то есть, что ты должен теперь делать. Почему я снова оперся на это определение? Ну, я его для себя как определение записал, да? И давайте откроем послание Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, 5 глава, первых два стиха возьмем сначала. Послание Ефесянам, 5 глава, прочитаем первых два стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Опять благоухание приятное. Но у нас уже есть фундамент. И мы понимаем, что тот, кто приносит или желает принести приятное благоухание, он должен принести жертву чистую, подобно Ною. И эта жертва чистая имеет теперь возможность вызвать реакцию Бога, его обоняние, да, он обоняет и благословляет после этого. Как благословил Ноя, благословлял израильский народ до времени их отступления или момента отступления. Фундамент стоит. Так и здесь. И чтобы оно происходило, это благоухание приятное в нас, оно должно стоять на законном основании. Это законное подвязание должно иметь. Я не намек делаю на исполнение закона, формальное исполнение закона, а утверждение делаю на законном основании, что так от древности положено. Вот это я утверждаю. А теперь... Будучи во временах Нового Завета, времени Церкви и основой благодати, которую Господь излил на нас, да, утверждается, что здесь апостолом, который тоже уразумел этот вопрос, и эту метафору из древности он переносит в Новый Завет и говорит, благоухание приятное. И он дает здесь основание, раскрывая свою сущность. В чем раскрывается его сущность? Ну, он и прямо говорит, как бы, подражание Богу. Почему надо совершать подражание Богу? Потому что он сам это сделал, и теперь нас призывает, показал свою сущность, и излил свою сущность, да? В чем это выразилось? Христос возлюбил нас, и потому теперь он требование ставит. Живите в любви. Он возлюбил нас, предал себя за нас в приношение жертву, благоухание приятное. Итак, в чем выразилась его чистейшая жертва? В любви. Это его существительное, это факт, это то, что он принес, собственно, да? Господь обонял эту жертву любви чистую и принял ее, и благословил нас во Христе. И теперь предъявляет требования. Подражайте. То есть приносите себя в благоухание приятное. У вас есть законное подвязание, вы имеете на это полное право. Делайте так, живите так. Вот таким же, по примеру призвавшего нас. Вот так живите. Текстов, которые бы указывали в Новом Завете именно на это словосочетание, да, их немного. И мы можем их взять, они у нас перед глазами нашими. Но я хочу использовать еще текст и получить его и для назидания нашего. Да? Это второе послание к Коринфянам. Но прежде, чем перейти к нему, потому что тема взята проповеди оттуда, да? Тема назидания, семинара, я хочу обратить внимание сначала здесь же, на послание Ефесянам, потому что у нас же схема взята фундаментально оттуда. А чем же тогда благословляет Бог? Мы как бы не договорили еще, получается. Да? То есть мы проговорили, что Бог-то благословит. А чем благословит? Я хочу опуститься ниже, чтобы по посланию Ефесянам пока, чтобы потом перейти в послание к Коринфянам и там увидеть это же. Потому что он так проповедует по всем церквам. Что же я нахожу? Давайте вместе, просматривая, не читая, что приносить нужно было бы верующим в жертву чистую, святую, чтобы Бог благословлял и принимал это обоняние и благословлял. Посмотрим, третий стих. Что нужно оставить? Блуд, всякую нечистоту, любостяжание не должны даже именоваться. Это в жертву. То есть мы убираем это. Что еще? Сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны. Убираем из жизни. Вот повеление Господне, да? Там было повеление, и чтобы было благословение, приятное благоухание, нужно это убрать, совершить на законном основании. Вот, убираем это. Когда убираем, что приносим? Благодарение. и подражание любви как высшая вот степень. Но как понять эту любовь? А теперь, что же со стороны Христа Иисуса, Бога Всевышнего, какая реакция тогда? Мы убираем то, что здесь, в этом ближайшем контексте. Я не беру контекст всего Нового Завета, он шире значительно. И он может назидать. И я понимаю, что мы назидаемся оттуда. И однозначно понимаем, что это сюда же мы должны возложить, убрать с жертвенника нечистоту и возложить на жертвенник только чистое. Что произойдет? Опускаемся ниже. И 9 стих. Потому что плод Духа состоит. Что будет? Будет движение Духа Святого, то движение руах, которое есть в Господе, оно будет в нас. Вот эту деталь очень важную, считаю, что нам нужно основательно, фундаментально. Он обоняет, и его движение, Бог есть Дух, оно он передает нам, свое естество передает нам. Тот же руах возникает. То же движение Духа возникает. В нем движение, и когда мы приятное благоухание приносим, в нас это движение возникает. То есть, что происходит? Практически соединение. Он соединяет нас с нами. Мы к Нему с правильной позицией и положением, Он к нам. Происходит соединение. Плод Духа происходит. А Дух от Него. Руах от Него. И другого варианта не существует. Поэтому, перелистывая страницы и обращаясь теперь к посланию к Коринфянам, давайте обратим внимание, какое назидание Коринфской церкви дает апостол Павел, чтобы тоже раскрыть эту тайну и истину утвердить. Вторая глава, с 14 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами». Во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе». Неповрежденность слова – это как жертва приятная, как жертва чистая. Неповрежденность. Неповрежденность истины Господней, чтобы эту истину не внешне только представлять, как подобно делали израильтяне в свое время, считая, что это благоухание, потому что сделали по порядку определенному, но лишили смысла этого, потому что внутри беззаконие. И Бог говорит, не буду обонять. Не будет от меня движения Духа Святого к вам. Слышите? Это назидание Нового Завета теперь уже. Не будет движения, не произойдет от меня движение к вам. То есть у вас не будет, теперь скажите цитатами Нового Завета, духом пламенейте. Будет? Ответ? Нет. Будет импровизация, будет что угодно. Я не знаю всех терминов, музыкальных или других каких-то, да. Но не будет сущности, она не произойдет, не получится. Поэтому обращает апостол Павел, не повреждая слово. Вот там, как законное основание было положено, не повреждая, форма не даст того, что нужно. И потому он говорит, не повреждая слово, и оговаривается – а многие ведь идут этим путем. Не идут путем того, что угодно Господу, чтобы Он обонял, чтобы движение произошло, и Он приблизился к нам, обонял нас и говорил, как приятно. И Его естество переходило на нас. Поэтому не повреждаем, делаем это искренне, это одна сторона, как от Бога, это другая, то есть соединение во Христе. Думаю, что достаточно назидания, и другие братья могут передать, когда вот это во Христе соединение передается и другими истинами, чтобы укоренить нас в этом. Я же остановлюсь на теме своей только, вот это благоухание. И хочу в контексте этого не послание всего, но этого отрывка, которая где-то сосредоточена больше на второй главе, и адресовать еще к первому, ну, по событиям тем, которые здесь описаны во второй главе, хочу обратить внимание. Он, обращаясь к этой церкви, теперь уже с следующим посланием, вот втором послании, он говорит о согрешившем и отношении к нему. И здесь есть это, я не зачитываю. И он говорит, вам бы уже лучше простить его, то есть навести порядок во взаимоотношениях, потому что видим смирение. И он видит, что вот эти межличностные взаимоотношения, они не по Писанию. Где-то напряжение внутрицерковное, внутриобщинное не по Писанию. И он уже говорит, неправильно, лучше простите уже, смотрите, какое состояние. И вот он указывает, что к благоуханию надо отрегулировать межличностные взаимоотношения. Это как результат осмысления текста. Второе, которое из этого текста, ближайшего контекста, вышележащего, говорит о том, что у него он пришел, но он не нашел Тита. Он бы хотел увидеть и этого дорогого брата-сотрудника. Какие взаимоотношения с сотрудниками? Он искал и не имел покоя. Он пошел искать Тита в другое место. Я удивляюсь и ставлю себе пункт в проповеди. Это братолюбие нелицемерное. То есть, так или иначе, ближайшие или далекие сотрудники, но межличностное взаимоотношение в вопросе благоухания, жертвы и обоняния не то, что последний вопрос. Он выходит на первый план даже, потому что межличностное и божественное, оно связано и нераздельно, как в заповеди, царской заповеди. Вот этой первой заповеди, да, о которой так спрашивали Иисуса, Господа нашего. И поэтому, не отрывая от текста и от контекста, мы убеждаемся, то, что Господь назначил нам быть вот этим благоуханием. А теперь еще ближе к тексту. Мы Христово благоухание. А когда мы им становимся? Когда познание о Христе, из 14 стиха, мы распространяем. Только когда происходит это распространение – вы можете понюхать закрытую, плотно, герметично закрытую упаковочку с духами. Какого оно запаха? Можете понюхать? Ну, прочитали. Если вам оно знакомо уже по названию, у вас есть в голове память этого запаха, ну, может, у вас галлюцинация возникнет. Ну, да. Да, нам это знакомо, каждый день встречаемся какой-то упаковки целлофановой, да, полиэтиленовой, и нам запах этот понятен, да. А больше того, содержимого того, что в пузырьке или чего там еще, мы никак не услышим, да. И чтобы услышать, то есть нам надо вот открыть, да, распространить этот запах ближе, дальше, как мы это сделаем, да. Но надо открыть, и тогда произойдет запах. То есть распространить. А если этого распространения не происходит? А если от распространяемого запах Господь отодвигается и говорит, обонять не буду, то как это будет происходить? Фундамент стоит, и его нарушить невозможно. Он заложен от древности, от первобытности. И потому вот это Христово благоухание не иначе происходит, как от послушания, что повелишь мне делать, от послушания, то, о чем брат Виталий изъяснял, вот общая воля, да, универсальная, и личное познание Господа, и послушание этому в угодность Господу. Только тогда может произнести то, что Господь, понюхав, скажет, приятное благоухание. Вот это мне приятно. И тогда что мы ожидаем? Повторяем. Что мы ожидаем? Что Господь сделает? Благословит и сблизится с нами. Только при этом условии. Братья и сестры, слава Господу, что мы имеем такое фундаментальное назидание из Слова Господне. Чтобы происходило это приятное благоухание, сам Господь через апостола Павла еще раз и еще раз проговаривает истину. Не повреждай. Не повреждай слово, поврежденное слово, которое ты принял внутрь себя, может ли произвести приятное благоухание? Ответ – нет. Не может, потому что оно потом принесет на жертвенник нечистое, не то, что должно было бы благоухать. Форма сохранится, а сближения не будет. И я себе делаю вывод в конспекте. Это для душепопечения. Если у верующего, у уверовавшего человека нет возрастания, нет победной жизни, нет того, что присуще плоду Духа Святого, то это благоухание, пусть оно даже и в словословиях выражается, но это только внешняя форма. И ничего не сможет произойти. Последняя мысль к заключению проповеди. Здесь апостол Павел не проходит мысли, которые четко выражают. Дает нам торжествовать. При этом приятном благоухании будет торжество. Причина? Торжество. То есть отчасти это можно выразить радостью, но это радость победы. Это не просто радость победы, она какая? Это торжество. Радость победы намного более окрашенно выражена. И говорит, торжествовать будет. Но почему? Еще одно слово. Но благодарение Богу. То есть за то, что Бог передал мне, и я могу стать на законных основаниях и исполнять слово в точности, я во Христе будучи, буду иметь способность благодарить за эти повеления. А когда я смогу поблагодарить? Когда я их добровольно приму и добровольно буду, слово какое нужно сказать? Исполнять, распространять. Да благословит Господь нас в этом. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Наум. Имя Наум означает «утешитель». Пророк, носивший это имя, назван Элкосиянином. Большинство толкователей допускают, что это не отчество, сын Элкоша, а указание на город, из которого происходил этот пророк. Но где находился город Элкош? Блаженный Иероним, переводчик Библии на латинский язык, в предисловии книги этого пророка отметил, что ему показывали в Галилее небольшое селение, при котором сохранились развалины древнего города Элкесай. Другие думают, что название Капернаум, село Наума, является позднейшим названием Элкоша, откуда якобы происходил пророк Наум. А 16 века показывают в селении Алкуш, около 40 километров на север от Масула в Ираке, могилу пророка Наума. И уверяют, что в этом селении родился, жил и похоронен пророк Наум, который происходил от переселенных в Ассирию еврейских родителей. В трактате же «Псевдоэпифания» сказано, что пророк Наум происходил из Элкосеи, в уделе колена Симеонова, где теперь Бейт-Джибрин между Иерусалимом и Газой. Время служения пророка Наума тоже вызывает недоумение. Из книги этого пророка видно, что он пророчествовал после опустошения Иакова, 2:2, какое совершил Саргон II около 722 году до Рождества Христова, 4 Царств 17:5-6, после прохождения нечестивого по Иудее, 1:15, что может относиться и к прохождению войск Саргона II для опустошения Самарии, и к нашествию Синахирима, царствовавшего с 705 по 680 годы до Рождества Христова, о котором написано, что в 14 год царя Езекии пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 царств 18:13. Пророк Наум напоминал Ниневию, что она не лучше, но Амона, то есть стовратных фив в Египте, великого и славного города, разрушенного ассирийским царем Ассурбанипалом в 663 году до Рождества Христова. Однако, возможно, что Но-Амон, город Амона, египетского царя богов, был разграблен Саргоном II, что предсказывал пророк Исаия, 23:6, хотя об этом исторических записей не найдено. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал в книге древности 9:11:3, что

трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Это одна сторона действий Господних. Другая же сторона такая. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Как подтверждение своему учению о Господе, пророк предсказывал жалкую судьбу величественного города Ниневии, столицы Ассирийского царства, которое возникло из малого и превратилось в могущественную империю, простиравшуюся от Персидского залива на востоке до Средиземного моря на западе, от Кавказских гор на севере до Эфиопии на юге. Пророческое видение разрушения Ниневии так наглядно описано, что некоторые пытались уверять, будто эта книга написана не перед разрушением Ниневии, а после разрушения. Но в еврейском подзаголовке к этой книге стоит «Книга видений Наума Елкосиянина», и у евреев никогда не было сомнений в том, что это пророческая книга. Через время и пространство пророк видел события так ясно, как если бы они совершались тут же перед его глазами. Вот описание. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня. Сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стенать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена, разорена она. И тает сердце, колено трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего его. Так описал пророк разрушение Ниневии, а для Иудеи оставил такое ободрение. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои. Ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. 1.15. Обратимся теперь к истории. В Большой советской энциклопедии, издание 3, том 18, на странице 23 читаем следующее. Ниневия, современные холмы Куюнджик и Тель-Неби-Юнус, древнейший город Ассирии, на левом берегу реки Тигр, на территории современного Ирака. С середины 5-го тысячелетия до новой эры сначала поселение, потом город. В 15-14 веках до новой эры Ниневия зависела от государства Митани. В конце 8-7 веках до новой эры при царях Синахирибе и Ашурбанипале столица Ассирии. В это время Ниневия простиралась на 4 километра вдоль Тигра. Главная улица, дорога процессий, была шириной 26 метров. Город имел строгую планировку, нарушать которую застройщикам запрещалось особым предписанием. При Ашурбанипале в Ниневии была создана знаменитая царская Куюнджикская
библиотека хранения.

хранилище, содержавшее более 30 тысяч клинописных табличек. В 612 году до новой эры Ниневия была разрушена союзными войсками вавилонян и медян. К этому нужно добавить такие сведения. Библия говорит, что Ниневия построена Ассуром, вышедшим из Вавилонии, Бытие 10:11-12. Под Ассуром понимают Немрода, правнука Хамова, ассирийский царь Тукульти-Нинурта I оставил надпись, что в Ниневии он восстановил храм богини Иштары, основанный Маништисом, сыном Саргона, около 2300 лет до Рождества Христова. При Фигласе-Филосаре I Ниневия стала столичным городом наравне с Ассуром и Калахом. Последующие цари укрепляли и украшали ее до наивысшей степени. Как древние историки, так и проведенные от 1849 года по 1930 годы раскопки, далеко не законченные, свидетельствуют о величии Ниневии. В городе находились парки и сады с разными деревьями. Городу принадлежали пригороды на пространстве около 40 километров в длину и около 15 километров в ширину с их садами, полями и пастбищами, так что в городе насчитывалось более 120 тысяч детей и множество скота. От Ионы, 4 глава, 11 стих. Город был заполнен добычей и запасами, привезенными ассирийскими царями из покоренных ими царств и городов. Сотни тысяч пленников и рабов производили тяжелые строительные работы. Гибель Ниневии пришла неожиданно. В 612 году до Рождества Христова вавилоняне и медяне тщетно несколько месяцев осаждали город, пока бурный разлив реки не подмыл основание и не обрушил часть городской стены. Через этот пролом осаждавшие ворвались в город. Во избежание позорного плена ассирийский царь Шимшар-Ишкун поджег свой дворец и погиб в пламени. Медяне и вавилоняне разграбили и разрушили город до такой степени, что он уже никогда не восстанавливался. И 280 лет спустя проходившие близ него войска Александра Македонского даже не знали, что проходят мимо занесенных песком развалин некогда могущественного города, который хвалился «Я и нет иного, кроме меня». Софонии 2 глава, 15 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Хочу знать.
3: Стоит ли молиться? Нам часто задают вопрос, нужно ли молиться, когда Бог и без молитвы все наперед знает? Если ответить коротко, то можно привести слова Христа. А Он сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Луки, глава 18, стих 1. Апостол Павел тоже подчеркивает эту мысль, говоря «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы». 1 Тимофею, глава 2, стих 8. Как все мы нуждаемся в спасении, ибо грешники, так же все нуждаемся и в молитве. Каждый должен молиться. Есть грубейшее заблуждение. Мне молиться не обязательно. За меня помолятся. Никто за меня не может дышать, есть, пить или спать. Никто не может за меня молиться. Обо мне молиться каждый может, но не вместо меня. Каждый должен сам покаяться, сам должен обратиться к Христу. Человек не может приблизиться к Богу и беседовать с Ним без молитвы. Постоянная молитва – один из признаков возрожденного человека. У Бога нет немых детей. Отличительная черта детей дьявола – они никогда не молятся Богу. 1 Иоанна, глава 3, стих 10. Но зато неустанно клевещут на детей Божьих, особенно на проповедников Евангелия. Я могу легко доказать, что всякий, кто не молится Богу, не христианин. Не может человек питать в сердце своем любовь к Богу, если у него нет личной молитвы. Лучшее доказательство обращения к Христу – живая, горячая, искренняя молитва. Первым доказательством обращения Савла была его молитва. Бог о нем сказал. Он теперь молится. Деяния, глава 9, стих 11. Я не могу понять немой веры. Первая ступень веры – беседа с Богом. Именно беседа, а не бормотание заученных фраз молитвы. Слова молитвы, произносимые без участия сердца, также бесполезны, как прыгание язычников перед идолами. Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Мне могут возразить. Бог слышит всякую молитву, на то Он и Бог. Я отвечу, Бог вездесущий, Он слышит всякую молитву, это верно, но не всякую молитву Он принимает. Некоторые молитвы Бог отказывается даже слушать. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу», — говорит Господь. Исаия, глава 1, стих 15. Молиться и в то же время сознательно грешить — несовместимые вещи. Или молитва должна истреблять грех, удалять его из сердца, или грех парализует молитву. Христос освящает молитвы верующих в Него. Он – ходатай. Он – единый посредник между Богом и человеком. Евреям, глава 7, стих 25. Самая слабая молитва из уст и сердца покаявшегося грешника становится сильной и победоносной, когда Христос, как первосвященник, приносит ее к престолу благодати. Молитва – вернейшее средство против греха и дьявола. В борьбе с лукавым Бог дал нам три вещи – кровь Христа, слово свидетельства и жизнь, положенную на алтарь Божий. Откровение, глава 12, стих 11. Этими тремя мы побеждаем лукавого. Не говори, читатель, что ты не знаешь, как молиться. Нет ничего проще молитвы. Для молитвы не нужно высшего образования. Даже слабый ребенок кричит, когда голоден. Мы находим нужные слова, чтобы сказать доктору, что больны. Должны найтись слова и для того, чтобы сказать Богу о неблагополучии нашей бессмертной души. Не говорите, что у вас нет подходящего места для молитвы. Христос молился на горе. Петр наверху дома. Исаак в поле. Нафанаил под деревом. Иона в чреве кита. А один из моих друзей – обратился к Христу, находясь под землей в бельгийской шахте. «Бог есть Дух, Он вездесущий. Не говорите, что у вас нет времени для молитвы. Это неправда. Даниил управлял страной, но продолжал молиться трижды в день». Христос сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. «Будьте постоянны в молитве». Колоссянам, глава 4, стих 2. Холодная, вялая, ленивая молитва – не молитва. Молитва – это вопль, борьба, томление, просьба, благодарность, хвала, победа, восторг. Молясь, просите не только за себя, но и за других. Молитва – это золотой ключ к сокровищнице Божьей. И этот ключ Бог дал в распоряжение всей Церкви и каждому верующему человеку. И правду сказал Пушкин. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Господи, научи каждого из нас непрестанно молиться». Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: На все времена. Несколько недель назад ко мне в церкви подошел один молодой человек и заявил о своих сомнениях по поводу уникальности Библии, о которой заявляется с кафедры. Несмотря на то, что родился в христианской семье, он потерял веру в истинность Библии. Для него эта книга является просто одной из многих древних книг, таких как «Илиада» или «Одиссея» Гомера, «Эпос» о Гильгамеше и «Диалоги Платона», продающиеся на полках книжных магазинов. В последнее время можно услышать очень много подобных возражений против истинности Священного Писания. Все больше звучат такие вопросы, как «Можем ли мы доверять Библии?», «Является ли Библия достаточным и авторитетным источником духовной и исторической информации?», «Действительно ли Библия является настоящим Словом Божьим?». Либеральное богословие наших дней ставит под сомнение достаточность, актуальность и авторитетность Библии в исторических вопросах и в вопросах веры. Либеральное богословие предлагает переосмыслить некоторые истины Библии и придать им другое значение. Сегодня либеральное богословие находит свое выражение в так называемом «дешевом Евангелии» или в «дешевой благодати», которая не требует истинного покаяния в грехах и полного от них освобождения. Дешевая благодать – это проповедь, которая льстит слуху, успокаивает и расслабляет, вместо того, чтобы ставить человека перед радикальным выбором – покаяться и исповедать свои грехи перед Богом. В наши дни либеральное богословие выражает себя и в проповеди «Евангелие преуспевания», где материальный достаток служит указанием на истинность веры. Такая проповедь преуспевания открыто поощряет поклонение мамоне, против чего предостерегал Иисус Христос, говоря «Не можете служить Богу и мамоне». Матфея, глава 6, стих 24. Каким образом Церковь сегодня может ответить на подобные нападки? Что противопоставить этим тенденциям? Для начала мы должны понимать, какой природой и авторитетом обладает Библия. Библия – это самая древняя из читаемых в течение последних 2000 лет книга. Более того, на протяжении последних столетий она была прочитана наибольшим количеством людей на Земле. Библия также наложила отпечаток на всю историю человечества, его литературу, философию и искусство. Библия представляет собой целую библиотеку, то есть собрание книг, написанных в различных литературных жанрах. Но при этом разнообразии все книги Библии находятся в полном единстве и гармонии, будто написаны одним и тем же автором. Поэтому Библия – это не просто книга по вопросам религиозности и повествования об исторических событиях прошлого. Эта книга имеет божественный авторитет. За всем множеством авторов и разнообразием литературных жанров стоит один автор – сам Бог. Церковь верит в богодухновенность Библии, и доктрина о богодухновенности Священного Писания является для нее одной из самых важных. Почему важно верить в богодухновенность Библии? Почему для Церкви так важна вера в богодухновенность Священного Писания? Вера в богодухновенность Писания – это вопрос авторитета, вопрос доверия Богу. Эту веру дьявол поддавал сомнению еще с начала сотворения человечества, говоря «Подлинно ли сказал Бог?» Бытие, глава 3, стих 1. Если в основе Писания не лежит авторитет и власть Бога, тогда Библия не может претендовать на статус объективной истины, на стандарт, по которому мы можем выстраивать жизнь современного общества и его моральный облик. Апостол Петр заявляет, что авторы ветхозаветных пророчеств находились под особым вдохновением Святого Духа, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, глава 1, стих 21. Следовательно, за этим откровением и последующим сохранением этих пророчеств в письменном виде стоит божественный авторитет и водительство Святого Духа. Подобным образом о Священном Писании говорит и апостол Павел. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Павел указывает на божественное происхождение Священного Писания, употребляя греческое слово «теопнеостос», что означает «богодухновенный». Таким образом, Павел видел стоящий за Библией божественный авторитет. Бог не мог дать своему народу книгу, которой народ не мог доверять. Для Павла дыхание Божье являлось источником возникновения, передачи и сохранения Священного Писания. Под богодухновенностью Священного Писания Церковь подразумевает сверхъестественное влияние Святого Духа на ее авторов, которое превратило их сочинение в точную запись Божьего Откровения. Например, во Второзаконии, глава 18, стих 18, Бог говорит Моисею: «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Именно так понималась богодухновенность Писания, передача библейскими авторами божественного откровения. Написанное ими действительно есть Слово Божье. Но это не означает, что стирались личные качества авторов и стиль написания священных писаний. Именно поэтому существует различие между книгами священного писания, в особенности в стиле их изложения и языка, что, несомненно, говорит об индивидуальных литературных способностях их авторов. Каждая книга Библии являлась на свет в результате особых обстоятельств жизни Божьего народа и особого Божьего откровения ее авторам. Бог готовил каждого из них особо и открывал им свою волю уникальным образом. Поэтому богодухновение – это особое водительство Духа Святого, гарантирующее истинность, достаточность и надежность передачи божественного откровения. Таким образом, то, что утверждает Библия о себе самой, о человеке, о Боге, о жизни, о смерти, о правде, об истории и науке, все является истинным и достойным внимания. Вера в богодухновенность Писания ограждает человека от сомнений и заблуждений современной постмодернистской философии. Какими методами пользуется враг душ человеческих, чтобы эту веру разрушить? Во-первых, это придание Священному Писанию статуса простой религиозной книги, одной из многих. В наши дни все чаще утверждается, что книга Библия ничем не отличается от любых других религиозных книг, таких как Коран, Бхагавадгита и Дао-де-Цзин. Таким образом, у Священного Писания отбирается статус уникальности и божественного происхождения. Часто Библию представляют обычной книгой по древнему фольклору, не имеющей ничего общего с каким-либо Божьим откровением. Неудивительно, что на Библию больше не смотрят с почтением и не признают ее за божественный авторитет. Некоторые даже считают, что Библия заимствовала большинство своих истин из других религий. Например, повествование о потопе тоже можно найти в вавилонских эпос Гильгамеша и Энома Элиш, а библейский Моисей является двойником сирийского Мизиса. Такая риторика, безусловно, улавливает не только сердца неверующих людей, но и неутвержденных христиан. Во-вторых, постмодернистское и релятивистское мировоззрение современного общества пытаются отобрать у Библии право на абсолютную истину и авторитет. Постмодернизм отвергает любую объективную или абсолютную истину, особенно в вопросах духовности и религии. В светских университетах молодых людей учат, что истина всегда субъективна. Если ты в это веришь, это твое дело. Просто никто никого не должен убеждать в своей правде. Никто не может утверждать, что его вера или религия истинна. Подобные постмодернистские взгляды сбивают с толку и смешивают личное индивидуальное мнение отдельного человека с объективной и абсолютной истиной. Подобные взгляды посягают на авторитет Священного Писания. Согласно такому подходу, Библия больше не является абсолютной истиной и не имеет авторитета, который должен формировать мышление современного общества. В-третьих, набирающее с каждым днем обороты движение агностицизма старается вдохнуть в неутвержденные сердца дух сомнения и скептицизма касательно историчности и актуальности Священного Писания. Сегодня очень много людей высказывает сомнения по поводу достоверности исторических событий и повествований, описанных в Библии. Многие христиане в США испытали кораблекрушение в вере после прочтения книг таких авторов, как Джон Доминик Кроссен, Маркус Борг и Барт Эрман. Эти либеральные богословы вложили во многие сердца дух сомнений и противоречий, несмотря на достижения современной библейской археологии, подтверждающей историчность библейского повествования. Безусловно, современное общество скорее склонно принимать необоснованные заявления агностиков, нежели верить археологическим открытиям. Как различить среди огромного разнообразия проповедников в интернете, кого можно слушать, а кого нет? Не всем, кто появляется на кафедре с Библией, можно доверять. Церковь Иисуса Христа стоит сегодня перед похожей проблемой, с которой некогда столкнулось раннее христианство. Раннее христианство боролось не только с учением философских школ, которые проповедовали свой взгляд на реальность, но и с внутренними ересями и заблуждениями. Ранняя церковь достойно вышла из этой борьбы победителем, так как выработала определенные критерии определения истинности проповедующих. Истинными проповедниками Слова Божьего были те, кто признавал богодухновенность Писания, кто исповедовал абсолютную божественность и человечность Иисуса Христа и верил в Троицу. Истинным проповедником Священного Писания был тот, кто проповедовал Евангелие Креста, покаяние и исповедание грехов. Выражением этой верификации истинности проповеди Священного Писания стали первые пять способов ранней церкви и символы веры, которые в раннем христианстве назывались правилом веры. Сегодня мы можем воспользоваться их опытом и применять эту верификацию и в отношении современных проповедников. Если проповедник не выражает особого почтения к Священному Писанию, манипулирует аудиторией, его слушать не стоит. Если проповедник искажает Слово Божье ради поднятия своего авторитета и значимости, он опасен. Такой проповедник идет по пути популизма, а не проповедует чистое Евангелие Иисуса Христа. Тот, кто использует кафедру для очарования и обольщения людей, вводя их в заблуждение проповедью дешевого Евангелия, наносит общине непоправимый урон. Поэтому церковь должна подвергать любую проповедь и богословскую идею верификации на основании Священного Писания. К этому подходу призывал апостол Иоанн. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1 Иоанна, глава 4, стих 1. Апостол Павел призывал стоять на страже собственного сердца и исследовать собственные мысли. «Испытывайте самих себя, верили ли вы». 2 Коринфянам, глава 13, стих 5. Почтение к Слову Божьему, отсутствие манипуляции и искажения Писания человеческой философией и идеями постмодернизма может сегодня служить одним из критериев истинности того или иного проповедника. Что делать, если в вашу церковь проникло либеральное богословие? Во-первых, победить либеральное богословие можно только проповедью чистого и неповрежденного Евангелия. Либеральное богословие уже давно проникает не только в наши церкви. Оно пытается завоевать кафедры всех богословских семинарий и университетов, чтобы доминировать и формировать новое христианское мировоззрение. Подобная ситуация наблюдалась и в ранней церкви. Только тогда церковь столкнулась с атакой греческих философских школ, стоицизма, эпикурейства и гностицизма. Церковь отразила все эти нападки благодаря проповеди чистого и неповрежденного Евангелия. Священное Писание имеет силу и авторитет, чтобы завоевывать умы и сердца людей. Во-вторых, победить либеральное богословие можно через искусство убеждения и публичный диалог. Хороший труд об искусстве убеждения написал христианский автор Ос Гиннес. Его книга призывает христиан не забывать о важности защиты истины с помощью здравого смысла, аргументации, доказательств и опровержений. Именно так проповедовал Евангелие апостол Павел, находясь в Эфесе во время своего третьего миссионерского путешествия. Лука говорит, что Павел безбоязненно проповедовал. Деяния, глава 19, стих 8. В оригинальном греческом тексте здесь используется слово «парасея сиазумай». Этот глагол происходит от слова «парасея», что означает «смело, энергично, уверенно, открыто, бесстрашно». Также Лука описывает проповедь Павла следующими словами: «беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Слово «диалегумай», которое в синодальном переводе переведено как «беседовать», на самом деле означает «диспут» или «рациональный дискурс», от позднелатинского «дискурсус» – «рассуждение», «довод». В русском языке мы используем слово «диалог». Таким образом, Павел проповедовал о Христе убедительно и рационально. Он обращал людей к Богу посредством рационального убеждения, приводя аргументы в защиту Евангелия и опровергая ложные представления о Христе. Убеждение является одним из самых эффективных методов борьбы с ересями и заблуждениями. Ни гонение, ни инквизиция этого сделать не смогут. Если церковь хочет победить в борьбе с либеральным богословием, ей необходимо научиться искусству убеждения. Мы можем продолжать эту прекрасную традицию апостола язычников и использовать рациональное убеждение в диспутах с представителями либерального богословия. Церковь будет иметь возможность расти в процессе осмысления либеральных заблуждений и укрепляться в вере, в актуальность и достаточность Священного Писания. Апостол Павел когда-то призывал христиан в Коринфе стоять твердо на фундаменте богодухновенного Священного Писания и разрушать все заблуждения и ереси. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». 2 Коринфянам, глава 10, стихи 4 и 5. Этот призыв остается актуальным и в наши неспокойные дни. Автор Павел Несмеянов.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: В какой книге Библии содержится самое раннее пророчество об Иисусе Христе?
4: В книге «Бытие».
3: Кто в Библии первый назван пророком?
4: Авраам.
3: Кого критиковал пророк Самуил словами: «послушание лучше жертвы»?
4: Царя Саула.
3: В какой из пророческих книг содержится наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе?
4: Книги пророка Исаии.
3: Кто из ветхозаветных пророков предвещает излияние Духа Святого?
4: Иуи.
3: В какой местности Иисус начал свое служение?
4: В Галилее.
3: В каком городе Иисуса хотели убить после его проповеди в синагоге?
4: В Назарете.
3: О ком молился Иисус, говоря: освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина.
4: О своих учениках.
3: Сколько книг Нового Завета являются посланиями?
4: Двадцать один.
3: Как звали проконсула, который пожелал услышать Слово Божие от Варнавы и Савла и уверовал, девясь учению Господнему?
4: Сергий Павел.
2: Вера и жизнь. Пережитое.
3: Новый Завет. Я служу в армии. У меня только маленькое Евангелие от Иоанна. Я читаю эти несколько страниц уже более полугода, и мне порой трудно сосредоточиться на содержании. Мои мысли блуждают. Я от этого страдаю. Выписка из дневника. Прошло более 50 лет, но до сих пор перед моими глазами встает текст напечатанного в подпольной типографии Евангелия от Иоанна. Я даже помню этот запах свежей типографской краски. Получить Новый Завет было пределом моих мечтаний. Иметь его в армии запрещалось, но это была уже другая проблема. Главное было его получить. И я его получил. От моей младшей сестренки Фриды пришла бандероль, в которой были чистые конверты. Я писал до десятка писем в день, поэтому никого не удивило, что я получил бандероль с конвертами. Пачка целых конвертов сверху и пачка снизу, а в середине – Новый Завет, спрятанный в вырезе конвертов в углублении. У меня от волнения перехватило дух. Маленькая черная книжица, издание христианских церквей и церквей Христовых Канады и США, Торонто, 1964 год. Мелис, мой друг эстонец, подарил мне кожаный футляр. Я пришил внутри робы специальный карман, куда Новый Завет помещался так, что его не было видно стороннему взгляду. Каждое утро я должен был убирать в кабинете начальника штаба. Кабинет чистый. Мне нужно было только вытряхнуть пепельницу, протереть пол и смахнуть пыль. И у меня почти полчаса времени оставалось для чтения. Я опускался на колени и читал. Часто во время чтения в мою душу вливался небесный свет. Это было непередаваемое ощущение. Думаю, это было нечто вроде непосредственного откровения Бога через Его Слово. Я выходил из кабинета, исполненный такой силой и радости, что меня просто распирало. Потом, после армии, я все еще иногда переживал это чувство, но через время это прекратилось. Мне кажется, я просто повзрослел. И если случалось, что меня вызывали на беседу, то на каждый вопрос Господь давал мне ответ из Своего Слова. Это было так прекрасно. Офицеры меня очень зауважали. Ведь ко мне с целью перевоспитания прилетали специалисты из Москвы и Риги и ничего не могли со мной поделать. Они не знали тайны моей силы. Однажды ночью ко мне на кровать присел старшина сверхсрочной службы Николай Шевчук и, тряся меня за плечо, разбудил. Шепотом говорит: «Цорн, дай мне почитать Новый Завет. Я знаю, что он у тебя есть». «У меня нет Нового Завета», — говорю. «Он не мне принадлежит, а моей сестре. Она его мне прислала на время службы. Дай, прошу тебя. Клянусь, я его тебе верну». «Хорошо, возьмите». Я наклонился и вынул Новый Завет из тайника, который был устроен в тумбочке. Через несколько дней старшина Шевчук, которому из-за его строгости и придирчивости дали кличку «Дракон», вернул мне Новый Завет. Я знаю, что он читал его ночами, когда был в ссоре с женой и приходил ночевать в свою коптерку в казарме. Там же он слушал христианские радиопередачи, когда у меня отобрали радиоприемник. Как бы я сегодня хотел найти Шевчука и поговорить с ним. После армии я вернул этот Новый Завет сестре. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Жалею. За годы, прошедшие после армии, у меня было уже несколько Библий. Одну я оставил в автобусе, две другие пришли в негодность, стали распадаться. Теперь у меня прекрасная Библия, нашего собственного издания, с золотым обрезом, в кожаном переплете, с замочком. Юбилейное издание к 2000-летию Рождества Христова. Я ее очень люблю. Но до сих пор на моем рабочем столе лежит Новый Завет издания христианских церквей и церквей Христовых. Маленькая черная книжечка, набранная академическим шрифтом. Точь-в-точь, как та, что была у меня в армии. Я иногда беру ее в руки, как самую большую драгоценность. Через эту книгу Бог так часто касался моего сердца. Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
3: В вагоне. Дело было в Польше. Еду я на поезде из Хельма в Варшаву. В вагон входит молодой человек и садится рядом со мной. Я достаю из портфеля журнал «Евангельская вера» и читаю. Мой сосед косится на обложку журнала и вдруг заговаривает со мной. «Что это у вас? Позвольте посмотреть». Я протягиваю ему журнал. «Евангельская вера», — читает он громко, с нескрываемой усмешкой. «В 20 веке такая литература. Неужели вы верите во все это? Верите в Библию? Ведь она полна противоречий и суеверий». «Скажите», — говорю я ему в ответ, — «а вы сами читали когда-нибудь Библию?» «Как же! Конечно, читал! От корки до корки! Я всю ее на вылет знаю», — ответил он с большим апломбом. «На вылет?» — повторяю я его же слова. «Вы знаете Библию от начала до конца? В таком случае позвольте задать вам один вопрос». Его самоуверенный и наигранный тон побудил во мне, бывшем учителе, желание вернуть ученика, приличествующей ему скромности и серьезности. Соседи слушали нашу беседу молча и с большим вниманием. «Вопрос такой», — продолжал я. «Вы говорите, что Библия полна противоречий и уверены, что составляющие ее книги не заслуживают доверия, так? Ну а что вы скажете о книге Иоакима?» Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал: «Книга Иоакима? Ну да, это еще сравнительно ничего. Но по сути, если разобраться как следует, то и она, как и вся Библия, полна неправды, небылиц и суеверий». «Так послушайте же, молодой человек, книги Иоакима в Библии нет вовсе. Вот видите, вы сказали, что знаете Библию на вылет, а оказывается, вам неизвестны даже названия входящих в нее книг. Ай-яй-яй». Соседи разразились смехом. Мой собеседник не знал, куда деваться. То краснел, то бледнел. Было жаль его. Я похлопал его по плечу и сказал: «Так-то, мой друг, будьте осторожны насчет Библии. Во всяком случае, прежде чем судить о ней, прочитайте ее внимательно». Мы с ним беседовали еще некоторое время. К его чести, надо сказать, тон его речи стал совсем иным, скромным и дружеским. Данный пример отражает великое духовное невежество и беззастенчивость хулителей Слова Божьего. Мы нередко встречаем то же самое среди мудрых и разумных века сего, читающих лекции и пишущих книги о Библии, облекающих свое отрицание в более тонкую, научную и литературную форму. Вся эта критика, как и описанный выше случай, подтверждает слова Иисуса Христа: «Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей». Автор – профессор Владимир Марцинковский.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.

Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу:
не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Евангелие от Луки. Глава первая. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которое презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве – Мария.
Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам, в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которою клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с путей дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит и больнее от этого и горче. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Исайя 41, 13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенней, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть. За страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным

Тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи.

0: радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет, радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Одиночка».
1: В семье Сосновых было пятеро детей, старшие Майя и Виктор, затем Наташа и двое малышей Андрюша и Вова. Они были близнецы. Самой непоседливой и неугомонной была Наташа. «Что за ребенок?» – выговаривала мать. «Уже четвертый раз я тебя наказываю на этой неделе, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7:14. Она повторила. «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру. «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», — последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» — продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу». «Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С», но дальше забыла». Сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет. Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», — попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» — удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное слово, Наташа прочитала «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» — спросила она. «Да», — ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», — совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» — думал он. «Значит, у меня она должна быть», — торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года — весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье», — заявил Виктор. «Буду ходить на охоту в лес и отстреливать зайцев». «Это очень жестоко. Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными», — сказала Наташа. «А я опять выпущу их», — сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», — сказала тетя Оля, — «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» — спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений». Наташа сидела на дереве и соображала, что бы придумать. «Какие приключения?» — спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», — ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда. Только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием. И вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока», — думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы, только я одна». С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» — подумала она и тихо открыла ворота. «О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками!» «Это кладбище?» — догадалась Наташа. Девочка как будто перенеслась в другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, я так хочу быть послушной!» — шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слышала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел», — сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. О, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом. На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды. «Там всегда ходят в белых одеждах», — добавил Виктор. «Не перебивай, я знаю, что говорю», — сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: «Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть». «Иди», — ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» — спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их». «А куда он их положил?» — спросил кто-то. «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом». «А как его звали?» — последовал вопрос. «Я забыла, у него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только, кого?» Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота. «Дальше!» — воскликнул нетерпеливо Виктор. «Он пел, как на небе. Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо». При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала: «Все, я кончила свой рассказ». Все замолчали. «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» — спросил Вова. «Да», — со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку, и что она, наверное, неплохая девочка, и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол. «Мышь!» — закричала она. И все бросились к ней. Такой конец принял весь этот серьезный разговор. План о поисках приключений все же не был забыт, и на следующий день дети отправились в путь. Наконец они нашли подходящее место, где и расположились. «А теперь мы должны разойтись и искать приключений. Если мы их найдем, то можем сюда вернуться». «А что, если мы не найдем приключений?» — спросил Вова. «Ты должен искать, пока не найдешь», — ответил Виктор. «В лесу всегда подвергаешься каким-то приключениям и опасностям. Я говорю вам, чтобы вы готовились к чему-то страшному. Вы должны идти по двое. Майя и я пойдем по этой дороге, Андрюша и Вова по той. А ты, Наташа, должна идти одна. Ты одиночка». «Я так одинока всегда», — прошептала Наташа. Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу. «А если мы встретим крокодила?» — спросил Андрюша. И в его голубых глазах отразился страх. «Тогда вы должны его убить и убежать», — сказал Виктор. «А, впрочем, в лесу не бывает крокодилов». «А если мы заблудимся?» — спросил Вова. «Если вы боитесь, то оставайтесь здесь», — сказала Майя. Эти слова придали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока. «Если бы нас было только одним больше, я или лишнее, или у нас одного не достает. Как скучно быть одной!» С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу. «Здесь должна быть калитка», — размышляла девочка, — «а то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко». «Что-то может быть. Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц. Я ведь должна найти приключение». Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько прекрасных цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки. «Девочка, что ты тут делаешь?» Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли, была ли это злая или хорошая тетя. Женщина вторично строго спросила: «Ты что здесь делаешь?» Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала: «Я считала лепестки у ромашки». «Кто тебе позволил заходить в чужой сад?» «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа. «Так что же ты здесь делать хотела?» «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой. Нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова — наши малыши, а я нахожусь между ними. И зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока», — со вздохом произнесла девочка. «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?» «Я не люблю играть с куклами. Я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю. А Костя говорит, что она девочек не любит». «Тебе хочется посмотреть мой сад?» — сказала покоренная девочкой женщина. Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием». Женщина повела Наташу в дивный сад. «Здесь как на небе», — сказала Наташа. «Ты можешь сорвать себе цветочек, я разрешаю». «Можете ли вы мне подарить одну из таких лилий?» Она получила несколько прекрасных белых лилий, поблагодарила женщину, после чего распрощалась и ушла. Женщина стояла, смотрела ей вслед, глубоко вздохнула, и лицо ее приняло вновь каменное выражение. Наташа поспешила к назначенному месту, но она задержалась, ей нужно было зайти на кладбище. Вот она пришла на тихое кладбище к своей подруге Леночке, которая ей так понравилась. С трудом она дотянулась до памятника, чтобы положить цветы рядом с высеченными из мрамора словами. Ведь это ей она так спешила передать цветы. При этом она тихо говорила: «Вот, Леночка, я принесла тебе настоящие лилии. Когда они завянут, я принесу тебе свежие цветы». Тут Наташа снова услышала чудесное пение и снова увидела женщину. Девочка была растрогана, и ей так хотелось быть такой же, как эта девочка, что она расплакалась. Женщина увидела девочку и подошла к ней. «Девочка, как ты сюда попала? Ты заблудилась? Почему ты плачешь?» «Нет, я плачу, что у меня нет скорби и что я не могу быть такой хорошей, как эта девочка. Вы так чудесно поете, вы, наверное, ангел». Вытирая платочком слезы, проговорила Наташа. «Нет, не ангел. Разве я на него похожа?» — спросила незнакомка. «Я думала, что вы ангел». Девочка быстро взглянула на доброе лицо и снова разрыдалась. «А я думала, что Бог вас послал ко мне, чтобы вы могли мне рассказать, как пройти через скорбь. И я еще хотела знать больше о небе и об этой девочке». Тут она вскочила и сказала: «Ой, я забыла, что меня ждут». Молодая женщина наклонилась и поцеловала ее. «Как тебя зовут, девочка?»
2: «Наташа»,
1: — сказала она. «Мы еще с тобой увидимся, Наташа, и поговорим обо всем. А теперь иди».

0: На следующее утро во время завтрака постучали. Тетя открыла дверь, и кто-то ей передал корзину, в которой была привязана записка «Наташи-одиночки». «Наташа, открой скорее, это тебе, там, наверное, сладости».
1: «Да тут что-то живое!» — воскликнула Наташа, взявши в руки корзину и дрожащими руками приподняла крышку.
0: Представьте себе ее удивление, когда оттуда выскочила маленькая черная собачка с белыми пятнами. Дети прыгали от восторга. «Кто же это прислал?» Наташа схватила собачку, прижала ее к себе и воскликнула. «Она моя! И всегда будет моя!» И тут Наташа догадалась, что это прислала та пожилая женщина, которая подарила ей цветы и которой она говорила о своем одиночестве. «Как это чудесно! Я буду звать его принцем!» Вся сияя от радости, сказала Наташа. Принц запомнил все ее время. Вот она впервые отправилась на прогулку со своим принцем. Принц прыгал и бросался то в ту, то в другую сторону. Они пошли на кладбище, и Наташа сказала принцу. «Я покажу тебе маленькую девочку, которой мы несем незаботки. Она лежит тихо, и она очень послушная». Подходя к могиле, девочка увидела молодого мужчину, который стоял, прислонившись к памятнику. Его брови были мрачно сдвинуты, и губы дрожали. Не замечая Наташи, он смотрел на лежащую перед ним мраморную фигурку. Потом он взял увядшую лилию и стал с каким-то удивлением ее рассматривать. Принцу надоело тихо стоять, и он громко залаял. Мужчина резко обернулся и посмотрел на Наташу. «Что ты здесь делаешь, крошка?» Все задавали ей один и тот же вопрос. «Я пришла проведать эту маленькую девочку, но я о ней ничего не знаю. Я ее очень полюбила и принесла ей цветы».
1: «Это ты положила лилии?»
0: «Они совсем уже увяли, и я принесла ей сегодня незаботки. Эта девочка спит? Если бы Спаситель был здесь, он разбудил бы ее, правда? А как вы думаете, не проснется ли она когда-нибудь? Передайте ей от меня эти прекрасные цветы или приподнимите меня». Когда девочка бережно положила цветы, она спросила, «Не можете ли вы мне сказать, прошла ли она через скорбь? Потому что о людях в золотых венцах и в белых одеждах сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Я иногда очень печалюсь, что так сказано, потому что я еще не прошла через великую скорбь, а значит, не могу получить венец и белую одежду». Незнакомец почему-то закрыл лицо руками и быстро ушел, не сказав ни слова. Наташа не знала, как к этому отнестись. Взяла принца на руки и посмотрела еще раз на лежащую незнакомку, освещенную лучами солнца. После этого вздохнула и пошла к выходу. Между могилами ходил совсем седой человек.
1: «Почему ты здесь одна, и что ты здесь делаешь?» — спросил старик.
0: «Опять тот же вопрос», — подумала Наташа.
1: «Нет, я не одна, и я часто хожу вот к этой девочке».
0: «А ты ее знала раньше?» — спросил он.
1: «Нет, но я очень хотела бы знать о ней что-нибудь».
0: «Только что был ее отец», — сказал грустно могильщик. «Это был отец Леночки?» — воскликнула Наташа. Старик кивнул головой и сказал, «Да, он несчастный человек. После смерти девочки он стал безутешным. Да-да, не только для стариков, но и для детей приходится рыть могилы. Этот человек — великий скульптор. Несколько лет назад он рыл могилу для его молодой жены, которая оставила ему двухлетнюю девочку. Он жил для нее, и это была его единственная радость и утешение. Когда она подросла, он купил ей маленькую лошадку пони. И вот она однажды нечаянно с нее упала, и ни один врач не мог ей помочь. После ее смерти одинокий отец заперся в мастерской, никто его не видел, пока он не олицетворил ее в мраморе. Вот это и есть тот памятник, к которому ты ходишь. Многие приезжают сюда только для того, чтобы посмотреть на эту чудесную могилу». Молодого художника несчастье превратило в камень. Да, скорбь и горе — участь каждого человека на земле. Наташа слушала эту речь, затаив дыхание. А при последних словах она пристально посмотрела на старика. «Знаете ли вы что-нибудь про скорбь?» — спросила она.
1: «Знаю ли я?» — воскликнул старик. «Думаю, что знаю. Потеряв всех детей и дорогую жену. Да-да, много скорби я имел в своей жизни. Такова правда судьба людей на земле, но мне дано больше, чем другим».
0: «Тогда вы должны быть совсем готовы к смерти», — сказала она, испытывающе посмотрев на старика. Старик смутился.
1: «Нет, я в этом не уверен. Часто заглядывая в какую-нибудь могилку, приготовленную к погребению моих сограждан, я думаю, что я еще не готов. Нет-нет. Но как же так? Если вы прошли через скорбь, то вы должны быть готовы, так сказано в Библии. И девочка серьезно рассказала этот стих, который так глубоко запал ей в душу. Старик ее внимательно слушал. «Вот видите, — сказала Наташа, — ко мне не совсем подходит первая половина, а для вас подходит. Вы уже прошли через скорбь, и значит, конец тоже подходит». «Нет-нет, именно вторая часть стиха не подходит ко мне. Они убелили одежды своей кровью Агнца». «Почему? Только нужно прийти к милосердному Спасителю и просить его смыть кровью Агнца грехи. Я думаю, это каждый сделать может». Наступило молчание. Старик смотрел вдаль через кладбище. Солнце было на закате. Стояла мертвая тишина, и мир, которым дышало все вокруг, заставил его сердце биться сильно-сильно. Вдруг слезы покатились из его глаз по впалым щекам, а он все смотрел, не замечая ничего. Наташа и даже принц тоже притихли. Вдруг девочка заговорила. «Я так боюсь, что не перейду через скорбь и не получу венца». Старик вздохнул и вытер рукавом слезы. «Когда была жива моя жена, мы все молились, чтобы Господь нас убелил. А теперь...» Старик снова замолчал. «Но ведь я никогда никому не причинял обиды и хочу всегда аккуратно ходить в собрание», — сказал как бы сам себе могильщик. «О, как бы я хотела быть такой, как вы!» — воскликнула Наташа. «Я всегда причиняю кому-либо зло, и все говорят, что я очень плохая. И теперь, когда я приду, то мне опять хорошенько попадет, ведь уже поздно, и никто не знает, где я. Спокойной ночи». При этих словах девочка быстро побежала, а за ней маленькая собачка. Старик повернулся и долго смотрел ей вслед.

Несколько дней спустя тетю пригласили какие-то знакомые. Чай пили в саду, прямо под деревьями. Как это было чудесно! Вдруг Наташа увидела, что к хозяйке пришла та молодая женщина, которую она посчитала за ангела. Она о чем-то поговорила с ней и хотела уходить, как вдруг она увидела Наташу. «О, моя старая знакомая!» — сказала она и подошла к детям. «Это, наверное, твои братья и сестра», — продолжала она. За короткое время незнакомка так завоевала все детские сердца, бегала с ними и играла, будто сама была им равной. Никто не смеялся веселей ее. «Вы гораздо лучше всех взрослых, каких мы знаем», — сказал Виктор на прощание. «Приходите к нам», — наперебой говорили дети. «Мы покажем вам маленьких телят и котят. Приходите обязательно». «Постараюсь», — сказала она и поцеловала по очереди каждого ребенка. «Такая приятная девушка», — сказала хозяйке тетя, когда она ушла. «Ах», — сказала хозяйка, — «это просто чудо, что она может быть так весела. Как тяжело ей дома. Мать ее очень гордая, вечно недовольная, всегда она со всеми в ссоре и всех ненавидит. Сестра ее Зина чрезмерно нервная и капризная, с ней жить невозможно. А эта Верочка является добрым ангелом в их доме. Выносит все капризы матери и сестры. Она имеет чудесный голос, но мать запрещает ей петь дома, так как от этого у нее якобы болит голова. Поэтому она часто уходит куда-нибудь, чтобы в пении отвести свою душу». Наташа слушала, затаив дыхание. «Так значит, вот кто эта чудесная женщина». «Мать не разрешает Верочке никуда выходить, но тем не менее она часто посещает больных. Как только выпадает возможность, приходит сюда, читает нам Библию и поет. Она кроткая, хотя жизнь у нее нелегкая». «Прошла ли она через большую скорбь?» — не выдержала Наташа. «Вот это да!» — всплеснула руками женщина. «Кто бы подумал, что она слушает наш разговор, да еще и задает вопросы».

«Здравствуй, крошка!» — крикнул могильщик, когда Наташа во время своей прогулки подходила к памятнику Линочки вместе с принцем. На лице девочки отразилась радость. «Пойдем ко мне», — сказал могильщик. «Мой дом здесь, я очень одинок. Когда была жива супруга, здесь все было иначе». Он повел ее в маленький домик. Девочка с любопытством осмотрела все, потом села в кресло-качалку и сказала: «Это самое лучшее, что у вас есть». Старик молча смотрел на девочку. Потом она спросила: «Вы много сегодня выкопали могил?» «Нет, что-то уже целую неделю не рыл, но это удивительно большой срок». «Что же вы делали всю неделю?» «Все, что попало. Мел двор, поливал цветы, варил обед». «А вы думали о том стихе, который я вам говорила?» «Да, я все время думаю о нем», — сказал старик. «Я достал свою Библию и стал читать. Я думал, действительно ли я омыл свои одежды в крови Агнца. Я стал искать в Библии, что там сказано об этом. Теперь я знаю, что нет на земле более страшного грешника, чем я». Он замолчал. «Как это ужасно!» — сказала Наташа испуганно. «Вы ведь мне в прошлый раз сказали, что вы очень хороший человек». «Да, но когда я стал читать Библию, я увидел себя в настоящем свете. Я сказал сам себе такое: Яков, ты никогда не старайся убедить себя сам. Ты никогда не слушался голоса доброго пастыря, но шел всю свою жизнь своей дорогой. В те 68 лет, что ты странствовал на земле, ты никогда не следовал за ним. Я открыл Библию, и взгляд мой упал на подчеркнутый моей женой стих. Я тебе его прочитаю». Он встал, взял старую Библию, дрожащими руками нашел нужную страницу и начал читать торжественным голосом: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». «Я говорил сам себе: Яков, это голос Бога к тебе. Я пал на колени и со слезами просил прощения. С колен я стал новым человеком». Торжественная тишина воцарилась в комнате. Глубокое волнение, с которым могильщик говорил, наполнило Наташу благоговением. «Теперь и вторая часть стиха подходит к вам», — наконец сказала она. «Да», — тихо ответил могильщик. «Мне тетя говорила, что даже самая большая скорбь не может привести нас на небо, а только один наш Спаситель. Но я все-таки убеждена, что никогда не буду принадлежать к белоснежному сонму святых, если не пройду через скорбь, чтобы быть уверенной в том, что попаду на небо», — сказала она. Старик почесал себя за ухом и встал. «Пойдем», — сказал он. Они пошли к могиле маленькой девочки. «Можешь ли ты прочесть эту надпись?» — спросил старик. «Да», — ответила Наташа. «Даже Андрюша и Вова знают этот стих. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». «И это сказал Господь», — продолжал старик. «Там не сказано, что дети, прежде чем придут к нему, должны пройти через скорбь. Если тебе хочется больше знать о печали, то я проведу тебя к старой Марии. Она очень хорошо знает Библию и все тебе расскажет. 12 лет она уже лежит в постели, а потому все знает хорошо». «Что, она очень больна?» — спросила Наташа. «Да, она не может встать». Спустя минуту оба они были на пыльной дороге и вскоре остановились перед низеньким домиком с соломенной крышей. Старик открыл калитку и вошел в дом. «Кто там?» — раздался голос. «Старый Яков», — ответил старик. «Я привел маленькую девочку, которая хочет что-то спросить». При этих словах он повел Наташу к кровати. Прислонившись к подушкам, там сидела старая женщина. Приятная улыбка была на ее лице, а глаза сияли. Наташа протянула руку и сказала: «Здравствуйте. Я пришла сюда, чтобы что-либо узнать о скорби». «Милая девочка», — ответила женщина, — «посади ее на кровать, Яков». «Кто ты?» «Она приехала сюда на лето из города и хочет знать что-то о скорби», — пояснил старик. Старушка положила свою морщинистую руку на ручку девочки и сказала: «Скажи старой Марии, что волнует тебя и твое сердце?» Наташа сразу же высказала свое желание. Хотя Мария не вполне поняла ее, но она ласково сказала: «Да-да, каждый из нас может иметь скорбь, кто больше, кто меньше. Когда я смотрю на мое лоскутное одеяло, то мне приходит мысль в голову, что оно представляет картину нашей жизни. Здесь много света, там темная ночь. Свет же и тень всегда бывает рядом. И если мы не представляем себе, как выглядят следующие кусочки, то об этом знает Бог.
Он творит такой узор, что одно к другому подходит, и темные лоскуты служат для того, чтобы еще прекраснее выдвинуть светлое. «Ах», — сказал Яков, — «я вспоминаю о много темных дней в моей жизни, но не было недостатка и в светлых. Таковым был в особенности последний вторник». «Скорбь», — задумчиво сказала старушка, — «припоминая много мест из Библии, где говорится о скорби. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». И затем мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или нагота, или гонение? Да, для тела скорбь тягостна, но для души она служит благом. «Все люди, кроме детей, имеют скорбь?» — спросила Наташа. «Я думаю, ведь написано, ибо Господь, кого любит, того наказывает». «А что значит наказывает?» «Наказывают отец и мать, ведь они иногда тебя тоже наказывают». «Очень часто», — со вздохом ответила Наташа. «Все это делается для твоего блага, ты должна это знать». «Может быть», — неуверенно сказала девочка. «Скорбь всегда была и остается тайной», — продолжала Марье. «Только тогда, когда близко прижмешься к той руке, которая бьет тебя, чувствуешь благословение. Если же удалишься от нее и дашь возможность дьяволу вернуть тебя в уныние, то ничего другого не почувствуешь, как только боль и горечь». «Да-да, это так», — сказал Яков. «Я часто испытывал это. Вот эта крошка опечалена тем, что не может попасть на небо, не имея до сих пор скорбей». Старая женщина посмотрела на девочку и сказала: «Тебе нечего бояться. Спаситель в свое время пришлет к тебе скорбь, и тогда ты вспомнишь этот стих: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно в скорби нас слишком легко покидает вера. Мы в темноте не можем видеть, и тогда мы должны довериться нашему пастырю». «Значит, вы думаете, что я тоже испытаю в своей жизни скорбь?» — спросила девочка. «Да, дорогая моя. Может быть, раньше, чем станешь взрослой, она постигнет тебя. Ведь и у детей скорбь бывает так же велика, как и у взрослых». Наташа после этого мало слушала, что говорила старая Мария и могильщик. Она утешила ее больше, чем кто-либо другой. Покинув ее домик, Наташа сказала могильщику: «Она мне очень нравится. Я бы хотела к ней еще прийти».

0: «Ура! Вера Ивановна передала, что она завтра зайдет за мной. Она пригласила меня к себе. И меня, и принца. Ура!»
1: «Ну, целый день провести со взрослыми – это очень неинтересно», – сказал Виктор.
0: «А я очень люблю ее. Она лучше всех, кого я только знаю из взрослых», – ответила Наташа. Тетя вначале была против, но когда узнала, что Вера Ивановна сама зайдет за ней и обещает привести ее обратно, дала свое согласие. На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. Она рассказала принцу, что они должны собираться в дорогу. Тетя одела ей самое красивое платье и туфли, и теперь девочка с нетерпением ожидала прихода Веры Ивановны. У принца на шее красовался розовый бант. Он тоже был в ожидании чего-то интересного. Наконец Вера Ивановна пришла. Радости и восхищению не было конца. Всем было смешно, когда Наташа с важным видом прощалась. Она отправляется в путь. По дороге девочка была молчалива, и вот, наконец, они пришли к белому домику, который был в красивом саду. Вера Ивановна пригласила девочку в красивую светлую комнату и принесла ей угощение. «Вы одна живете?» – спросила Наташа. «Нет», – ответила Вера Ивановна, – «я здесь живу с матерью и сестрой. Моя мама сегодня не совсем здорова, и поэтому я хочу повести тебя к моей сестре. Как ты думаешь, принц будет послушным?»
1: «Конечно».
0: Наташа последовала за ней в другую комнату, где у окна на диване лежала ее сестра. «Я привела к тебе маленькую мою гостью, Зина», – с радостью сказала она. «Это та самая девочка, про которую я тебе давно рассказывала».
1: «Я терпеть не могу детей», – последовал ворчливый ответ. «Что ты мне прикажешь делать с этим ребенком?»
0: Несмотря на эту резкую встречу, она отложила книгу и осмотрела девочку с ног до головы. Серьезное лицо Наташи и внимание, с которым она смотрела на нее, видимо, рассердили Зину, и она сказала:
1: «Как некрасиво, когда дети так внимательно рассматривают взрослых. Ты что думаешь, девочка, я чучело, что ли? Не можешь ли хоть раз для разнообразия посмотреть на что-нибудь другое, а не только на меня? Как зовут тебя?»
0: «Наташа», — робко ответила девочка.
1: «Подай руку», — шепнула Вера Ивановна.
0: Наташа подошла и подала руку. Это весьма благоприятно подействовало на Зину.
1: «Это ведь совсем малый ребенок, Вера», — с раздражением сказала она. «Я воображала девочку гораздо старше, про которую ты мне говорила».
0: «Ну что же ты, Наташа, оставила свой язычок дома или восприняла привычку этого дома? Я лежу здесь с утра до вечера, и никто не потрудится присмотреть за мной или хотя бы меня развлечь. Я хотела бы знать, что делали бы другие, если бы им пришлось так лежать изо дня в день и страдать. Они имели бы тогда больше сострадания к больным и другим».
1: «Вы скоро умрете?» — спросила Наташа сочувственно.
0: «Убери ее отсюда, Вера», — с негодованием сказала Зина. «И не думай больше ко мне приводить этого ребенка, который смеется над моей немощью. Ты ей, наверное, посвятишь сегодня целый день, и мне придется

«А ворчливая тетя тоже будет за столом?» — спросила Наташа. «Тихо, Наташа», — шепнула она. «Не забывай, что она больна. Я думаю, что она будет кушать с нами». «Вот мама, моя маленькая подруга», — сказала Вера. При этих словах сидевшая у окна женщина повернулась, и Наташа сразу же узнала ее. Она надела золотое пенсне, чтобы лучше разглядеть девочку. «О, ведь мы с тобой знакомы», — сказала она.

За обедом Нина говорила больше всех, но ее разговор касался только собственной персоны, ее страданий и мнимой несправедливости, причиняемой ей тем или другим лицом. Наташа сидела напротив и с удивлением смотрела на нее. Удивление, отражающееся на лице ребенка, казалось, еще больше раздражало и злило Зину. Вдруг она испуганно вскочила. «Здесь где-то находится собака. Сколько раз я вам говорила, чтобы не впускали собак в комнату!» – закричала она. «Это принц», – сказала Наташа. «Он за обедом всегда сидит возле моих ног. Он очень хороший и ведет себя прекрасно. Сейчас же уберите его, иначе я ничего не стану есть». «О, Зина, он тебе ничего не сделает». Зина положила ложку и, прислонившись к столу, ответила. «Хорошо, так как на мои нервы не обращают никакого внимания, то я буду молчать и лучше удалюсь в свою комнату. Вы настаиваете, чтобы я обедала с вами. Когда же я уступаю вашим просьбам, то должна терпеть, чтобы эта дряная собачка здесь находилась, пока я чувствую головную боль». Собаку увели. «Там ее накормят и присмотрят. Не волнуйся, Наташа», — сказала Вера. У Наташи после всего этого пропал аппетит, и как только кончился обед, она побежала к хозяйке и сказала: «Могу ли я теперь опять получить своего принца?» «Да, сейчас его приведут. Может быть, ты теперь хочешь немного побыть вместе со мной?» Вера Ивановна была очень удивлена, услышав это от мамы. Она приглашает девочку к себе в комнату, но ничего не сказала. Они вошли в большую уютную комнату. «Это вы прислали мне этого чудесного и красивого принца?» – спросила девочка. «Да», – улыбаясь, сказала женщина. «Я сразу догадалась. Теперь я уже не одинока. Мы с ним всюду бываем вместе. Он такой хороший. Мне так не хочется уезжать обратно в город. Здесь так хорошо. Да у меня теперь столько здесь друзей, что я не знаю, как с ними буду расставаться», – со вздохом сказала Наташа. «А кто эти твои друзья?» «О, это старый могильщик, больная Мария, отец Леночки, Вера Ивановна, да теперь и вы». «Да, хорошие у тебя друзья. О чем же ты с ними разговариваешь?» — улыбаясь, спросила женщина. «Ах», — сказала Наташа, — «с некоторыми друзьями у меня довольно серьезный разговор, большей частью о скорби». Женщина удивленно подняла глаза. «Это действительно серьезный разговор. Что же ты знаешь о скорби?» «Я знаю, что все люди имеют скорбь. Только у меня ее нет. Старушка Мария уверяла меня, что я тоже получу ее. Она имела много скорби, могильщик тоже, также и отец Леночки». Пожилая женщина низко склонила голову и ничего не сказала. Наташа продолжала. «Я так бы желала знать, вызывает ли такое чувство скорбь, какое испытывал Христос в темной долине. Он вышел оттуда победителем. Я желала бы испытать то, что говорится в моем стихе. Старушка Мария говорила, что это, наверное, со мной случится». «Что это за стих?» «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Как они должны быть радостны, что имели такую скорбь, правда?» — добавила Наташа. Гордая и недоступная женщина взяла ребенка на колени и крепко прижала ее к себе. «Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось увидеть скорбь, чтобы тебе никогда не пришлось видеть несчастье, превращающее сердце в твердый камень». Наташа ответила: «А старушка Мария уверяла меня, что я также могу пройти через скорбь, и сказала, чтобы я тогда не забывала такие слова: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“». На этом они расстались. Девочка убежала в сад, оставив растроганную женщину. Остаток дня прошел для Наташи очень весело. Даже Зина, которая лежала на диване, совершенно примирилась с посещением девочки. Это был чудесный

0: Был жаркий июльский день. Дети, уставшие от игры, отдыхали под тенью деревьев. Спустя некоторое время Наташа снова решила отправиться в путешествие. По дороге девочка решила отдохнуть. Прислонив голову к старому дереву, она заснула. Принц сидел на руках. По этой дороге случайно проходил молодой скульптор. Живописная картина приковала его взгляд. Он остановился, вынул свою тетрадь и быстро сделал набросок этой картины. Вскоре девочка проснулась и с удивлением посмотрела на скульптора. «Не бойся, девочка», — любезно сказал молодой человек. «Ты далеко живешь?» Сонная Наташа указала на ближайший дом. «Как ты думаешь, позволят тебе приходить ко мне, чтобы я мог тебя нарисовать?» «Я спрошу об этом у тети Оли», — радостно сказала Наташа. «Я бы хотел сам с ней поговорить. Пойдем». Спустя несколько минут он уже разговаривал с тетей. Сначала она не соглашалась, но когда художник сказал, что сам будет ее сопровождать, тетя дала согласие. После некоторых переговоров все было решено, и Наташа на следующий день в 2 часа должна быть у него. «Я не особенно охотно отпускаю ее», — сказала вечером тетя хозяйки, «но он так просил, что у меня не хватило мужества отказать. Некоторые дети так застенчивы, а Наташа сама завязывает знакомство с каждым, кто бы он ни был». «О, это очень хороший человек», — сказала хозяйка. «Со времени смерти жены и дочки он живет совершенно один. Может, это хоть немного развеет его. Говорят, что он впал в уныние». Наташа с гордостью заявила Вите и Майе, что ее пригласил художник и будет с нее рисовать картину.
1: «Я тебе не завидую», — сказал Витя. «Я думаю, что он заманивает в свой дом детей и запирает их там».
0: Наташа удивленно посмотрела на брата и заявила смело. «Я этому не верю».
1: «Подожди, побываешь там, и тогда поверишь. Он, может, завтра тебя и не выпустит».
0: «Тогда принц будет принадлежать мне», — с радостью сказал Андрюша.
1: «Принц пойдет со мной», — возразила Наташа. «И если я не вернусь, значит, и он не вернется».
0: На следующий день тетя Оля сама отвела Наташу к художнику. К 5 часам Наташа вернулась. За ужином она не умолкала. «Вы себе представить не можете, как смешно выглядит его комната», — говорила она. «Он изменил свое намерение. Он не рисует меня, но делает из меня фигуру. Он берет белую замазку и закатывает рукава, как мастеровой. Я должна была лежать и делать вид, что сплю. Я обо всем рассказала ему, что Витя мне говорил, и он смеялся над этим. На прощание он мне дал несколько персиков, а на обратном пути у нас был серьезный разговор. Со временем ее посещения стали учащаться. Эти посещения доставляли радость не только художнику, но и Наташе. Хотя в то же время она приносила много грустных воспоминаний. Однажды его вызвали, Наташа осталась одна в комнате. Вернувшись, он нашел ее лежащей на полу и усердно перелистывающую какую-то книгу.
1: «Какую ты книгу себе нашла?» — спросил он.
0: «Это Библия, и я читаю Откровение». «А что же ты понимаешь из Библии, милая?» «Это самая любимая книга для меня. А вы разве не любите ее?» Художник не ответил. Он молча подошел к рабочему столу. Маленькая статуя Наташи была почти готова. «Это прекраснейший памятник», — восхищалась девочка. «Я очень бы хотела иметь такой памятник на своей могиле».
1: «Не говори про смерть», — сказал художник.
0: «Я не боюсь ее. Я только думаю, что я еще не готова к ней. Я буду готова, когда пройду через скорбь. А как вы думаете, собака может тоже перейти через скорбь?»
1: «Нет», — смеясь, ответил художник. Обыкновенно он относился с полной серьезностью к различным вопросам, но этот был таким неожиданным, и он сразу не нашел, что ответить.

Наташа была очень опечалена, когда в один прекрасный день художник в последний раз начал свою работу над гипсовой фигурой, изображающей принца. «Теперь мне не нужно будет больше к вам приходить?» – спросила Наташа. «Приходи, мне очень хорошо, когда ты бываешь здесь». Вернувшись домой, Наташа начала грустить и переживать, что вскоре ей придется расстаться со всеми своими друзьями. «У меня здесь столько друзей», – сказала девочка. «Мне кажется, здесь у меня их было больше, чем когда-либо». «А кого из друзей ты больше любишь?» «Кажется, художника», — ответила Наташа. «Знаете, он такой одиночка, как и я была, пока не имела принца. Он ведь не имеет никого, он совершенно один. Когда бываешь вдвоем, то это гораздо приятнее. Я не знаю, что делала бы, если бы у меня не было принца». Тетя начала уже серьезно собираться в город, что огорчало всех детей. «Я хочу в день перед нашим отъездом заблудиться в лесу», — торжественно заявил Виктор. «Подумать только, опять нужно будет учиться», — сказала Майя. «Я буду жить в полуразрушенной хижине и питаться травами. Иногда убью зайца», — продолжал Виктор. «Никогда в жизни я не была так счастлива, как здесь. Я получила принца. Я не одиночка», — сказала Наташа. «Ты ни о чем другом и не говоришь, как только о принце», — с досадой сказал Виктор. На следующий день в кухню вбежал взволнованный хозяин. «Где дети?» — спросил он. «Они на лугу», — ответила тетя. «Что случилось?» «Я слышал, что здесь появилась бешеная собака. Где Наташа? Нужно запереть принца, а то может случиться большое несчастье». «Бешеная собака?» — воскликнула тетя. Спустя несколько минут все дети были дома, кроме Наташи. Она пошла к ручью. «Мы должны сейчас же отыскать Наташу». Тем временем Наташа, ничего не подозревая, шла к ручью. Вдруг раздался громкий крик. Наташа, перепуганная, стояла посреди дороги. Она не могла свернуть ни влево, ни вправо. Навстречу бешено мчалась овчарка с налитыми кровью глазами. Раздался страшный крик Наташи. Один из мужчин выстрелил. Собака упала и лежала без признаков жизни. На дороге сидела девочка и прижимала окровавленного принца, которого покусала овчарка. Наташа плакала и кричала. «Я не отдам его никому, не отдам». «Какое счастье, что ребенок имел ее с собой. Ее нужно сейчас же пристрелить». Один говорил то, другой другое, но она ничего не видела и не слышала. С трудом заставили девочку отдать собаку, обещая ее лечить. Но Наташа видела, что она была почти мертвая. Тетя старалась успокоить возбужденную девочку. Казалось, что она ничего не слышала. Наташа весь вечер плакала и не съела ни кусочка, несмотря на все уговоры. Она так переутомилась, что к великому успокоению тети и всех домашних уснула.

Наташа проснулась и по обыкновению протянула руку к корзине, где лежал принц. Но корзина была пуста. Что случилось? Не был ли это только страшный сон? «Майя!» — крикнула Наташа. «Скажи же мне, где принц? Ведь это был только страшный сон, да, Майя?» «Нет, это была правда. Нам так жалко тебя, Наташа». «Значит, это не сон, а правда. Принц мертв?» «Говорят, что принц спас тебе жизнь. Значит, он герой, Наташа», — сказала Майя. «Он спас мне жизнь», — прошептала Наташа и снова разрыдалась. «Теперь я опять одиночка. Теперь я снова везде буду одна. Я еще раз хочу увидеть моего принца». «Но его вчера похоронили». «Как, без меня? И не сказали мне?» Наташа снова была безутешна. Все следующие дни Наташа не принимала в играх участия и одиноко бродила или сидела у могилы принца. Каждому, кто хотел ее утешить, она говорила: «Я снова одинока, не утешайте меня». Однажды пришел художник и увел ее с собой. Затем они посетили старую Марию, которая сказала: «Не сделала ли ты из принца идола? Вероятно, поэтому Бог и убрал его». «Может быть», — тихо сказала девочка. «Наташа», — сказал художник, — «помнишь тот стих, который ты говорила, когда ты впервые...» «Да, это был стих о скорби», — ответила Наташа. «Ты говорила тогда, что желала бы иметь скорбь, чтобы попасть на небо. Потом ты говорила, что ты молилась, чтобы Бог послал тебе скорбь». «Да, старая Мария говорила, что мне, может быть, и недолго придется ждать скорби». «Я думаю, что Бог тебя услышал», — сказал он. «Как так?» — сказала девочка. «Мне кажется, что Господь послал тебе скорбь, чтобы посмотреть, умеешь ли ты переносить ее с терпением, или же будешь говорить, что никогда не будешь веселой и радостной». Наташа широко раскрыла глаза. «Вы, наверное, думаете, что милосердный Бог взял у меня принца для того, чтобы я могла пройти через скорбь?» — спросила она, и глаза ее засветились радостью. Да, так оно и было для Наташи. Это была ее первая детская скорбь. Но она не была ее последней скорбью. О, нет. В дальнейшей жизни она должна была перенести еще много и гораздо больших серьезных скорбей. Но Наташа знала, к кому обращаться в такие моменты жизни. Она через всю жизнь пронесла свой любимый стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Когда ей было очень трудно, она вспоминала, как ей, еще маленькой девочке, говорила старушка Мария: «Когда придет к тебе скорбь, тогда ты вспомни вот этот стих: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника.